тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 11 июля, и наша тема сегодня — прощение. Прощение прекрасно, когда вы получаете его, но иногда очень тяжело простить другого. Иисус говорит об этом в Евангелии от Луки, 17:3. Иисус сказал: «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему», что на самом деле означает «поговори с ним об этом». «И если покаяться, прости ему». Слово «прости» — греческое слово «афиеме», которое означает «выбросить что-то» или «отпустить». Ты навсегда избавляешься от чего-то и не можешь вернуть то, от чего ты избавился, не можешь затрагивать эту тему. Вот оно, настоящее прощение. Иисус говорит, вот стандарт. Если у вас с кем-то конфликт, кто-то разочаровал вас, и потом человек покаялся, вы обязаны афиеме простить, отпустить и не возвращаться. Примите решение. Когда у вас попросили прощения, вы не можете напоминать об этом, к этому нельзя возвращаться. Прощение легко получить, но гораздо тяжелее прощать других. Но Бог повелевает нам прощать. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Неважно, где ты живешь, главное, кто живет в твоем сердце.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в размышлениях о том, как отличить копию от оригинала. Энциклопедии по криминалистике утверждают, что существует в среднем от 10 до 20 фальсификаций каждого знаменитого полотна. Некоторые работы выполнены настолько точно, что даже эксперты в лабораториях с трудом могут заметить разницу между копией и оригиналом. Если же есть мастера, могущие один к одному воссоздать знаменитые холсты мирового искусства, почему их работа не имеет ценности в сравнении с первоисточником, с оригиналом? Да потому что, в отличие от копии, оригинал – это прежде всего умение не просто создавать, а умение видеть. Да, именно видеть. Все остальное – пародия, репродукция. Уникальность Бога как Творца не столько в Его возможностях творить, сколько в богатстве Его воображения. От сотен тысяч видов животных и птиц до миллионов моллюсков и одноклеточных организмов, обитающих в воде, Он все производил, извлекая из бездонного источника своей творческой фантазии. Эти выводы позволяют прийти к убеждению, что все сотворенное Богом на самом деле неповторимо. Одна из серьезных проблем человечества заключается в подражании своим кумирам. Бездумно следуя за кем-то, человек все больше удаляется от себя. Он все больше и больше теряет свою уникальность, ввергая себя в рабство чужого образа. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбор семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Книга Второзакония, 22 глава, с 5 по 9 стихи. Истинное представление о святости подразумевает отделенность, то есть способность сохранить себя от смешения с инородным телом. Иначе, смешивая разнородные семена или животных, человек производит новый вид, тем самым оскверняя оригинал. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высшей

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь не будет использовать музыкальные инструменты в своем богослужении, сказал священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в среду. В обозримом будущем вряд ли что-то изменится, едва ли в ближайшее время это будет, потому что, знаете, нет повода, сказал он на пресс-конференции в первом фестивале авторской песни и ремесел «Семья и мир», отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения музыкальных инструментов в богослужение РПЦ. Хоры в приходах Русской Православной Церкви, добавил протоиерей, поют скромно и просто, но вкладывают в пение душу. Около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят в субботу 11 июля обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель Гандольфа. В программе «Евхаристическое богослужение», молебен о защите творения, приветствие и угощение, экскурсия по экодеревне и, наконец, обед с понтификом, сообщает Vatican News. По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 2025 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбана. В тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра «Лаудато Си», ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель Гандольфа неимущих беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества образовательного центра «Лаудато Си», Ватиканского департамента службы милосердия и Римской епархии. Пастор протестантской церкви Сион, некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь Эзра Мингри, покинул тюрьму в Китай и уехал в США, сообщает «Коммерсант». Пастора освободили менее чем через 2 месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин. Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейсов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Церковь Сион была учреждена в Пекине в 2007 году, еженедельно в ней собирались до 1500 прихожан. В 2018 году деятельность Сиона была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн. И тогда на службы собирались до 10 тысяч человек. Новое исследование организации LifeWave Research показало, что представители поколения Z, молодые люди, родившиеся примерно с конца 90-х до начала 2010-х годов, сегодня являются самой вовлеченной возрастной группой в протестантских церквях. Однако исследователи обнаружили и серьезную проблему. Активное участие в церковной жизни не всегда влияет на их повседневную жизнь и духовное становление, сообщает «Релевант». На протяжении многих лет обсуждения вокруг поколения Z были сосредоточены на том, что молодежь якобы все реже посещает церковь. Однако результаты нового исследования говорят об обратном. Молодые верующие не только регулярно посещают богослужения, но и активно участвуют в различных церковных служениях. Согласно данным исследования, представители поколения Z посещают богослужения в среднем 6,2 раза в месяц. Это значительно больше, чем у миллениалов – 4,8 раза, поколение X – 5,1 раза и бэби-бумеров – 4,5 раза. Международная группа ученых начала масштабное 5-летнее исследование, которое должно помочь ответить на один из самых важных вопросов библейской археологии, где именно были созданы знаменитые свитки Мертвого моря. Проект получил грант в размере 2,5 миллиона евро от Европейского исследовательского совета, сообщает Christian Today. Свитки Мертвого моря были обнаружены в середине 20 века в пещерах возле Мертвого моря. Некоторые из найденных рукописей относятся к 3 веку до нашей эры, а многие были написаны во времена Иисуса Христа. Среди них находятся копии книг Ветхого Завета, а также другие древние еврейские тексты. Эта находка считается одной из самых значимых в истории археологии и изучения Библии. Свитки показали, что тексты Священного Писания, которыми пользуются верующие сегодня, практически не изменились за тысячи лет и сохранились в очень близком к оригиналу виде. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 июля. В мире, но не от мира. Я передал им слово, послание твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, не принадлежат этому миру, как и я не от мира. Евангелие от Иоанна, 17:14. Расширенный перевод Библии. Согласно сегодняшнему стиху, мы, будучи верующими, живем в мире, но при этом мы не от мира, то есть не принимаем мирскую точку зрения на все происходящее. Для того, чтобы не жить так, как принято в мире, нужно всегда проявлять бдительность. Например, постоянный просмотр сцен насилия в кино и по телевизору может притупить нашу совесть, ожесточить сердце и сделать нас менее восприимчивыми к Божьему голосу. Многие люди в мире перестают быть чуткими и сострадательными к окружающим из-за того, что слишком увлечены просмотром телевизионных передач с реальными или выдуманными трагедиями. В программах новостей различные трагические сюжеты часто преподносятся сухим, безразличным тоном, и со временем мы начинаем смотреть и слушать все это, не испытывая никаких эмоций. Мы так часто слышим о жутких происшествиях, что перестаем реагировать на трагедии с должным состраданием. Я уверена, что все это – часть плана дьявола. Он хочет, чтобы наши сердца ожесточились и чтобы мы оставались безучастными, когда рядом с нами происходит что-то ужасное. Он хочет, чтобы мы перестали быть чуткими и отзывчивыми. Но мы, будучи христианами, должны реагировать на все это, проявлять сострадание и молиться. Если мы узнаем о каких-либо трагедиях, мы должны просить Бога показать нам, как Он смотрит на все это, и объяснить нам, что мы можем сделать. Дождавшись ответа от Бога, мы должны следовать Его указаниям. Это один из способов жить в мире, но быть не от мира. Божье слово на сегодня. Держитесь духовных ценностей и не идите на компромиссы. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

0: Добрый день, друзья! Вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, в Писании написано: «Сам Дух ходатайствует за вас воздыханиями неизреченными». Что это значит?
1: Это очень интересное и очень важное место Священного Писания. Оно записано в послании к римлянам, в 8 главе. В этом месте апостол Павел говорит об особой роли Святого Духа в жизни каждого верующего человека. Для того, чтобы понять это, нам нужно немножко глубже посмотреть на все то, что Бог делает с каждой душой, которая спасается от греха. Прежде всего, Иисус Христос когда-то говорил о том, что спасение неразрывно связано с рождением свыше, которое происходит в результате сверхъестественного действия Святого Духа. То есть Дух Святой, используя Слово Божие, касается человеческую душу. И человеческая душа, в послании к Ефесянам, 1 глава, 13 стих написано, запечатлена в момент уверования, запечатлена обетованным Святым Духом. То есть происходит вот эта невидимая божественная связь Духа Святого с возрожденной душой. Вот после того, когда эта связь произошла, есть несколько важных последствий или результатов этой связи. Об одном из таких результатов апостол Павел говорит в середине 8 главы. Он говорит о том, что мы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. То есть у человека верующего появляется устремление к Богу. Бог для человека становится отцом, и человек ищет Бога. И это все происходит в результате действия Святого Духа в сердце человека. Немножко позже апостол говорит о том, что мы здесь на земле живем в трудностях, и у нас много скорби, у нас болезни, у нас разные горе, зло вокруг нас, мир, он поражен грехом, и он находится в пучине разного рода зла. И он говорит о том, что Дух Святой помогает нам жить в этих обстоятельствах, Дух Святой дает нам надежду, Дух Святой открывает нам будущее, Он показывает нам точку упования на Господа, что мы можем доверять Ему. И вот среди вот этих разных действий Святого Духа апостол Павел отмечает одно особенное. Он говорит в 26 стихе следующее: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». То есть речь идет здесь вот о чем. Верующий человек, находясь в сложностях жизни, естественно, приходит к Богу в молитве и просит о помощи. Но наша проблема заключается в том, что наша оценка ситуации неточна. И даже когда мы точно оценим ситуацию, или более-менее точно оценим ситуацию, мы не точно видим решение, мы не видим всех возможностей, мы не видим всех причин, почему эти обстоятельства случаются. Мы ограничены в своих мыслительных возможностях в поиске возможных решений. И по этой причине Бог дал особенную благодать спасенным людям, что Дух Святой, который живет в нас, Он, зная наш весь механизм жизни, зная сущность того, кто мы есть, Он очень хорошо, понимая каждую ситуацию, в которой мы находимся, Он доносит до Бога более точную нужду, чем даже мы можем это выразить, чем даже мы можем это представить себе. И вот этот процесс, когда Он доносит до Бога Отца нашу нужду, он и назван здесь воздыхание неизреченное. Практически что это означает? Это информация, которую Дух Святой передает Богу Отцу. Ее невозможно облечь в человеческие слова. Когда-то апостол Павел писал о том, что ему Бог дал удивительную возможность иметь непосредственное общение с Богом в другом измерении, то есть в небесах. Он называет это третье небо. Он был восхищен до третьего неба. Послушайте, что там он говорит, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. То есть речь идет вот о чем, что когда Дух Святой ходатайствует перед Отцом, Он ходатайствует не нашими словами, наши слова слишком ограничены, они слишком упрощены. А Дух Святой ходатайствует перед Отцом на намного более качественном уровне. Он намного точнее видит реальность нашей нужды, и Он намного точнее приносит ее ко вниманию того, кто нас любит настолько, что отдал Сына Своего для нашего спасения. В этом и заключается одно из огромнейших благословений каждого верующего человека.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org, а также присылайте ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: Sláva Isus. Господь с нами.
1: Христианские притчи. Ненужная суета. Жил однажды человек, одинокий и несчастный. И взмолился он: «Господи, пошли мне прекрасную женщину, я очень одинок, мне нужен друг». Бог рассмеялся: «А почему не крест?» Человек рассердился: «Крест? Мне что, жизнь надоела? Я хочу только красивую женщину». Что ж, он получил красивую женщину, но вскоре стал еще несчастнее, чем раньше. Эта женщина стала болью в сердце и камнем на шее. Он снова взмолился: «Господи, пошли мне меч!» Он собирался убить женщину и освободиться от нее. Мечтал вернуть доброе старое время. И снова Бог засмеялся: «А почему не крест? Не послать ли уж тебе крест?» Человек разгневался: «А ты не думаешь, что эта женщина хуже любого креста? Пошли мне меч!» Появился меч, человек попытался убить женщину, но был схвачен и приговорен к распятию. И на кресте, молясь Богу, он громко смеялся: «Прости меня, Господи, я не слушал тебя, а ведь ты спрашивал, не послать ли мне крест с самого начала. Если б я послушался, я избавился бы от всей этой ненужной суеты».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Сколько стоит сокровище? Еще подобно Царствие Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. От Матфея, 13 глава, 45-46 стих. Мы тратим деньги. На то они нам и нужны. Иногда мы их откладываем, чтобы потратить когда-нибудь потом на что-то очень нужное. Денег нам часто не хватает, мы хотим тратить. Нам так много нужно вещей, которые, как нам кажется, просто необходимы. Цену вещей определяет рынок или их хозяин. А потому цена на каждую вещь меняется. Мы все, как купцы в этом мире, часто в поиске того, что можно купить и продать. И хорошо, когда наша торговая сальдо в плюсе. Но этот жизненно важный баланс иногда нарушают вещи, которые невозможно оценить, которые бесценны. Мир капиталов не терпит этих вещей. На все должна быть цена. Современные финансовые специалисты быстро подсчитают, сколько стоит вся вода в мире или воздух, или все на свете дома. Ваша жизнь будет тоже оценена. Главное знать, в чем считать. Но сердцем многие понимают, бесценные вещи есть. То, что нельзя оценить, и называется сокровищем. И все же мы хотим знать цену. Так сколько стоит сокровище? Вопрос на самом деле лишь в том, на что мы готовы ради этого сокровища. Можем ли его вообще понять? Герой библейской притчи – человек, который знал цену вещам. Это была его работа. Он купец. Он покупает и продает всякий товар. Какова его торговля, Писание нам не говорит. А еще он любил жемчуг. Жемчуг бесспорно ценная вещь, но особенность его в том, что он не делится на части, не используется в технических целях. Им можно лишь восхищаться.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: «Русско-православная церковь не будет использовать музыкальные инструменты в своем богослужении», сказал священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в среду. «В обозримом будущем вряд ли что-то изменится, едва ли в ближайшее

«Время это будет, потому что, знаете, нет повода», — сказал он на пресс-конференции в первом фестивале авторской песни и ремесел «Семья и мир», отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения музыкальных инструментов в богослужение РПЦ. Хоры в приходах Русской Православной Церкви, добавил протоиерей, поют скромно и просто, но вкладывают в пение душу. Около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят в субботу 11 июля обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель-Гандольфо. В программе «Евхаристическое богослужение», молебен о защите творения, приветствие и угощение, экскурсия по экодеревне и, наконец, обед с понтификом, сообщает Vatican News. По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 2025 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбана. Тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра «Лаудато Си», ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель-Гандольфо неимущих беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества образовательного центра «Лаудато Си», Ватиканского департамента службы милосердия и Римской епархии. Пастор протестантской церкви Сион, некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь Эзра Мингри, покинул тюрьму в Китай и уехал в США, сообщает «Коммерсант». Пастора освободили менее чем через 2 месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин. Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейсов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Церковь Сион была учреждена в Пекине в 2007 году, еженедельно в ней собирались до 1500 прихожан. В 2018 году деятельность Сиона была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн. И тогда на службы собирались до 10 тысяч человек. Новое исследование организации LifeWave Research показало, что представители поколения Z, молодые люди, родившиеся примерно с конца 90-х до начала 2010-х годов, сегодня являются самой вовлеченной возрастной группой в протестантских церквях. Однако исследователи обнаружили и серьезную проблему. Активное участие в церковной жизни не всегда влияет на их повседневную жизнь и духовное становление, сообщает «Релевант». На протяжении многих лет обсуждения вокруг поколения Z были сосредоточены на том, что молодежь якобы все реже посещает церковь. Однако результаты нового исследования говорят об обратном. Молодые верующие не только регулярно посещают богослужения, но и активно участвуют в различных церковных служениях. Согласно данным исследования, представители поколения Z посещают богослужения в среднем 6,2 раза в месяц. Это значительно больше, чем у миллениалов – 4,8 раза, поколение X – 5,1 раза и бэби-бумеров – 4,5 раза. Международная группа ученых начала масштабное 5-летнее исследование, которое должно помочь ответить на один из самых важных вопросов библейской археологии, где именно были созданы знаменитые свитки Мертвого моря. Проект получил грант в размере 2,5 миллиона евро от Европейского исследовательского совета, сообщает Christian Today. Свитки Мертвого моря были обнаружены в середине 20 века в пещерах возле Мертвого моря. Некоторые из найденных рукописей относятся к 3 веку до нашей эры, а многие были написаны во времена Иисуса Христа. Среди них находятся копии книг Ветхого Завета, а также другие древние еврейские тексты. Эта находка считается одной из самых значимых в истории археологии и изучения Библии. Свитки показали, что тексты Священного Писания, которыми пользуются верующие сегодня, практически не изменились за тысячи лет и сохранились в очень близком к оригиналу виде. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 11 июля. «И когда Иисус окончил слова эти, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Евангелие от Матфея, 7 глава, 28-29 стихи. Иисус говорил слова жизни. Народ удивлялся Его учению, потому что Он проповедовал как власть имеющий, а не как книжники. Он заповедал нам идти по всему миру и проповедовать Евангелие всему творению. Поэтому мы нуждаемся в полноте власти и силы, подобной власти и силе Иисуса Христа. Нам нужно быть очень внимательными, чтобы наша проповедь не утомляла слушателей и не была понятна им. Нам нужно быть очень внимательными, чтобы наша проповедь не утомляла слушателей и была понятна им. Даже если вы проповедуете только своим друзьям и родственникам, необходимо обязательно учитывать, как преподносите Божье Слово. Прежде чем начать проповедовать кому-то, помолитесь, попросите Господа послать вас туда, где есть жажда слышать Божье Слово. Апостол Павел говорил: «Если не послан, как проповедовать?» Имейте в сердце Слово Божьего свидетельство и Его силу, потому что написано: «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь». Возлюбленные, начнем проповедовать Духом и силой Господа, и люди будут наполняться верой и спасаться. Ужасно видеть в церкви проповедников, говорящих к новообращенным, но самим не верящих в проповеданное ими Евангелие. Ведь проповедь не унылая лекция, написано же, что не только словом, но властью и силой. И впоследствии люди, не видя силы, они отдаляются от Бога и уходят из церкви, думая, что там нет истины. Давайте будем подобно Христу истинно и сильно проповедовать Евангелие. Давайте будем молиться, чтобы Господь утвердил Свое Слово внутри нас и помог с силой и властью проповедовать людям Евангелие спасения. И да благословит вас Господь. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 10. Начальнику хора. Псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Глава 10. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матвей Мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фадеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него, если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших, истинно говорю вам, отрадней будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата насмерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях, и не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за ассари, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 22. «И поставили царем жители Иерусалима Ахозию, меньшего сына его, вместо него, так как всех старших избило полчище, приходившее с аравитянами к стану, и воцарился Ахозия, сын Иорама, царя иудейского. 22 лет был Ахозия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Гафолия, дочь Амврия. Он также ходил путями дома Ахавова, потому что мать его была советницей ему на беззаконные дела. И делал он неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был ему советником по смерти отца его, на погибель ему. Также, следуя их совету, он пошел с Иорамом, сыном Ахавовым, царем израильским, на войну против Азаила, царя сирийского, в Рамов-Галацкий, и ранили сирияне Иорама. И возвратился он в Израиль лечиться от ран, которые причинили ему в Раме, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Ахозия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Израиль, потому что тот был болен. И от Бога было это на погибель Ахозии, что он пришел к Иораму, ибо по приходе своем он вышел с Иорамом против Иуя, сына Намесиева, которого помазал Господь на истребление дома Ахавова. Когда совершил Иуй суд над домом Ахава, тогда он нашел князей иудейских и сыновей братьев Ахозии, служивших Ахозией, и умертвил их. И велел он искать Ахозию, и взяли его, когда он скрывался в Самарии, привели его к Иую и умертвили его, и похоронили его, ибо говорили, он сын Иосафата, который взыскал Господа от всего сердца своего. И не осталось в доме Ахозии, кто мог бы царствовать. Ибо Гафолия, мать Ахозии, увидев, что умер сын ее, встала и истребила все царское племя дома Иудина. Но Иосавеф, дочь царя, взяла Иоаса, сына Ахозии, и похитила его из среды царских сыновей умерщвляемых, и поместила его и кормилицу его в спальной комнате. И таким образом Иосавеф, дочь царя Иорама, жена Иодая, священника, сестра Ахозии, скрыла Иоаса от Гафолии, и она не умертвила его. И был он у них в доме Божием, скрываем, 6 лет. Гафолия же царствовала над землею.

Хотелось от жизни все взять, в тюряге бока запорол он. От голода крысы он стал, избит был до смерти холодной, и, умирая, сказал:

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброе утро! Доброе субботнее утро, друзья! Приветствую всех вас!
2: Доброе утро.
3: Всем шалом. Мир вам.
1: С вами медиа-студия «Пилигрим» и совместно с радио «Чистая волна FM». А сегодня в студии у нас я, Юрий Кривонос, Владимир Рысухин, кандидат, кстати, филологических наук, и Александр Репьев, но он историк. И поэтому в такой компании богослов, литературовед и историк мы поговорим о литературном произведении. И возьмем мы ни много ни мало. Это «Мастер и Маргарита» Булгакова. Название нашей передачи – «Евангелие от Булгакова». И, наверное, попытаемся ответить на непростые вопросы, но очень популярно. Наша цель, друзья, все-таки показать, что хорошо, читая разную литературу, в том числе художественную, идти всегда к тем первоисточникам, на которые она в той или иной мере

0: ссылается. И от этого романа будем исходить и подводить всех к Евангелию, к настоящему, к божественному Евангелию, которое написано апостолами. Ну, хорошо, друзья, начнем. Что это за роман такой и в чем его феномен? Евангелие от Булгакова, «Мастер и Маргарита».
1: Ну, что сказать. Самое простое, с чего можно начать, это то, что есть очень сложная цепочка заимствований, которая в итоге приводит Булгакова к тому, что он создает «Мастера и Маргариту». То есть эпиграф тут из Гёте, Фауста. Гёте ссылается на средневековую легенду, но вместе с тем Гёте ссылается и на Библию, на книгу Иова в одном из своих прологов. Поэтому в итоге мы можем говорить, что эта книга так или иначе заигрывающая с Библией. Именно заигрывающая, потому что, если посмотреть на то, что сотворил Булгаков с библейским текстом, это вяжется очень мало. Хотя и очень сильно волнует общественность. И волновало и в 20 веке, и сейчас, я знаю, школьников, особенно молодежь. И, ну, там будет сложно разобраться, если многого не знаешь. И я надеюсь, что мы сегодня поможем в чем-то разобраться.
0: Ну, безусловно. Здесь, наверное, надо исторический небольшой экскурс, может быть, нам здесь поможет как раз Александр. Книга писалась в довольно непростое время.
2: Да, безусловно, это вот ориентировочно 1928-1929 год по начало 40-го года.
0: Ну, 100 лет назад.
2: 100 лет назад, и такой момент, что это было время коллективизации, время активности, такое строительство нового светлого будущего, но также и создание общества воинствующих безбожников, которое в 29-м году произошло. В 25-м просто безбожники, в 29-м уже это воинствующие безбожники. И мы не знаем, мы вот перед эфиром обсуждали, каких взглядов придерживался Булгаков, но у нас нету достоверных данных по этому поводу, но то, что он отрицательно к безбожникам относился, это факт, это его дневники подтверждают, да. Вот, и по ним он прошелся в своем романе в том числе.
0: Ну, вообще, в принципе, абсурдность происходящего, да, и происходящей действительности в этом романе подчеркивается. И здесь есть некая мистическая составляющая, которую он вплетает в свой роман, не просто так все происходит во всей этой ситуации. Но здесь еще, наверное, есть и личные переживания какие-то автора. Является ли эта книга поиском Бога?
1: Это очень хороший вопрос, и если ответить сразу, а потом развивать эту мысль, то я думаю, что она является поиском Бога, с одной стороны, но с другой стороны, Булгаков его не нашел. Есть в одном произведении 90-х годов у Дмитрия Лихачева в книжке «Кто услышит коноплянку» интересный диалог персонажей о «Мастере и Маргарите», и один из них говорит: «Тебе не кажется, что Воланд его обманул? Кого, мастера? Нет Булгакова». И лично мне, мое убеждение, оно таково, что Булгаков, может быть, этим текстом или вместе с этим текстом искал Бога. Наверное, следует упомянуть, что у него родители были людьми значимыми в мире религии.
0: Да, отец у него был священник и даже профессор.
1: Вот, соответственно, я думаю, что он уже чего-то знал. Может быть, Булгаков для себя чего-то искал, но нашел ли он, если смотреть на финал, напрашивается ответ «нет». Или «нашел, но не то».
2: Ну да, я во многом согласен с этой позицией. Единственное, что хочется всегда верить во что-то светлое, и до конца мы не знаем судьбу ни одного человека, даже какого-нибудь тирана, последние минуты жизни могли привести его к Богу. Вот из воспоминаний Михаила Афанасьевича он испытывал действительно такое ощущение, что его персонажи выбились из его, под его власти и сами начинали в какой-то момент диктовать ему текст, диктовать, являться ему в жизни, и при он готов даже был забросить этот роман, но в конце жизни наблюдались некоторые моменты, которые некий лучик надежды, он не зафиксирован в романе, он больше и носит автобиографический характер, воспоминания его супруги, что он в конце жизни крестился, начал перекрещиваться, ну, я имею в виду руками, крестил, просил молиться, и некая надежда, что все-таки свет воссиял, тем более такой символизм, что он умер на прощенное воскресенье, дает нам некую надежду, что мог он все-таки обратиться к Богу, хотя и через тернии к звездам, конечно же, не напрямую, то есть через какие-то искания.
0: А вы помните, что, собственно, сюжет начинается с того, что... как его, Берлиоз, да, который возглавлял литературное сообщество, попросил бездомного, вот этого самого поэта, написать что-то об Иисусе Христе, какую-то такую поэму, ну, я так понимаю, что отрицательного характера. И она ему сильно не понравилась. И они сидят, рассуждают на эту тему, вот, потому что бездомный высмеял Христа, а Берлиоз говорит, надо так написать, что его не было вообще. И тут некто, да, как раз вот этот самый Воланд, вмешивается в этот диалог и начинает разговаривать о Христе, и причем утверждает, да нет, Христос был, на самом деле он был. Здесь, знаете, любопытная какая идея. Евангелие писалось апостолами, оно не писалось Христом, обратите внимание. Для Бога нужен человек, чтобы напиши эти слова, как говорится нередко к пророку. И здесь дьяволу, ну здесь Воланду, нужен тоже человек, чтобы кто-то взял и что-то написал, но только его Евангелие, как Евангелие Христово писали апостолы. Есть, кстати, масса апокрифических Евангелий, а некоторые из них откровенно ложные. И вот здесь как раз есть запрос вот с этой темной духовной стороны, кто бы написал нам наше Евангелие, давайте найдем такого человека. Собственно, им и становится, наверное, мастер. Вот, наверное, вот сюда идет уклонение в эту сторону. И я здесь хочу какой сделать вывод. Каждый из нас пишет историю наших взаимоотношений с Богом. Матфей написал свою, Марк написал свою, Иоанн, Лука, безусловно, написали свою. Деяния апостолов, написанные Лукой, и там фигурирует апостол Павел. И каждый человек, каждый из нас пишет то, что он знает о Христе. В своей жизни, своей жизнью пишет в определенном смысле. И здесь Булгаков тоже пишет. Пишет, как понимает. И заказчиком вот его истории является никто иной, как вот этот отрицательный персонаж. И дальше я к чему подведу. Наша жизнь имеет большое значение. Наша жизнь записывается, наша жизнь читается. А если она еще и выражается в художественную форму, да, вот кто-то что-то пишет, человек, то возникает уже не просто описание нашей жизни, а возникает заблуждение, возникает ересь. Вот в некотором смысле Булгаков пишет ересь. Но она и становится ересью потому, что он не понимает Христа. Что вы скажете по этому поводу? Можно ли это как-то оправдать, или может быть, мы здесь чего-то недосматриваем?
1: Пожалуй, что Христа и правда не понимает. Вот здесь, во-первых, хотелось бы согласиться, да, с тем, кто является заказчиком произведения Воланда, поскольку ведь это он в разговоре с Берлиозом и Иваном Бездомным озвучивает первую главу книги мастера, то есть как бы от себя это говорит. Вот первая Иерошалаимская глава про Понтия Пилата, это вторая глава в произведении, это то, что говорит Воланд Берлиозу и Бездомному, и по совместительству это первая глава из произведения мастера, то есть они сливаются воедино, Воланд явно знает про эту книжицу.
2: Это очень интересный, да, важный момент, и он также ссылается на Герберта Аврилакского, чернокнижника 10-11 века, а кто этот Герберт Аврилакский? Это был один из пап римских, но был очень осведомленный, знающий человек, и легенды говорили, что он знаниями обязан, как Фауст, опять же, ссылка к дьяволу. И вот опять же, вот и откуда знает действительно Воланд, ну, тут очевидно прослеживается то, что вдохновитель этих моментов сам Воланд. Вот хотелось еще отметить в жизни самого Булгакова, он в какой-то момент в своих дневниках и в разговорах говорит, что у него все начало рушиться в жизни, и он не мог понять, откуда, почему. И вот он связывает именно с написанием этого романа, как будто персонажи восстали, то есть они как бы восстают...
0: Он выпустил их наружу.
2: Да.
0: Да, вот я как раз о чем и говорю. Для того, чтобы вот эти и темное, и светлое вышло, вот Евангелие, для того, чтобы захватило мир, понадобилось послать апостолов. Нужны были проповедники. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. И здесь, вот когда проповедуют апостолы, Дух Святой начинает действовать. И здесь тоже.
2: Только не
0: начинает проповедовать мастер, что-то вот он там пишет, этот мастер, и тут же прилетает вот эта компания, которая начинает действовать.
2: Да, и каждый раз, когда там слово «черт», «чертыхаться», они появляются вслед за этим словом. И вот во многом...
0: Визуализируются.
2: Визуализируются, да. И это вот к нам урок, что не нужно и Бога в суе лишний раз, может быть, как говорится, не упоминайте, и противоположные стороны лучше лишний раз не трогать в своей обыденной жизни, дабы не приключилось чего-то. Вот. И, в принципе, тоже вот москвичи создали все условия для их прихода. Союз воинствующих безбожников, снесенные храмы.
0: Ну, это в целом Библии. Власть. Вы смотрите, здесь ведь, ну, наверное, Владимир лучше скажет, мы усматриваем и верховное руководство самого Сталина, можно здесь увидеть, и его непростые взаимоотношения с Булгаковым, которого он, с одной стороны, ценил, а с другой стороны, все ему запрещал. Давал немножко надежды, а потом эту надежду отбирал. Но при всем при том, жизни не лишал, обратите внимание. Вот, и он живет в постоянном стрессе, Булгаков.
2: Он называл себя единственный литературный волк на пространстве нашей страны. То есть, мистик, писатель-мистик.
1: Ну, а если вернуться еще к вопросу о том, как говорит о Христе Булгаков, то здесь важно заметить три вещи. Первое, и первый его Христос – это Йешуа Ганоцри. В том романе, который создает мастер и Маргарита. Ой, в смысле, мастер, который... Роман, который создает мастер. Вот, это первый образ Иисуса. Второй образ Иисуса появляется в финале. Это когда Иисус, Петр и Воланд обсуждают возможность рая для мастера и Маргариты. Это как бы, ну, не исторический, не через призму мастера, а именно булгаковский такой взгляд на Христа. Ну, и третий, зашифрованный, не знаю, доберемся мы сегодня до этого или нет, но скажу, образ, на мой взгляд, заключает в Маргарите свое представление о том, каким должен быть спаситель Булгаков. И он, безусловно, в этом заблуждается, но это и еще один пункт, который можно высказать в ответе на вопрос о том, каков Иисус у Булгакова. Ну, начнем, наверное, с первого, Йешуа Ганоцри. Он, конечно же, на Иисуса библейского вообще не похож.
2: Это однозначно.
1: То есть... Он обычный бродячий философ, который много чего боится и за которым явно не стоит Бог. То есть он не сын Божий, он не силен спасать, он умирает не потому, что он хочет спасти человечество своей жертвой, а потому, что он привык говорить правду.
2: Толстовская версия Христа некая.
1: Да. Ему Понтий Пилат намекает, мол, скажи ты неправду, скажи, что ты не призывал разрушить храм, а Йешуа Ганоцри у Булгакова просто не замечает этих намеков. То есть он еще и где-то чуть глуповат, прямоват, и в итоге предстает как обычный простой философ, который несет какую-то философскую, пускай гуманистическую, но человеческую идею. А вообще не спасение для людей, он там никого, в общем-то, и не спасает. Если так задуматься.
2: Ну, лечит немножко, не более того.
1: Да.
2: И на вопрос, что есть истина, такой важный вопрос, который в Евангелии звучит, что я есть путь, истина и жизнь. Он говорит, истина в том, что у тебя головная боль. Сводит все к врачеванию, к какой-то медицине. Уходит от такого важнейшего вопроса.
1: Ну, то есть у него истина заключена в чем-то материальном, я бы даже сказал физиологическом, в том, что человек ощущает, как он себя чувствует. То есть опять мы смещаем фокус с Бога и чего-то божественного на человека, его ощущения, его самость. И, в общем-то, этот, ну, я бы сказал, как тренд 20 века, так и реальность мастера и Маргариты в целом, как романа.
0: Но он не является плохим человеком.
1: Не является.
0: И кроме того, он единственный человек, который понравился Понтию Пилату, с которым Пилат хотел бы разговаривать. И вот здесь Пилат, по сути дела, предает. Да, вот этого мыслителя, да, как видит его Булгаков, на смерть просто испугавшись.
2: Вообще, Пилат очень интересная личность. Его очень многие сомневались в его достоверности. И только в 1961 году была обнаружена плита с именем Пилата достоверная. Потом еще монеты с Пилатом нашли в Кесарии. Вот. Но почему очень важен Пилат? На самом деле, вот символ веры, тот же самый православный символ веры, который, он, в принципе, и в евангельских церквях присутствует. Там три фигуры присутствуют. Это сам Христос, Мария, ну, и имею в виду человеческих, и Пилат, как ни странно, распятый при Понтии Пилате.
0: Да.
2: Вот, это придает историчность Христу. Вот, и атака идет на эту историчность, попытка подменить ее. Кстати, вот интересный факт нашел, что в основном к Пилату отношения в церковной традиции немножко враждебные. Там сочиняются апокрифы о том, как он где-то умер. Даже в Швейцарии есть место, посвященное смерти Пилата. А в Эфиопской церкви православной он признан святым с его женой Прокла, если не ошибаюсь, потому что он хотел его оправдать. Вот такое интересное даже на уровне церкви диалог.
0: Но при всем при том, в символе веры упомянутый Пилат подчеркивает, что в смерти Христа виновен человек. Человеческий. Это было во власти человека. Но вот человек поступает, как поступает.
2: Кстати, вот интересно, я приобрел перед нашим эфиром книгу, просто обычную, в магазине, и здесь как пытаются нам разрекламировать. Понятно, что это рекламные тренды, и к самому произведению мало что имеет, но триллер с элементами хоррора. Пока мастер пытается найти смысл в жизни, читатель должен ответить на самый важный вопрос. Кто страшнее, дьявол или человек?
0: Понятно. Друзья, у нас небольшой перерыв на музыкальную паузу, а после мы вернемся.
2: Звук отключен.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Продолжаем наш разговор, друзья, в медиастудии «Пилигрим». Юрий Кривонос, Владимир Лысухин и Александр Репьев. Говорим на тему «Евангелия от Булгакова». Книга «Мастер и Маргарита». Мы затронули уже много любопытных тем и исторических вопросов в том числе. Но вот подошли к вопросу о любви. Как раз вот песня «Бриксы» была про любовь. Любовь есть в романе.
2: Любовь есть в романе, и мы привыкли к тому, что любовь спасает, правда? Mm-hmm. Нас этому учат разные произведения и детские сказки, русские, народные, вообще общемировые в том числе. Нас этому учит, конечно же, Библия, правда, там особая любовь с, скажем так, с оговорками, да, с определенным наполнением идейным этой любви. Вот, нас этому учат и предшественники Булгакова на литературном поприще воплощения подобных взаимодействий с подземным миром. Это Данте Алигьери учит нас тому, что любовь спасает в «Божественной комедии». И Гёте в некотором смысле, вот мы сегодня тоже обсуждали за кадром, и говорили о том, что у Гёте в финале в некотором смысле любовь к человеку очень обобщенная, но все-таки любовь спасает Фауста. Небеса, говорят, спасен. Вот если обратиться к вопросу о том, спасает ли любовь в «Мастере и Маргарите», то тут следует заметить такой факт, что на уровне сюжета любовь Маргариты спасает мастера, с одной стороны. Она вызволяет его из психушки. С другой стороны, спасает ли любовь саму Маргариту? Счастлив ли в итоге мастер? Каков финал у этого произведения и у этой великой, вот я тоже смотрю, как написано на обратной стороне книги, любви в этом произведении?
1: Но для меня это тоже немножко странно, но, наверное, очень чисто по-человечески. Заключить сделку с дьяволом, быть на его шабаше, для того, чтобы как-то помочь этому писателю, все это похоже, знаете, на то, что человек становится, ну, некой игрушкой в руках этих темных сил, и которые пользуются его вот этим чувством, светлым и добрым чувством, для каких-то своих вот темных, мутных развлечений.
3: Да, возможно, именно поэтому вот этот роман популярен среди юношества, вот, который ищет первую любовь. Я вот, в принципе, вспоминаю себя, я тоже читал в возрасте лет 14-15 вот этот поиски, с одной стороны, смысла жизни, с другой стороны, каких-то чувств. И вот и человек, конечно, может на этом уровне остановиться, но мне кажется, у этого романа есть и гораздо более глубокие даже смыслы.
1: Да. Обратите внимание, она любовь какая-то, и скажу, она запретная, потому что у Маргариты есть муж. А она вот все время заключает какие-то сделки непонятные с тем же дьяволом. И от этого боль.
2: Она, эта любовь, она тайная, она трагическая, она внезапная. Они просто на улице пересеклись взглядами.
3: Как финский нож, как молния. Цитата. Финский нож. Да, на самом деле, кто-то вот обсуждает этот момент и говорит, что Воланд подкинул Маргариту мастеру.
1: И... Не исключено, именно для того, чтобы мастер продолжил это
3: именно,
1: Евангелие.
3: Именно, да. То есть у него был свой план. И если вот я читал некоторые мысли, что нет сомнений, что мастер любил, а вот любила ли она его, это еще спорный момент, потому что в некоторых моментах приоткрывается, ну, не совсем ее морально-нравственное поведение и на балу у сатаны, и в заигрывании с вот этим демоном, который предлагает ей язык Азазела, да, то есть как бы она не всегда уж такая целомудренная, и больше она смахивает на ведьму, скажем так, чем на влюбленную женщину.
2: Такого. Ну, Булгаков ее такое делает, но все-таки прямо заявляет, и это считывается большинством, и название Писание нам как будто бы на это указывает, что все-таки какая-то любовь у Маргариты к мастеру была. И довольно сильная. Ведь все подается так, и не случайно именно в таком контексте на уроках литературы об этом говорят, что Маргарита идет на бал ради мастера. То есть это великое испытание. И вообще, вот я упомянул это как третий пункт, но давайте поговорим сейчас. Булгаков делает из Маргариты спасителя. То есть вот этот...
1: Любовь спасет мир.
2: Любовь спасет мир,
1: а это ж Битлз.
3: Да, а Битлз тоже вдохновлялись им. Я, об этом есть информация. И Мик Джаггер. То есть симпатия, кстати, ну, не в христианском эфире, конечно, такая песня прозвучит, но Мик Джаггер, у него, прочитав роман Булгакова, написал песню Rolling Stones, написал песню «Симпатия к сатане». Правда, там начали происходить очень нехорошие явления, и он, несмотря на свой атеизм, скептицизм, отказался от этой песни позднее. А Битлз, он
1: вот это, заигрывал с этим тоже. То, к чему мы пришли, ну или что мы сказали в начале. Человек устами своими может вызвать не то, что нужно, чему был бы сильно рад. И это, кстати, постигло многих музыкантов. Возьмите те же метал-группы, как AC/DC или прочее, на музыкальном поприще, которые вот заигрывали с нечистой силой и дозаигрывались, некоторые покончили с собой.
3: Ужас.
1: Это, конечно, или закончили не очень хорошо. Темная сила принимает вызов. Она играет с тобой, но не по твоим правилам. Вот здесь надо тоже понимать.
2: Ну вот, смотрите, вот если довести линию Маргариты до конца, то что у нас получается? Вот она вот в этой главе, бал сатаны, она, по сути, ее там, с ней совершают определенные ритуалы. Каждый из этих ритуалов имеет конкретную отсылку, я уже не буду здесь цитировать, но имеет конкретную отсылку к тому, как Иисус всходил на крест. То есть Булгаков из нее, по сути, делает Иисуса. И вот это совершилось, это вот великая, ну, как бы метафорически смерть, когда она там стоит и встречает всех этих мертвецов. И потом она оказывается в комнате у Воланда, и он ее спрашивает, чего ты хочешь? И она говорит, сначала она хочет спасения для Фриды.
1: Ну, для некой женщины.
2: Для некой женщины, да, которая обречена на вечные страдания. Ну, она по сюжету этого произведения, она задушила своего младенца платком, вставив ему в рот. И ей каждый день подают этот платок. Она его изжигала и выбрасывала, и ей подают, и у нее это как, ну, ее персональный ад. Это вызывает
1: здесь
2: у нее мучение.
1: Здесь что-то есть из греческой мифологии, где тоже есть спускание в ад и ходатайство перед владыкой Аидом, да, о том, чтобы вот отпустить кого-то возлюбленного.
2: Ну. Да, да, это может напомнить нам Эвридику и Орфея, вот, но, на мой взгляд, это больше здесь Булгаков отсылает нас к сюжету Фауста гётовского, где Маргарита, она убила своего ребенка. Утопила, правда. Вот. Но потом, правда, она была спасена, потому что у Гёте в Фаусте Маргарита молится, и небеса ее спасают. Но мне кажется, что Булгаков здесь заставляет Маргариту спасти себя, Маргариту из Гёте. То есть он пытается показать, что человек, он обладает правом требовать у духовного мира спасения. Более того, там прям деталь такая, что не Воланд говорит, уберите платок, он говорит, ты скажи, у тебя есть право. И она говорит. Булгаков хочет сделать из человека существо, которое, ну, как бы круче Бога, того самого Иисуса, который может спасать людей. И, естественно, это величайшее заблуждение. Мы должны это, безусловно,
1: человек
2: сказать.
1: Человек звучит гордо.
2: Да, человек это звучит гордо. Пожалуй, что в романе Булгакова это именно так. Но она, может быть, она спасает Фриду, мы не знаем. Ее Воланд мог обмануть. Вообще легко.
3: Там есть интересный нюанс. Она, когда идет беседа, он говорит, милосердие, то есть он же не всеведущий, что тобой движет? Ну, я и обещала, как бы. То есть чувство долга, опять же, для себя. Верните мне моего любовника. Тоже такая фраза, которая не совсем об альтруистических наклонностях говорит.
2: Кстати, да, как она говорит? Она говорит, не спасите мастера, она говорит, верните мне моего любовника. Тут каждое слово указывает нам на то, что эта любовь не так уж и чиста. И давайте подумаем над тем, вот совершилось ли спасение. Вот она получает своего мастера. Вот они вроде как должны были получить эту самую квартиру. Но мы-то помним о финале этого произведения, да? И вот в финале они заслуживают покой. Получают. Самая провокационная, на мой взгляд, фраза из всего произведения, которая заставляет волноваться вообще все умы, не только молодые. Вот что это за покой? Как думаете, получили ли они настоящий покой?
1: Хороший вопрос.
3: Да, и вот как бы, насколько я слышал, продолжая эту мысль, что в русской литературе покой и свет были вместе. Даже сам Булгаков, обращаясь к Сталину, пишет, что я хочу просто покоя и света, а здесь просто покой, вечный покой. У седых пирамид, как в той песне, да, ну, здесь некий другой покой, наверное, то есть, как и свет. Вот,
1: ну, да. Может быть, это просто, скажем так, переживание самого писателя, который живет в постоянном стрессе, а хочется просто творить, сидеть, писать или не писать.
3: Ну, сравнить с тем,
1: что Фауст там. Но не бояться за завтрашний день. Да, вот, то, что завтра принесет что-то неожиданное, что-то злое, что-то плохое. Тебя арестуют и поведут куда-то. Или поселят в этот самый дурдом, в котором жил мастер.
3: Они все хотят как бы забыться. У них у всех есть тревожные воспоминания, они хотят покоя, большинство персонажей. Но вот сравнивая с тем же Фаустом, вот высота мотива Фауста на этом фоне просто восхищает. Фауст не хочет покоя, Фауст хочет покорять. И в этом, не знаю, это западная цивилизация, отличие от нашей, может быть, или в чем-то, но он не удовлетворяется покоем. Он хочет оставить эти домик с венецианским стеклом и идти покорять. А то есть то, откуда бежит Фауст, мастер мечтает туда попасть. И в итоге Фауст попадает в рай, а вот куда попадает мастер, это большой вопрос.
1: Психиатрическую лечебницу как вместе минимум, с Маргаритой.
3: Вначале.
1: Блок новостей, друзья, у нас по расписанию, а после мы продолжим. Затронем, наверное, тему общества.

0: штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в среду. В обозримом будущем вряд ли что-то изменится. Едва ли в ближайшее время это будет, потому что, знаете, нет повода, сказал он на пресс-конференции в первом фестивале авторской песни и ремесел «Семья и мир», отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения музыкальных инструментов в богослужение РПЦ. Хоры в приходах Русской Православной Церкви, добавил протоиерей, поют скромно и просто, но вкладывают в пение душу. Около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят в субботу 11 июля обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель-Гандольфо. В программе «Евхаристическое богослужение», молебен о защите творения, приветствие и угощение, экскурсия по экодеревне и, наконец, обед с понтификом, сообщает Vatican News. По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 2025 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбана. В тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра «Лаудато Си», ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель-Гандольфо неимущих беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества образовательного центра «Лаудато Си», Ватиканского департамента службы милосердия и Римской епархии. Пастор протестантской церкви Сион, некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь Эзра Мингри, покинул тюрьму в Китай и уехал в США, сообщает «Коммерсант». Пастора освободили менее чем через два месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин. Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейсов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Церковь Сион была учреждена в Пекине в 2007 году. Еженедельно в ней собирались до 1500 прихожан. В 2018 году деятельность Сиона была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме. Часть деятельности велась онлайн. И тогда на службы собирались до 10 тысяч человек. Новое исследование организации LifeWave Research показало, что представители поколения Z, молодые люди, родившиеся примерно с конца 90-х до начала 2010-х годов, сегодня являются самой вовлеченной возрастной группой в протестантских церквях. Однако исследователи обнаружили и серьезную проблему. Активное участие в церковной жизни не всегда влияет на их повседневную жизнь и духовное становление, сообщает «Релевант». На протяжении многих лет обсуждения вокруг поколения Z были сосредоточены на том, что молодежь якобы все реже посещает церковь. Однако результаты нового исследования говорят об обратном. Молодые верующие не только регулярно посещают богослужения, но и активно участвуют в различных церковных служениях. Согласно данным исследования, представители поколения Z посещают богослужения в среднем 6,2 раза в месяц. Это значительно больше, чем у миллениалов – 4,8 раза, поколение X – 5,1 раза и бэби-бумеров – 4,5 раза. Международная группа ученых начала масштабное 5-летнее исследование, которое должно помочь ответить на один из самых важных вопросов библейской археологии, где именно были созданы знаменитые свитки Мертвого моря. Проект получил грант в размере 2,5 миллиона евро от Европейского исследовательского совета, сообщает Christian Today. Свитки Мертвого моря были обнаружены в середине 20 века в пещерах возле Мертвого моря. Некоторые из найденных рукописей относятся к 3 веку до нашей эры, а многие были написаны во времена Иисуса Христа. Среди них находятся копии книг Ветхого Завета, а также другие древние еврейские тексты. Эта находка считается одной из самых значимых в истории археологии и изучения Библии. Свитки показали, что тексты Священного Писания, которыми пользуются верующие сегодня, практически не изменились за тысячи лет и сохранились в очень близком к оригиналу виде. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
0: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Друзья, продолжаем разговор. В медиастудии «Пилигрим» Юрий Кривонос, Владимир Рысухин и Александр Репьев. Говорим о книге «Мастер и Маргарита». Давайте затронем вот такую тему. Общество, люди и, ну, если можно выразиться так, духовные силы, темные духовные силы. Есть мнение, что в этом романе дьявол, ну, этот Волан, да, не представлен кем-то, кто творит зло. То есть он творит зло, но скорее...
2: Справедливость.
0: Руками людей. Вот скорее он выводит на чистую воду вот этих людей, которые считают себя умными, которые считают себя грамотными, которые считают себя великими вершителями судеб, а на деле являются трусливыми, лживыми, какими-то подлыми там, и так далее и тому подобное. В общем, он взывает к их вот такой природе.
3: Мне в этом плане нравится мнение одного богослова. Он сказал, бесы — это санизаторы Бога, то есть они выполняют грязную работу по вскрытию нечистот человека, да, то есть это как в каком-то смысле их функция, да, то есть чем, ну, это как, это его частное мнение.
0: Можно сказать, да, как Иаков, да. Каждый искушается, обольщаясь собственной похотью, угу. И вот здесь как раз темные силы, они все это выводят наружу. Угу. Вот эти разбросанные деньги, которые потом превращаются в бумагу, одежда, которая потом исчезает, и люди теряют, ну, всякое человечное естество, когда сталкиваются вот с такими явлениями.
3: Ну, ну, вот. Да, и исторические предпосылки полностью соответствовали этому. То есть храм Христа Спасителя снесен, а большинство храмов по стране то же самое, Библии недоступны, а какие-то религиозные атрибуты тоже. Но при этом ездят цирки Шапито различные, и сам Булгаков ходил, вот эти 30-е годы был действительно подтвержденный момент. Music Hall из Америки как раз в 33-м году наладились отношения. Он был однажды на апрельском, ну, весеннем приеме. Кстати, он его во многом взял оттуда, персонажей для бала сатаны.
0: Уберем да. Крестные ходы, поставим варьеты, да, и да, будем танцевать, плясать.
3: Вот, и это все происходит. Там интересный факт, что, ну, рассматривается все с дома Пашкова. Это Ленинская библиотека. Это как бы такое здание, откуда часто они ведут беседу. Внизу лачуги. Какие могут быть лачуги в центре Москвы? Оказывается, в эти времена снесен храм Христа Спасителя, и тут же квартирный вопрос, люди захватывают, ставят лачуги.
0: Территории.
3: Территории, да. Вот, это говорит об уровне их. Да и вообще, самые события романа, они, как и у Фауста, происходят в пасхальную неделю, в Страстную Седмицу. В среду они встречаются с дьяволом, и если в евангельских событиях возливают масло на голову Христа, то здесь масло под ноги Берлиоза. Вот. В четверг.
0: Зато лишается он головы.
3: Да, чистый четверг. Должен идти, ну, чистота, они идут в варьете, то есть вообще забыли, что это за день, и, ну, последствия сами пожинают. Пятница, голова Берлиоза, которую он потерял, вынос плащаницы обычно в православных храмах, а здесь вынос головы Берлиоза, его туловище, да. Ну и суббота там тоже. То есть очень много таких параллелей, связанных именно с пасхальной неделей.
0: Но вот оно, Евангелие от Волода.
3: Да, то есть да. Полностью противоположное. Даже билет, который мастер нашел он в грязном белье. Там цифра 13 присутствует. То есть если символ Бога — это чистота, то здесь грязная одежда, билеты.
0: Вот что бывает с обществом, где нет Бога. Бога отвергли, но кто-то же есть, да, говорит Воланд на этой лавке. Но кто-то же тогда есть. И вот этот кто-то пришел, ну, на чистое
3: Свято
0: место.
3: Свято место пусто не бывает. Место,
0: да, а вот занимается оно с семи злейшими. Mm-hmm. Но там их не семь, там их трое или больше.
2: Ну, каких? Пятеро.
0: Пятеро даже,
2: да. Да, Воланд, Гелла, Зазелла, Бегемот и Коровьев. Фагот.
3: Да, кстати, цифры имеют значение. 12 литераторов ждут в доме, то есть как малый Синедрион, ждут своего Берлиоза обезглавленного. Ну, в общем, такие заигрывания с цифрами там идут вовсю у Булгакова. Параллели с Евангелием, только с обратной стороны.
0: То есть, как легко общество, да, отвергнув Бога, но оно ведь не потеряло, как бы это сказать, зависимости от мистицизма.
3: 100%.
0: И люди очень легко на все это ведутся. И, кстати, когда... А повесть была опубликована Булгакова, это «Мастер и Маргарита», это вызвало ажиотаж в советском обществе, что там, по-моему, журнал...
3: «Москва», 66-й год, обратите внимание, 66-й год, да.
0: У людей это вызвало просто шок, просто вот невероятный стресс. Люди вдруг заговорили о мистике, а между тем это же время воинствующего атеизма, как раз, подождите, был ли еще Хрущев?
3: Нет, уже в 64-м, в октябре ушел.
0: Уже не было Хрущева, да. Но тем не менее он же пытался эту идеологию проводить в жизнь. Вот. И общество было достаточно отрицательно относящимся к религии.
3: Да, и вот здесь идут рекламы разных этих проявлений, как казалось бы. То есть вот кто читает поверхностно роман, его большинство людей, не задумывающихся, они видят только эту верхушку айсберга. Вот этот мистицизм, вот эти полеты. Вот. Но они действительно привлекают, а что такое возможно? Вот для общества, которое построено на отрицании вообще всего сверхъестественного, это а что такое может быть? Вот. И не только для нашего советского, но и в 66-м году отрицательный персонаж в Америке, который лежит, не хочу даже по имени называть, который, да, свою книгу «Альтернативную Библию» написал, он написал ее в этом 66-м году, там тоже вот совпадение, может быть, цифры такие, но вот... Мировое такое веяние в этот период. Но как раз именно в 60-е годы именно вот этот момент о том, что есть что-то сверхъестественное, часть людей толкает в церковь, а часть в мистицизм.
2: Ну, наверное, еще следует сказать, да, что вот эта вот мысль, она одна из немногих богословски полезных в этом произведении. Тот факт, что если человек от Бога отворачивается, то его жизнь не будет просто человеческой. 100%, да. Туда кто-то придет. И если человек не ищет Бога, то его сами найдут. Вот эти вот пять персонажей.
0: Ну да, и они как будто дадут ему все, что он хочет, но это не сделает его ни богаче, ни счастливее, а только обнажит его наготу.
2: А, как варьете.
0: Да, и это, кстати, ну, современное общество, вот оно такое. Оно, вы обратите внимание, оно требует, чтобы вот эта нагота стала, ну, скажем, правилом определенным. Все вот эти меньшинства, все вот эти вот запрещенные у нас в стране деятели и деяния, они достаточно активны.
3: Кстати, вот, да, один мыслитель говорит, где нет богов, там правят привидения. Вот, в плане того, что свято-пусто места не бывает. А, да, и в этом плане главным у этих привидений есть свой медиатор, вот этот Воланд, архитектор некой матрицы, если можно сказать, своей темной, вот, и который продвигает свою повестку, потому что светлая повестка была отменена. Люди сами отказались от защиты, а без Бога мы остаемся один на один с этими силами.
0: Ну, и здесь обратите внимание, ведь дьявол как будто он не отвергает Бога полностью. Он лишь претендует на признание. Как есть свет, должна быть и тьма.
3: Да,
0: вот это есть солнце, должна быть тень.
3: Дьякон отец Кураев, он даже вот цитирует песню Цоя: если есть тело, есть дух.
0: Кураев, это который иноагент.
3: Да, да, сейчас, а в 2006 году, вот у меня, можно сказать, юбилей, 20 лет назад, когда он не сходил с экранов, он был пресс-секретарем патриарха Алексия, в МГУ преподавал, был на всех каналах.
0: Ну, не о нем.
3: Да. Да, вот он подарил мне книгу со своей росписью, и вот сейчас как бы я ее не мог понять, и вот через 20 лет... Для меня это стало актуально, и отдаю долг, можно сказать. Вот. Да, ну просто так. Так, как историк не мог отметить связи дат 20 лет с тех пор.
2: Вот Юрий Анатольевич замечает, что дьявол претендует на то, чтобы его знали. Вот интересно, что в этой книге, наверное, все-таки Булгаков идет чуть дальше, чем просто претензия дьявола на признание. Потому что, если все же обратиться к финалу, вот хочется, да, вот...
0: А вот давай мы, наверное, к финалу, после...
2: Музыкальная
0: пауза.
2: Отлично.
3: Да, зря его

0: Утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Друзья, в медиа-студии «Пилигрим» Юрий Кривонос, Владимир Рысухин, Александр Репьев. Рассуждаем на тему книга Булгакова «Мастер и Маргарита». Мы обо многом уже поговорили, пора подвести итоги. Знаете, ну, мне вспоминается эпизод из фильма «Берегись автомобиля», где в театральной студии, там, в такой местной, режиссер говорит, а не замахнуться ли нам на Уильяма нашего Шекспира, понимаете? И вот здесь, почему, мне кажется, так вот популярен Булгаков с этим романом? Потому что у нас есть некий Гёте, свой, наш, а не замахнуться ли на него? И вот эти в последнее время съемки одного фильма, другого фильма, все стараются друг друга перещеголять, все стараются замахнуться. Мы сегодня тоже замахнулись, но с какой точки зрения? Чтобы, наверное, нам, как христианам, понять, вот что попытался, но что не смог сказать Булгаков.
2: Булгаков пытался доказать, что помимо рая и ада существует третье положение, третье место.
1: Вот он хочет, чтобы оно было?
2: Он очень хочет, чтобы оно было. Он мечтает о том, чтобы оно было. Потому что, во-первых, в ад никому не хочется.
1: Ну, никому не хочется в тюрьму и в психушку.
2: Ну да.
1: И в то же самое время никому не... И всем боязно быть вот там, возле солнца, да, нашего, которое светит как партия, да?
2: Боязно быть возле солнца. Более того, если посмотреть на Булгакова и на то, вот как он показывает то, как происходит разговор о вечной судьбе мастера и Маргариты, то там есть пассивный Иисус, безинициативный Петр и Воланд, которым очень интересны мастер и Маргарита. Он приходит, он борется, он просит. Небеса просто дают формальный ответ. Он не заслужил света. То есть у Булгаков не верит в то, что небеса кого-то принимают, в то, что небеса ждут человека, что им интересен человек. И поэтому Булгакову не интересны небеса.
1: Может быть, потому что он сравнивает это с той политической обстановкой, которая...
2: Пожалуй. Да, думаю, что здесь без политики не обошлось. Но почему-то Булгаков не верит в небеса, ему они не нравятся, ему не хочется туда. Ему очень хочется, чтобы было место, где он не будет страдать, но при этом без небес. И поэтому он выдумывает место, где возможен покой. Вот это величайшее обольщение этого романа, не перестану это повторять, что это обман. Наверное, вот это
1: хорошо,
2: имеется в виду.
1: Хорошо, там, где нас нет, так получается.
2: Какой покой? Давайте подумаем. Вот покой где? Во-первых, не на небесах, а где-то с адом рядом или в нем. Во-вторых, что это за вечный покой? Они вдвоем, в одном месте, они не могут оттуда выбраться, место не меняется, люди не меняются, и у них вечность. Похоже это на описание рая или нет? Вот если не вглядываться, романтическая картинка кажется очень привлекательной. Любовь вечная состоялась. Но если хотя бы на минуту задуматься о том, как они проводят свои дни, очень быстро придешь к выводу, что это и есть формула ада.
1: Но ад-то он внутри. Помести самых лучших людей, самых лучших друзей, замечательных, в какую-то замкнутую среду, достаточно тесную, и посмотри, что возникнет через неделю. В этой среде.
3: Кстати, очень символично, что там музыка Шуберта, но в этом же музыка несколько раз обыгрывалась в течение романа, там «Черные скалы», а опера, которую поет Шаляпин, называется «Проклятый мир». Вот эта музыка там будет играть. «Проклятый мир». Вот, поэтому осознанно или неосознанно, но если внимательно действительно абсолютно согласен, присмотреться к этому обещанному раю, это никакой не рай, далеко. Ну и опять же можно ту же параллель с Фаустом, который активный, завоевывает мир, оставляет эти надоевшие ему покой ради чего-то высшего. И наоборот, Булгаков, мастер Булгакова идет туда, откуда сбежал Фауст, получается. Вот. И итог, ну, у одного рай, а у другого что-то непонятное. Весьма.
2: Поэтому Маргарита, которая должна была спасти мастера, на мой взгляд, его только дальше заточила. Поэтому Булгаков, ему очень хочется верить в возможность существования такого места. Это его, ну, как бы персональный рай, что ли. Mm-hmm. Вот. Но лично я убежден, что он обманывается. И обманывает многих, говоря о том, что такое место возможно.
1: Можно его купить чем-то, да, заключив выгодную сделку.
2: Да, заключив выгодную сделку. Написав правильный роман.
1: Mm-hmm. Ну, написав то самое Евангелие, да, за которое тебя что-то потом, или кто-то за тебя договорится перед Богом. Но на самом деле все, конечно же, не так. Но мы видим, что есть проблема человека. Есть проблема человека. И она не решена. В романе не решена, поэтому он считается незаконченным. Он же уже в болезни
3: ослепшим
1: своей, да, просил делать какие-то правки. И, кстати, первые издания его романа, они тоже правились и очень сильно правились для того, чтобы, ну, угу, выпустить его более таким, ну,
3: цензурным
1: для общества. Каждый вносит сюда что-то свое. Проблема человека поднята, но не решена.
2: Не решена. Да, и поэтому лучшее, что можно сделать с этим романом, это, посмотрев на него, открыть Библию, mm-hmm, и посмотреть, как там.
3: Да, и как один священник сказал, что этот роман похож на картошку. То есть, когда ее привезли, замечательный на самом деле продукт, но не знали, как готовить, и много людей отравились. Потому что просто не знали, как готовить, а инструкция, опять же, соглашусь с Библией. То есть, роман хорош, как отправная точка поиска Бога, которая должна нас привести к Библии, историческому Христу и Евангелию. Как бы. Тогда он будет полезен, и множество людей верующих мы знаем, для которых он сыграл положительную роль в этом.
1: Ну да, Христос не такой.
3: Угу.
1: Конечно же. И дьявол не такой.
3: Абсолютно.
1: Все переворачивается здесь. И, к сожалению, мы многие вещи в жизни видим в перевернутом виде. И еще очень важный момент. К сожалению, сами...

0: Божьи проявляются Божьим, потому что появляются дары и плоды Духа Святого. А дети дьявола проявляют тебя тоже определенным образом. В некоторых начинают проявляться бесы, начинают кричать, происходит изгнание этих самых бесов в церкви. А некоторые просто начинают что-то темное творить.
1: Не мог не удержаться. В моем случае так и было. У меня в одной руке был роман Булгакова, это подростковый возраст, другой Евангелие. Я просто не смог зайти на собрание церкви. Я понял, что я грешник, встал на колени, покаялся, и с этого начался мой путь с Богом. Я столкнулся с тьмой и вынужден был просто бежать к свету. И вот как бы это прям вы описали, может быть, того не понимаю, мой путь личный, да.
0: Да, и не нужна тут никакая тень, да, вот да, свет, да, да. Свет и есть.
1: Вот, да, здесь не добавить, не прибавить. И, знаете, еще такая мысль, внутри, слова Блэза Паскаля, внутри каждого из нас пустота размером с Бога. Никакой покой, ничто, ни дом в Переделкино, который обещает ему, не мог способны закрыть эту пустоту, которую может закрыть только настоящий, реальный, исторический Христос, и никто, кроме Него. И если этот роман побудил искать этого Христа, то он был полезен для нас.
0: Да, серьезная проблема жилищного вопроса поднимается как раз в этой самой Москве. А, кстати, не жилищный ли вопрос заставил Иуду предать Христа? Ведь 30 серебряников – это была стоимость участка земли.
1: Кстати, интересная параллель тоже, да. 33 драхм там в романе они назвали их.
0: Что ж, друзья, время наше вышло. Спасибо за интересный, содержательный разговор. Надеемся, что это было для кого-то полезно и вдохновляюще. А, братья и сестры, берите в руки Евангелие, и с помощью Евангелия относитесь ко всему, через призму Слова Божия.
1: Аминь. И помните, дни лукавые.
0: Да, действительно так. Что ж, всем благословений. Увидимся с вами.

Псалом 8. О Боже наш, хвале внемли, как велика Твоя держава в пространстве вечности, и слава превыше неба и земли. Из уст младенцев и детей устроил Ты себе хваленье, чтобы среди вселенной всей

рука твоей божественной десницы. О, что есть человек, что ты, его любя, не забываешь и ранним утром посещаешь, и под покровом

рынком, над рыбой в бездне водяной, над птицей звонкою в дубраве,

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. На правах партнеров для Wycliffe Associates.
1: Wycliffe Associates представляет Божье Слово на каждом языке. Мы верим, что эти наставления и истории заставят вас ценить Божье Слово, как никогда раньше. Это столь знакомое нам с вами Слово до сих пор недоступно для многих недостигнутых Евангелием людей. Мы верим, что каждый стих из Божьего Слова должен зазвучать на каждом языке и достигнуть каждого сердца.
0: Поделиться своей надеждой с другими. «Ты покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю» Псалом 118-114. Лагерь беженцев Какума на северо-западе Кении является, пожалуй, последним местом на земле, где вы ожидаете встретить работу по переводу Библии. Этот лагерь стал местом скорби, в котором проживают 185 тысяч беженцев из Эфиопии, Сомали, Судана и Южного Судана. На фоне страданий и безнадежности благословение пришло в виде перевода Библии. Для 11 суданских языковых групп был проведен семинар «Маст». Проведение семинара по переводу Библии в лагере беженцев является чрезвычайно сложной задачей. Ведь это душ из ведра и сон в помещениях без дверей, возникающие трудности с зарядкой планшетов и отсутствие лампочек для того, чтобы команды переводчиков могли работать и ночью. В лагере беженцев Какума 73 переводчика прошли обучение на семинаре «Маст». Каждый переводил Писание на свой язык. На сегодняшний день это самый крупный в истории семинар «Маст» в Африке. И все больше беженцев проявляют интерес к этому проекту. Иногда, когда я вижу людей, приносящих Писание на свои языки, я чувствую разочарование, сказал как-то Хани. Я спрашиваю себя, почему это не я? Почему это не Библия на моем языке? Сейчас Хани больше не задает этих вопросов. Он и другие переводчики планируют провести несколько семинаров «Маст», чтобы они также могли начать перевод Библии на свои языки. Принести надежду Иисуса Христа и Его Слово беженцам из Какумы действительно является чудом. Теперь и Какума стала местом огромной надежды. Молитва. Небесный Отец, в лагерях беженцев так много языковых общин, которым нужно услышать Евангелие. Пожалуйста, помоги им получить Библию на их родном языке. Помоги мне быть инструментом в Твоих руках, чтобы поделиться своей надеждой с другими. Во имя Иисуса. Аминь. Некоторые имена и названия изменены по соображениям безопасности.
1: Эта программа была предоставлена Wycliffe Associates. Поскольку миллионы людей во всем мире все еще ждут, чтобы Священное Писание заговорило на их родном языке, Wycliffe Associates работает с 1967 года над тем, чтобы ускорить перевод Писания во всех уголках Земли. Сотрудники и волонтеры Wycliffe Associates в настоящее время служат в 108 странах. Мы ускоряем перевод Библии, предоставляя технологии, обучение, ресурсы, экспертное знание и поддержку. Нами был разработан метод перевода Библии под названием «Маст». Эта методология позволяет переводить Библию за месяцы, а не за годы. Для того, чтобы ускорить перевод Библии на ваш родной язык или на язык того народа, которому вы или ваше служение готово принести Евангелие, напишите нам по адресу biblemust@gmail.com или посетите наш сайт wycliffeassociates.org.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Аргентина. Южная Патагония вытянулась сквозь несколько климатических поясов, поэтому в стране можно увидеть различных животных от пингвина до гепарда. Есть и высокие вершины, бескрайние пустыни, красивые водопады и огромные мегаполисы. Кухню Аргентины трудно назвать уникальной, поскольку страна впитала в себя кулинарные традиции разных стран мира, преимущественно испанские и итальянские. Самым национальным продуктом в Аргентине является мясо. Стейк из разных частей туши животного, колбаски и сосиски – одно из традиционных блюд Аргентины. В стране повсеместно готовят мясо страусов нанду. Этих птиц разводят на многочисленных фермах, и страусятина не является экзотикой. Есть в Аргентине блюдо, которое очень любят гаучо – аргентинские ковбои. Оно называется «карне асадо», и это мясо на углях. В приготовлении асадо используется мясо и внутренности молодого барашка, которое запекается со специями. Большой популярностью пользуются жареные пирожки «эмпанадас» со всевозможными начинками из рубленного мяса, картошки, ветчины и сыра. Они считаются истинным народным блюдом Аргентины, едят их с вином, а не с чаем. В деревнях и пригородах часто встречается тушеная с кукурузом свинина лакро. Зимой на юге страны, когда на улице холодно, это блюдо особенно любят, оно сытное и быстро согревает. Крабы в Патагонии считаются одним из самых популярных продуктов. Впрочем, в этих краях любят и другие морепродукты. Среди типичных напитков Аргентины лучшим считается мате. Заваривание и распитие мате сродни настоящей церемонии. Горьковатый, но очень полезный тонизирующий напиток из высушенных, измельченных листьев и молодых побегов подуба заваривается в тыквенном колебасе. Пьется в любое время дня и ночи. Распитие мате давно превратилось в Аргентине в ритуал и способ общения. Современные традиции Аргентины – это своеобразное смешение культур разных стран. Большое воздействие на формирование культурной жизни этой страны оказали коренные жители-индейцы. Особенно в сельской местности очень заметны резкие контрасты между европейским образом жизни и особенными дикарскими обрядами и обычаями. Традиционно организация свадьбы в Аргентине – значимое событие, которое приравнивают к рождению ребенка или крещению. Женятся в этой стране довольно рано – девушкам можно выходить замуж с 15 лет, а парням с 18. Молодые сами копят на свадьбу, а родители лишь помогают провести свадебную церемонию. Гостей приглашают очень много, не менее 50 человек. Это не только родственники и близкие люди, но и все соседи и друзья. Порой только с одной стороны приходят на торжество более 200 человек. На свадьбе не происходит обмена кольцами между молодыми. Кольца одеваются во время помолвки, и именно с этого момента принято считать молодых мужем и женой. Сама же брачная церемония – это некий ритуал, где прилюдно сообщается и официально подтверждается образование новой семьи. Поэтому именно помолвка является очень значимым событием по сравнению со свадьбой. Вот чем объясняется столь трепетное отношение аргентинцев к помолвкам, которые можно наблюдать в многочисленных сериалах. Торжественная часть обычно начинается в 19:00. В это время молодожены отправляются в муниципалитет, чтобы подписать брачный договор. После этого все направляются в церковь, где происходит церемония венчания. Официальной регистрации брака в Аргентине не существует. Жених и невеста на аргентинской свадьбе – персоны центральные. Именно для них организуется данное мероприятие, поэтому, когда молодожены удаляются в спальни для того, чтобы провести там первую брачную ночь, гости тоже расходятся. Другое дело, что молодые могут вовсе не торопиться уходить, зачастую веселясь до утра вместе со всеми гостями. На свадебном банкете обязательно должны присутствовать национальные блюда. Обязательным атрибутом любого свадебного застолья являются слоеные пирожки эмпанады с разнообразнейшими начинками – сыром, кукурузой, сладким перцем или мясом. Ни одна свадьба не обходится без зажигательной аргентинской музыки. Она играет беспрерывно в течение всего торжества. Гости танцуют зажигательное танго, поют песни под гитару и веселятся всю ночь. Присутствующие могут уйти только тогда, когда молодожены первыми покинут праздник. Свадьба продолжается и на второй день. На утро после веселья столы ломятся от всевозможных угощений, но выпивки в этот день праздника не бывает. Аргентина на протяжении большей части своей истории, включая наши дни, была преимущественно христианской страной. Самая большая христианская конфессия в стране – католицизм. Это связано с испанским влиянием на эти земли. Исторический фон во много связан с испанским влиянием, проявленным через недавно завоеванные территории. Однако иммиграция на протяжении 20 века привела в Аргентину представителей других религий и вероисповеданий. Вот такая она страна сериалов и зажигательного танго.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Днем солнце не опалит тебя, ни луна ночью.
3: Господь сохранит тебя от всякого зла.
4: Январь

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь не будет использовать музыкальные инструменты в своем богослужении, сказал священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в среду. В обозримом будущем вряд ли что-то изменится, едва ли в ближайшее время это будет, потому что, знаете, нет повода, сказал он на пресс-конференции в первом фестивале авторской песни и ремесел «Семья и мир», отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения музыкальных инструментов в богослужение РПЦ. Хоры в приходах Русской Православной Церкви, добавил протоиерей, поют скромно и просто, но вкладывают в пение душу. Около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят в субботу 11 июля обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель Гандольфа. В программе «Евхаристическое богослужение», молебен о защите творения, приветствие и угощение, экскурсия по экодеревне и, наконец, обед с понтификом, сообщает Vatican News. По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 2025 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбана. Тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра «Лаудато Си», ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель Гандольфа неимущих беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества образовательного центра «Лаудато Си», Ватиканского департамента службы милосердия и Римской епархии. Пастор протестантской церкви Сион, некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь Эзра Мингри, покинул тюрьму в Китай и уехал в США, сообщает «Коммерсант». Пастора освободили менее чем через 2 месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин. Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейсов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Церковь Сион была учреждена в Пекине в 2007 году. Еженедельно в ней собирались до 1500 прихожан.

2018 году деятельность Сиона была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн, и тогда на службы собирались до 10 тысяч человек. Новое исследование организации Lifeway Research показало, что представители поколения Z, молодые люди, родившиеся примерно с конца 90-х до начала 2010-х годов, сегодня являются самой вовлеченной возрастной группой в протестантских церквях. Однако исследователи обнаружили и серьезную проблему – активное участие в церковной жизни не всегда влияет на их повседневную жизнь и духовное становление, сообщает Relevant. На протяжении многих лет обсуждения вокруг поколения Z были сосредоточены на том, что молодежь якобы все реже посещает церковь. Однако результаты нового исследования говорят об обратном. Молодые верующие не только регулярно посещают богослужения, но и активно участвуют в различных церковных служениях. Согласно данным исследования, представители поколения Z посещают богослужения в среднем 6,2 раза в месяц. Это значительно больше, чем у миллениалов – 4,8 раза, поколения X – 5,1 раза и бэби-бумеров – 4,5 раза. Международная группа ученых начала масштабное 5-летнее исследование, которое должно помочь ответить на один из самых важных вопросов библейской археологии, где именно были созданы знаменитые свитки Мертвого моря. Проект получил грант в размере 2,5 миллиона евро от Европейского исследовательского совета, сообщает Christian Today. Свитки Мертвого моря были обнаружены в середине 20 века в пещерах возле Мертвого моря. Некоторые из найденных рукописей относятся к 3 веку до нашей эры, а многие были написаны во времена Иисуса Христа. Среди них находятся копии книг Ветхого Завета, а также другие древние еврейские тексты. Эта находка считается одной из самых значимых в истории археологии и изучения Библии. Свитки показали, что тексты Священного Писания, которыми пользуются верующие сегодня, практически не изменились за тысячи лет и сохранились в очень близком к оригиналу виде. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы поговорим о том, как научиться восхвалять не человека, а Божью благодать в человеке. На протяжении последних 15 лет я записываю свидетельства людей, в жизни которых тем или иным образом проявил себя Бог. За эти годы я кое-чему научился и сделал определенные выводы. А именно, никогда не восхищаться человеком, но Божьей благодатью в человеке. Были случаи, когда герои моих передач впоследствии спивались и скатывались на самое дно. Но я решил не снимать этих передач с эфира только по той причине, что никогда не подчеркивал величие человека, но старался подчеркивать величие Бога в судьбе этого человека. Я не делаю передач о людях. Я делаю передачи о Боге в людях. Если мы не верны, Он пребывает верен, написано в послании к Тимофею. Сегодня я твердо убежден, что именно эта духовная чистота моих мотивов и восхваление Божьего в людях создали предпосылку к успеху этих передач. В отличие, скажем, от голливудских звезд, которые, как вампиры, питаются энергией своих поклонников, я уверен, что сотни тысяч людей питают свой дух напрямую от Духа Святого, которого они видят в судьбах обычных людей, которых я приглашаю в свою студию. Поразмышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим». Время настало.

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 11 июля, и наша тема сегодня – прощение. Прощение прекрасно, когда вы получаете его, но иногда очень тяжело простить другого. Иисус говорит об этом в Евангелии от Луки, 17:3. Иисус сказал: «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему», что на самом деле означает «поговори с ним об этом». «И если покаяться, прости ему». Слово «прости» — греческое слово «афиеме», которое означает «выбросить что-то» или «отпустить». Ты навсегда избавляешься от чего-то и не можешь вернуть то, от чего ты избавился, не можешь затрагивать эту тему. Вот оно, настоящее прощение. Иисус говорит, вот стандарт. Если у вас с кем-то конфликт, кто-то разочаровал вас, и потом человек покаялся, вы обязаны афиеме простить, отпустить и не возвращаться. Примите решение. Когда у вас попросили прощения, вы не можете напоминать об этом, к этому нельзя возвращаться. Прощение легко получить, но гораздо тяжелее прощать других. Но Бог повелевает нам прощать. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 11 июля. «И когда Иисус окончил слова эти, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Евангелие от Матфея, 7 глава, 28-29 стихи. Иисус говорил слова жизни. Народ удивлялся Его учению, потому что Он проповедовал как власть имеющий, а не как книжники. Он заповедал нам идти по всему миру и проповедовать Евангелие всему творению. Поэтому мы нуждаемся в полноте власти и силы, подобной власти и силе Иисуса Христа. Нам нужно быть очень внимательными, чтобы наша проповедь не утомляла слушателей и не была понятна им. Нам нужно быть очень внимательными, чтобы наша проповедь не утомляла слушателей и была понятна им. Даже если вы проповедуете только своим друзьям и родственникам, необходимо обязательно учитывать, как преподносите Божье Слово. Прежде чем начать проповедовать кому-то, помолитесь, попросите Господа послать вас туда, где есть жажда слышать Божье Слово. Апостол Павел говорил: «Если не послан, как проповедовать?» Имейте в сердце Слово Божьего свидетельство и Его силу, потому что написано: «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь». Возлюбленные, начнем проповедовать Духом и силой Господа, и люди будут наполняться верой и спасаться. Ужасно видеть в церкви проповедников, говорящих к новообращенным, но самим не верящих в проповеданное ими Евангелие. Ведь проповедь не унылая лекция, написано же, что не только словом, но властью и силой. И впоследствии люди, не видя силы, они отдаляются от Бога и уходят из церкви, думая, что там нет истины. Давайте будем подобно Христу истинно и сильно проповедовать Евангелие. Давайте будем молиться, чтобы Господь утвердил Свое Слово внутри нас и помог с силой и властью проповедовать людям Евангелие спасения. И да благословит вас Господь. Амен.
2: Радио Пилигрим.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 июля. В мире, но не от мира. Я передал им слово, послание твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, не принадлежат этому миру, как и я не от мира. Евангелие от Иоанна, 17:14. Расширенный перевод Библии. Согласно сегодняшнему стиху, мы, будучи верующими, живем в мире, но при этом мы не от мира, то есть не принимаем мирскую точку зрения на все происходящее. Для того, чтобы не жить так, как принято в мире, нужно всегда проявлять бдительность. Например, постоянный просмотр сцен насилия в кино и по телевизору может притупить нашу совесть, ожесточить сердце и сделать нас менее восприимчивыми к Божьему голосу. Многие люди в мире перестают быть чуткими и сострадательными к окружающим из-за того, что слишком увлечены просмотром телевизионных передач с реальными или выдуманными трагедиями. В программах новостей различные трагические сюжеты часто преподносятся сухим, безразличным тоном, и со временем мы начинаем смотреть и слушать все это, не испытывая никаких эмоций. Мы так часто слышим о жутких происшествиях, что перестаем реагировать на трагедии с должным состраданием. Я уверена, что все это – часть плана дьявола. Он хочет, чтобы наши сердца ожесточились и чтобы мы оставались безучастными, когда рядом с нами происходит что-то ужасное. Он хочет, чтобы мы перестали быть чуткими и отзывчивыми. Но мы, будучи христианами, должны реагировать на все это, проявлять сострадание и молиться. Если мы узнаем о каких-либо трагедиях, мы должны просить Бога показать нам, как Он смотрит на все это, и объяснить нам, что мы можем сделать. Дождавшись ответа от Бога, мы должны следовать Его указаниям. Это один из способов жить в мире, но быть не от мира. Божье слово на сегодня. Держитесь духовных ценностей и не идите на компромиссы. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.
0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь не будет использовать музыкальные инструменты в своем богослужении, сказал священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в среду. В обозримом будущем вряд ли что-то изменится, едва ли в ближайшее время это будет, потому что, знаете, нет повода, сказал он на пресс-конференции в первом фестивале авторской песни и ремесел «Семья и мир», отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения музыкальных инструментов в богослужение РПЦ. Хоры в приходах Русской Православной Церкви, добавил протоиерей, поют скромно и просто, но вкладывают в пение душу. Около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят в субботу 11 июля обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель Гандольфа. В программе «Евхаристическое богослужение», молебен о защите творения, приветствие и угощение, экскурсия по экодеревне и, наконец, обед с понтификом, сообщает Vatican News. По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 2025 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбана. Тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра «Лаудато Си», ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель Гандольфа неимущих беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества образовательного центра «Лаудато Си», Ватиканского департамента службы милосердия и Римской епархии. Пастор протестантской церкви Сион, некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь Эзра Мингри, покинул тюрьму в Китай и уехал в США, сообщает «Коммерсант». Пастора освободили менее чем через 2 месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин. Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейсов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Церковь Сион была учреждена в Пекине в 2007 году, еженедельно в ней собирались до 1500 прихожан. В 2018 году деятельность Сиона была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн. И тогда на службы собирались до 10 тысяч человек. Новое исследование организации LifeWave Research показало, что представители поколения Z, молодые люди, родившиеся примерно с конца 90-х до начала 2010-х годов, сегодня являются самой вовлеченной возрастной группой в протестантских церквях. Однако исследователи обнаружили и серьезную проблему. Активное участие в церковной жизни не всегда влияет на их повседневную жизнь и духовное становление, сообщает «Релевант». На протяжении многих лет обсуждения вокруг поколения Z были сосредоточены на том, что молодежь якобы все реже посещает церковь. Однако результаты нового исследования говорят об обратном. Молодые верующие не только регулярно посещают богослужения, но и активно участвуют в различных церковных служениях. Согласно данным исследования, представители поколения Z посещают богослужения в среднем 6,2 раза в месяц. Это значительно больше, чем у миллениалов – 4,8 раза, поколение X – 5,1 раза.

и бэби-бумеров 4,5 раза. Международная группа ученых начала масштабное 5-летнее исследование, которое должно помочь ответить на один из самых важных вопросов библейской археологии, где именно были созданы знаменитые свитки Мертвого моря. Проект получил грант в размере 2,5 миллиона евро от Европейского исследовательского совета, сообщает Christian Today. Свитки Мертвого моря были обнаружены в середине 20 века в пещерах возле Мертвого моря. Некоторые из найденных рукописей относятся к 3 веку до нашей эры, а многие были написаны во времена Иисуса Христа. Среди них находятся копии книг Ветхого Завета, а также другие древние еврейские тексты. Эта находка считается одной из самых значимых в истории археологии и изучения Библии. Свитки показали, что тексты Священного Писания, которыми пользуются верующие сегодня, практически не изменились за тысячи лет и сохранились в очень близком к оригиналу виде. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Добрый день, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, можно ли игнорировать Божий призыв настолько долго, что впоследствии лишиться Божьего спасения, даже потом искренне прося Бога? По сути, вопрос в том, возможно ли угашать Дух Святой до полного угашения?
1: Я думаю, что в этом вопросе смешаны несколько идей и несколько, наверное, вопросов, по сути дела. Когда мы говорим о действии Святого Духа, то это действие имеет определенные свои пределы. Священное Писание говорит об этом в Ветхом Завете, в Новом Завете. Мы читаем у пророка Исаия, Бог говорит, и пророк говорит к народу израильскому: «Ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко». Или дальше он говорит: вот теперь день спасения, лето Господне благоприятное. То есть речь идет о том, что есть период, когда Господь приближается к человеку, когда Господь стучит и открывает, когда Он показывает греховность человека, когда Дух Святой обличает человека. Вот все, весь этот комплекс действий, конечно же, имеет свои определенные пределы. Это первая сторона. Вторая сторона, она касается реакции человека. То есть, когда человек относится к обличениям Святого Духа черство, когда человек игнорирует то, что Дух Святой говорит и подталкивает его, к чему он подталкивает его, очень даже возможно, что наступит такое время, в котором Дух Святой перестанет это делать. Мы видим это с народом израильским, когда Бог говорит: «Очерствело сердце людей, не вечно духу моему быть пренебрегаемым». Мы видим, как слава Господня оставляет храм Иерусалимский. Мы видим, как Бог посылает пророков и говорит: вот ты будешь проповедовать, но их сердца настолько очерствели и уши настолько отяжелели, что они не услышат тебя, и они не обратятся. То есть речь идет об определенных этапах, когда Бог проводит свою черту. И эти этапы, они, конечно же, присутствуют в жизни каждого человека. Вот почему для каждого христианина и для каждого человека вообще чрезвычайно важно со всей ответственностью относиться к тому, что Бог говорит через слово, что Бог говорит через совесть, и через слово, и через совесть говорит Святой Дух. Святой Дух использует эти инструменты для того, чтобы привести человека к сокрушению. Самое большое, самое большое препятствие или преграда, которая стоит на пути вот этого обличающего действия Святого Духа, это человеческое «я», это гордыня. И поэтому написано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиритесь под крепкую руку Божию. Вот это реакция, которую Господь ожидает на обличающее действие Святого Духа. Дай Господь, чтобы в вашей жизни вы были чуткими к тому, что Господь, к чему Господь побуждает вас. Прежде всего, к Его спасающему Евангелию. Прежде всего, к тому, что Он говорит, обличая о грехе, показывая необходимость Голгофского креста, показывая необходимость прощения, которое вы можете обрести только в Иисусе Христе. Помоги вам, Господи, в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Я доверяю Тебе, Господь. Ты веди меня, Иисус, Иисус. Моя жизнь в Твоих руках, Господь. Ты омыл меня кровью Своей. Ты простил всякий грех. И я принимаю Твою праведность, чтобы славить Тебя, Иисус. Следовать за Тобой. И знаю, что Твоя рука

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

бесцветная, сгущается тьма, напрягает свои сервера. Но сильнейший зажег маяки на краю севера, на краю севера.

0: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе. Яков Левин. Сеется семя. Вы – соль земли. Одна верующая сестра при засолке огурцов несколько лет подряд огорчалась тем, что засол ей не удавался. Вместо хрупких засоленных огурцов у нее получалась слизистая масса. Однажды она спросила у пришедшей в гости сестры: «В чем дело? Огурцы и в этом году испорчены и непригодны к еде». «А откуда у вас соль?» – был первый вопрос пришедшей. «А я ведь снимаю ее с сала, которое мы солим на лето». «Да ведь соль уже утратила свою силу на сало. Она не может сохранить огурцы, потому что уже потеряла свои свойства». Церковь призвана сохранить человеческий род от разложения до пришествия Господа.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 130. Во мне, Господь, не надмевалось ни сердце, ни душа, ни очи. Твое величие мне казалось непостижимей звездной ночи. Смирял я душу на пути, идя в лазоревые дали. Я, как ребенок от груди, был отнят в горестной печали. Да уповает человек на Бога ныне и вовек.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы России сегодня в среду. В обозримом будущем вряд ли что-то изменится, едва ли в ближайшее время это будет, потому что, знаете, нет повода, сказал он на пресс-конференции в первом фестивале авторской песни и ремесел «Семья и мир», отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения музыкальных инструментов в богослужение РПЦ. Хоры в приходах Русской Православной Церкви, добавил протоиерей, поют скромно и просто, но вкладывают в пение душу. Около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят в субботу 11 июля обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель-Гандольфо. В программе «Евхаристическое богослужение», молебен о защите творения, приветствие и угощение, экскурсия по экодеревне и, наконец, обед с понтификом, сообщает Vatican News. По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 2025 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбана. Тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра «Лаудато Си», ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель-Гандольфо неимущих беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества образовательного центра «Лаудато Си», Ватиканского департамента службы милосердия и Римской епархии. Пастор протестантской церкви Сион, некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь Эзра Мингри, покинул тюрьму в Китай и уехал в США, сообщает «Коммерсант». Пастора освободили менее чем через 2 месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин. Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейсов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Церковь Сион была учреждена в Пекине в 2007 году, еженедельно в ней собирались до 1500 прихожан. В 2018 году деятельность Сиона была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн. И тогда на службы собирались до 10 тысяч человек. Новое исследование организации LifeWave Research показало, что представители поколения Z, молодые люди, родившиеся примерно с конца 90-х до начала 2010-х годов, сегодня являются самой вовлеченной возрастной группой в протестантских церквях. Однако исследователи обнаружили и серьезную проблему. Активное участие в церковной жизни не всегда влияет на их повседневную жизнь и духовное становление, сообщает «Релевант». На протяжении многих лет обсуждения вокруг поколения Z были сосредоточены на том, что молодежь якобы все реже посещает церковь. Однако результаты нового исследования говорят об обратном. Молодые верующие не только регулярно посещают богослужения, но и активно участвуют в различных церковных служениях. Согласно данным исследования, представители поколения Z посещают богослужения в среднем 6,2 раза в месяц. Это значительно больше, чем у миллениалов – 4,8 раза, поколение X – 5,1 раза и бэби-бумеров – 4,5 раза. Международная группа ученых начала масштабное 5-летнее исследование, которое должно помочь ответить на один из самых важных вопросов библейской археологии, где именно были созданы знаменитые свитки Мертвого моря. Проект получил грант в размере 2,5 миллиона евро от Европейского исследовательского совета, сообщает Christian Today. Свитки Мертвого моря были обнаружены в середине 20 века в пещерах возле Мертвого моря. Некоторые из найденных рукописей относятся к 3 веку до нашей эры, а многие были написаны во времена Иисуса Христа. Среди них находятся копии книг Ветхого Завета, а также другие древние еврейские тексты. Эта находка считается одной из самых значимых в истории археологии и изучения Библии. Свитки показали, что тексты Священного Писания, которыми пользуются верующие сегодня, практически не изменились за тысячи лет и сохранились в очень близком к оригиналу виде. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: «Золотая коллекция» на радио «Пилигрим». Читаем вместе.
1: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.

Глава 11. Золотая цепь. 24 мая 1975 года мы с Розой снова отправляемся самолетом из Лос-Анджелесского международного аэропорта. Толпа нас больше не провожает, только наш сын Стефан и его жена Дебора, которые привезли нас в аэропорт. Нет больше беспокоящихся старейшин армянской церкви, нет заботливых лиц. Зачем им беспокоиться? Прошло 24 года с тех пор, как мы сделали первый полет. За это время мы с Розой пролетели больше 3 миллионов километров. Мы обменялись некоторыми словами со Стефаном о телевизионной программе, которую он снимал для общества в Портленде, Орегона, в наше отсутствие. Роза последний раз обняла Дебби. Затем мы с Розой прошли через посадочную трубу в самолет. Мы летели в Гонолулу через Аукленд, где 16 наших отделов готовили события, названные «Иисус-75». По последним сведениям, столько тысяч человек намеревалось приехать, что общество вынуждено было арендовать на 7 вечеров ипподром, называемый Александра Парк. Поднявшись в воздух, нам скоро подали обед, после чего Роза преклонила голову к окну для обычного отдыха в самолете. Для меня же здесь была хорошая возможность приготовить ответ на первый вопрос, который задают тысячи людей. Что из себя представляет общество? Какой ответ я могу им дать? Статистические ответы эти были весьма интересными. Я вынул записную книжку и начал писать. Лет существования – 24. Число штатов с отделами – 50. Число стран с отделами – 52. Общее число отделов – 1650. Месячная посещаемость отделов – свыше 500 000. Быстрота роста – 1 новый отдел ежедневно. Я улыбнулся, припоминая слова Орала Робертса «Мечтай о тысячах отделов». Эта мечта в то время казалась неосуществимой. Я продолжал писать. Месячный тираж журнала «Голос» – 800 тысяч. Телевизионных станций с программой «Добрая весть» – 150. Еженедельная аудитория зрителей – 4 миллиона. Число полетов – 3 ежегодно с 1965 года. Я опустил мое перо. Разве таким образом нужно описывать общество? Считая головы, события – нет, не так. А что сказать о различных служениях? Исцеление – одно из них. Мы никогда не подчеркивали исцеление в обществе, потому что это сразу привлекало внимание. Но исцеления все же происходили. Все время. Иногда мы приглашали человека с даром Святого Духа исцеления, чтобы проводить особое собрание. Большей частью это были обыкновенные члены, совершающие свое обычное служение, применяемое Богом в исключительное время. Мое служение, например, вспоможение, а не исцеление. И все же... В мае 1961 года общество послало большую делегацию на Всемирную конференцию пятидесятников, которая состоялась в том году в Иерусалиме. Как приятно было ходить и видеть места, о которых мы знаем всю нашу жизнь из Библии. Масличная гора, Красные ворота, Силамская купальня. Мы с трудом расставались, когда нужно было идти в аудиторию. 3000 людей присутствовали на конференции. Нам с Розой казалось, что все они приехали в вестибюль гостиницы одновременно, пробираясь сразу же в зал для лекций. Конференция была такой популярной, что для входа нужны были пропуска. Здесь мы встретились с нашим другом Джимом Брауном, делегатом общества из Парксбурга, Пенсильвания, и вместе ожидали, чтобы толпа поредела. «Демос, Шакириан!» – голос был женским, с русским или польским акцентом. Я смотрел в зал. «Кто мог меня звать?» «Она вон там», Джим показал мне. Они пробирались через толпу в нашем направлении, мужчина и женщина. Она была невысокой, широкой, в возрасте старше 50. Мужчина с нею был калекой. Вряд ли я когда-либо в жизни видел подобного ему. Он был согнутым в цифру 7. Он ходил с палкой, за которую держался обеими руками. Его туловище было параллельно полу. «Вы ищете меня?» – спросил я женщину. Я даже не мог видеть лица мужчины. «Да, господин Шакириан».
«Этому человеку нужна помощь». Она объяснила, что она встретила его на окраине города. Он попросил отвезти его в аудиторию, потому что слышал, что там Иисус исцеляет людей. Когда же они узнали, что все места уже заняты, то кто-то им посоветовал обратиться ко мне. Мне стало жалко этого несчастного человека. Женщина сказала, что они оба евреи. Я сразу же подумал о евреи в нашем обществе. Давиде Ротшильде, который был президентом нашего отдела в Беверли-Хиллз. Я знал, что Бог имеет особую любовь к своему народу обетования. Но что я мог сделать в этом случае? Я не имел особого влияния на ход конференции. А затем одна мысль осенила меня. А если бы я дал этому человеку мой билет на послеобеденное собрание? Джим Браун был одним из спикеров на этом собрании сегодня. На что я... «Вот», — сказал я, снимая мой значок, — «тебя с ним пропустят». Я встал на колени в вестибюле и склонился, чтобы достать до отворота его пиджака. Наконец я нацепил свой значок и хотел подняться, когда внезапно услышал особый голос. «Нет, Демос не оставляй этого человека. Ты должен молиться о его исцелении. Сейчас же и здесь». Я был поражен. «Здесь? Теперь?» В вестибюле, наполненном как простыми людьми, так и высокими руководителями пятидесятнического движения со всего мира, я глянул на Джима Брауна. Джим имел больший опыт с исцелениями, чем я, и он... «Да, Демос, здесь же». Оставаясь на коленях, я проговорил в ухо калеке. «Сэр, вы хотели бы, чтобы я помолился о вас сейчас же?» В ответ на мои слова он положил свою голову поверх палки, на которую опирался, и закрыл глаза. «Дорогой Иисус, — сказал я, — мы благодарим Тебя, что Ты соделал хромого прыгающим от радости на этих холмах. Сегодня, Господь, другой хромой приходит к Тебе, один из Твоего избранного народа». Слезы текли по его шишковитым кулакам и падали на пол. Вокруг нас начала собираться толпа. «Во имя Иисуса Христа, — сказал я ему, — выпрямись!» Я услышал, что что-то треснуло. Сперва я подумал, что слабенький человек что-то сломал. Но стон, который вырвался из него, когда он поднял свою голову и спину, был стоном освобождения, а не боли. С таким старанием, выраженным в стоне, он еще немножко приподнялся. Еще один треск. Опять борьба, как будто бы с невидимыми цепями. Еще выше. Если до сих пор толпа в вестибюле не знала, что здесь происходит, то крик женщины обратил внимание всех нас. «Чудо!» – продолжала она кричать. «Чудо! Произошло чудо!» Маленький человек поднялся еще раз и торжественно посмотрел мне в лицо. Вокруг нас, со всех сторон, раздался возглас хвалы и благодарения Богу на многих языках. Я тоже встал, взял его палку. «Только в силе Иисуса!» – сказал я ему. И верно, сперва немного шаркая ногами, затем смелее, крепче, он начал ходить назад и вперед, выровняв спину и плечи. Вместо речи, которую Джим Браун собирался говорить на следующем собрании, он рассказал о том, что случилось в вестибюле. Этой паре уже не было сложно получить место в аудитории. Для них и для нас нашлось место в переднем ряду на балконе.

взявшись за руки, мы шли по садам. Ярче солнца края его рис. Мне казалось, что я первый

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вечные хиты.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброе утро! Доброе субботнее утро, друзья! Приветствую всех вас!
2: Доброе утро.
3: Всем шалом.
1: Мир вам. С вами медиа-студия «Пилигрим» и совместно с радио «Чистая волна FM». А сегодня в студии у нас я, Юрий Кривонос, Владимир Рысухин, кандидат, кстати, филологических наук, и Александр Репьев, но он историк. И поэтому в такой компании богослов, литературовед и историк мы поговорим о литературном произведении. И возьмем мы ни много ни мало. Это «Мастер и Маргарита» Булгакова. Название нашей передачи – «Евангелие от Булгакова». И, наверное, попытаемся ответить на непростые вопросы, но очень популярно. Наша цель, друзья, все-таки показать, что хорошо, читая разную литературу, в том числе художественную, идти всегда к тем первоисточникам, на которые она в той или иной мере ссылается. И от этого романа будем исходить и подводить всех к Евангелию, к настоящему, к божественному Евангелию, которое написано апостолами. Ну, хорошо, друзья, начнем. Что это за роман такой и в чем его феномен? «Евангелие от Булгакова. Мастер и Маргарита».
2: Ну, что сказать. Самое простое, с чего можно начать, это то, что есть очень сложная цепочка заимствований, которая в итоге приводит Булгакова к тому, что он создает «Мастера и Маргариту». То есть эпиграф тут из Гёте, Фауста. Гёте ссылается на средневековую легенду, но вместе с тем Гёте ссылается и на Библию, на книгу Иова в одном из своих прологов. Поэтому в итоге мы можем говорить, что эта книга так или иначе заигрывающая с Библией. Именно заигрывающая, потому что, если посмотреть на то, что сотворил Булгаков с библейским текстом, это вяжется очень мало. Хотя и очень сильно волнует общественность. И волновало и в 20 веке, и сейчас я знаю школьников, особенно молодежь. И ну, там будет сложно разобраться, если многого не знаешь. И я надеюсь, что мы сегодня поможем в чем-то разобраться.
1: Ну, безусловно. Здесь, наверное, надо исторический небольшой экскурс, может быть, нам здесь поможет как раз Александр. Книга писалась в довольно непростое время.
3: Да, безусловно, это вот ориентировочно 1928-1929 год по начало 40-го года.
1: Сто лет назад.
3: И такой момент, что это было время коллективизации, время активности, такое строительство нового светлого будущего, но также и создание общества воинствующих безбожников, которое в 29-м году произошло. В 25-м просто безбожники, в 29-м уже это воинствующие безбожники. И мы не знаем, мы вот перед эфиром обсуждали, каких взглядов придерживался Булгаков, но у нас нету достоверных данных по этому поводу, но то, что он отрицательно к безбожникам,

0: безбожником относился, это факт, это его дневники подтверждают, да. Вот, и по ним он прошелся в своем романе в том числе.
1: Ну, вообще, в принципе, абсурдность происходящего, да, происходящей действительности в этом романе подчеркивается. И здесь есть некая мистическая составляющая, которую он вплетает в свой роман. Не просто так все происходит во всей этой ситуации. Но здесь еще, наверное, есть и личные переживания какие-то автора. Является ли эта книга поиском Бога?
2: Это очень хороший вопрос, и если ответить сразу, а потом развивать эту мысль, то я думаю, что она является поиском Бога, с одной стороны, но с другой стороны, Булгаков его не нашел. Есть в одном произведении 90-х годов у Дмитрия Лихачева в книжке «Кто услышит коноплянку» интересный диалог персонажей о мастере и Маргарите, и один из них говорит: «Тебе не кажется, что Воланд его обманул?» Кого, мастера? Нет, Булгакова. И лично мне, мое убеждение, оно таково, что Булгаков, может быть, этим текстом или вместе с этим текстом искал Бога. Наверное, следует упомянуть, что у него родители были людьми значимыми в мире религии.
1: Да, отец у него был священник и даже профессор богословия.
2: Вот, соответственно, я думаю, что он уже чего-то знал. Может быть, Булгаков для себя чего-то искал, но нашел ли он, если смотреть на финал, на напрашивается ответ «нет» или «нашел, но не то».
0: Ну да, я во многом согласен с этой позицией. Единственное, что хочется всегда верить во что-то светлое, и до конца мы не знаем судьбу ни одного человека, даже какого-нибудь тирана, последние минуты жизни могли привести его к Богу. Вот из воспоминаний Михаила Афанасьевича он испытывал действительно такое ощущение, что его персонажи выбились из его, под его власти и сами начинали в какой-то момент диктовать ему текст, диктовать, являться ему в жизни, и он готов даже был забросить этот роман, но в конце жизни наблюдались некоторые моменты, которые некий лучик надежды, он не зафиксирован в романе, он больше и носит автобиографический характер, воспоминания его супруги, что он в конце жизни крестился, начал перекрещиваться, ну, я имею в виду руками, крестил, просил молиться, и некая надежда, что все-таки свет воссиял, тем более такой символизм, что он умер на прощенное воскресенье, дает нам некую надежду, что мог он все-таки обратиться к Богу, хотя и через тернии к звездам, конечно же, не напрямую, то есть через какие-то искания.
1: А вы помните, что, собственно, сюжет начинается с того, что как его, Берлиоз, да, который возглавлял литературное сообщество, попросил бездомного, вот этого самого поэта, написать что-то об Иисусе Христе, какую-то такую поэму, ну, я так понимаю, что отрицательного характера. И она ему сильно не понравилась. И они сидят, рассуждают на эту тему, вот, потому что бездомный высмеял Христа, а Берлиоз говорит, надо так написать, что его не было вообще. И тут некто, да, как раз вот этот самый Воланд, вмешивается в этот диалог и начинает разговаривать о Христе, и причем утверждает, да нет, Христос был, на самом деле он был. Здесь, знаете, любопытная какая идея. Евангелие писалось апостолами, оно не писалось Христом, обратите внимание. Для Бога нужен человек, чтобы запиши эти слова, как говорится нередко к пророку. И здесь дьяволу, ну здесь Воланду, нужен тоже человек, чтобы кто-то взял и что-то написал, но только его Евангелие, как Евангелие Христово писали апостолы. Есть, кстати, масса апокрифических Евангелий, а некоторые из них откровенно ложные. И вот здесь как раз есть запрос вот с этой темной духовной стороны, кто бы написал нам наше Евангелие, давайте найдем такого человека. Собственно, им и становится, наверное, мастер. Вот, наверное, вот сюда идет уклонение в эту сторону. И я здесь хочу какой сделать вывод. Каждый из нас пишет историю наших взаимоотношений с Богом. Uh-huh, uh-huh. Матфей написал свою, uh-huh. Марк написал свою, Иоанн, Лука, безусловно, написали свою. Деяния апостолов, написанные Лукой, и там фигурирует апостол Павел. И каждый человек, каждый из нас пишет то, что он знает о Христе. Uh-huh. В своей жизни, своей жизнью пишет в определенном смысле. И здесь Булгаков тоже пишет. Пишет, как понимает. И заказчиком вот его истории является никто иной, как вот этот отрицательный персонаж. И дальше я к чему подведу. Наша жизнь имеет большое значение. Наша жизнь записывается, наша жизнь читается. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. А если она еще и выражается в художественную форму, да, вот кто-то что-то пишет человек, то возникает уже не просто описание нашей жизни, а возникает заблуждение, возникает ересь. Вот в некотором смысле Булгаков пишет ересь. Но она и становится ересью, потому что он не понимает Христа. Что вы скажете по этому поводу? Можно ли это как-то оправдать, или может быть, мы здесь чего-то недосматриваем?
2: Пожалуй, что Христа и правда не понимает. Вот здесь, во-первых, хотелось бы согласиться, да, с тем, кто является заказчиком произведения Воланда, поскольку ведь это он в разговоре с Берлиозом и Иваном Бездомным озвучивает первую главу книги мастера, то есть как бы от себя это говорит. Вот первая Иерошалаимская глава про Понтия Пилата, это вторая глава в произведении, это то, что говорит Воланд Берлиозу и Бездомному, и по совместительству это первая глава из произведения мастера, то есть они сливаются воедино. Воланд явно знает про эту книжицу.
0: Это очень интересный, да, важный момент, и он также ссылается на Герберта Аврилакского, чернокнижника 10-11 века. А кто этот Герберт Аврилакский? Это был один из пап римских, но был очень осведомленный, знающий человек, и легенды говорили, что он знаниями обязан, как Фауст, опять же, ссылка к дьяволу. И вот опять же, вот и откуда знает действительно Воланд, тут очевидно прослеживается то, что вдохновитель этих моментов сам Воланд. Вот хотелось еще отметить, в жизни самого Булгакова, он в какой-то момент в своих дневниках и в разговорах говорит, что у него все начало рушиться в жизни, и он не мог понять, откуда, почему. И вот он связывает именно с написанием этого романа, как будто персонажи восстали, то есть они как бы восстают...
1: Он выпустил их наружу. Да. Да, вот я как раз о чем и говорю. Для того, чтобы вот эти и темное, и светлое вышло, вот Евангелие, для того, чтобы захватило мир, понадобилось послать апостолов. Нужны были проповедники. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. И здесь, вот когда проповедуют апостолы, Дух Святой начинает действовать. И здесь тоже.
0: Только
1: начинает проповедовать мастер, что-то вот он там пишет, этот мастер, и тут же прилетает вот эта компания, которая начинает действовать.
0: Да, и каждый раз, когда там слово «черт», «чертыхаться», они появляются вслед за этим словом. И вот во многом...
1: Визуализируется,
0: да. И это вот к нам урок, что не нужно и Бога в суе лишний раз, может быть, как говорится, не упоминайте, и противоположные стороны лучше лишний раз не трогать в своей обыденной жизни, дабы не приключилось чего-то. Вот. И, в принципе, тоже вот москвичи создали все условия для их прихода. Союз воинствующих безбожников, снесенные храмы.
1: Но это в целом Библии. Власть. Вы смотрите, здесь ведь, наверное, Владимир лучше скажет, мы усматриваем и верховное руководство, самого Сталина можно здесь увидеть, и его непростые взаимоотношения с Булгаковым, которого он, с одной стороны, ценил, а с другой стороны, все ему запрещал. Давал немножко надежды, а потом эту надежду отбирал.
0: Да.
1: Но при всем при том, жизни не лишал, обратите внимание. Вот, и он живет в постоянном стрессе, Булгаков.
0: Он называл себя единственный литературный волк на пространстве нашей страны. То есть мистик, писатель-мистик.
2: Да. Ну, а если вернуться еще к вопросу о том, как говорит о Христе Булгаков, то здесь важно заметить три вещи. Первый его Христос – это Йешуа Ганоцри в том романе, который создает мастер и Маргарита. Ой, в смысле, роман, который создает мастер. Вот, это первый образ Иисуса. Второй образ Иисуса появляется в финале. Это когда Иисус, Петр и Воланд обсуждают возможность рая для мастера и Маргариты. Это как бы, ну, не исторический, не через призму мастера, а именно булгаковский такой взгляд на Христа. Ну, и третий, зашифрованный, не знаю, доберемся мы сегодня до этого или нет, но скажу, образ, на мой взгляд, заключает в Маргарите свое представление о том, каким должен быть спаситель Булгаков. И он, безусловно, в этом заблуждается, но это и еще один пункт, который можно высказать в ответе на вопрос о том, каков Иисус у Булгакова. Ну, начнем, наверное, с первого, Йешуа Ганоцри. Он, конечно же, на Иисуса библейского вообще не похож.
0: Это однозначно.
2: То есть он обычный бродячий философ, который много чего боится и за которым явно не стоит Бог. Mm-hmm. То есть он не mm-hmm. сын Божий, mm-hmm. он не силен спасать, он умирает не потому, что он хочет спасти человечество своей жертвой, mm-hmm. а потому, что он привык говорить правду.
0: Толстовская версия Христа некая.
2: Да. Ему Понтий Пилат намекает, мол, скажи ты неправду, скажи, что ты не призывал разрушить храм. А Йешуа Ганоцри у Булгакова просто не замечает этих намеков. То есть он еще и где-то чуть глуповат, mm-hmm. прямоват. И в итоге предстает как обычный простой философ, который несет какую-то философскую, пускай гуманистическую, но человеческую идею. Mm-hmm. А вообще не спасение для людей. Он там никого, в общем-то, и не спасает. Угу. Если так задуматься.
0: Ну, лечит немножко, не более того.
2: Да.
0: И на вопрос, что есть истина, такой важный вопрос, который в Евангелии звучит, что я есть путь, истина и жизнь, он говорит, истина в том, что у тебя головная боль. Сводит все к врачеванию, к какой-то медицине, уходит от такого важнейшего вопроса.
2: Ну, то есть у него истина mm-hmm. заключена в чем-то материальном, я бы даже сказал физиологическом, mm-hmm. в том, что человек ощущает, как он себя чувствует. То есть опять мы смещаем фокус с mm-hmm. Бога mm-hmm. и чего-то божественного на человека, его ощущения, его самость. Mm-hmm. И, в общем-то, этот, ну, я бы сказал, как тренд 20 века, так и реальность мастера и Маргариты mm-hmm. в целом, как романа. Mm-hmm.
1: Но он не является плохим человеком.
2: Не является.
1: И кроме того, он единственный человек, который понравился Понтию Пилату, с которым Пилат хотел бы разговаривать. Угу. И вот здесь Пилат, по сути дела, предает. Да, вот этого мыслителя, да, как видит его Булгаков, на смерть просто испугавшись.
0: Вообще, Пилат очень интересная личность. Его очень многие сомневались в его достоверности. И только в 1961 году была обнаружена плита с именем Пилата достоверная. Потом еще монеты с Пилатом нашли в Кесарии. Вот. Но почему очень важен Пилат? На самом деле, вот символ веры, тот же самый православный символ веры, который он, в принципе, и в евангельских церквях присутствует. Там три фигуры присутствуют. Это сам Христос, Мария, ну, я имею в виду человеческих, и Пилат, как ни странно, распятый при Понтии Пилате. Да. Вот, это придает историчность Христу. Вот, и атака идет на эту историчность, попытка подменить ее. Кстати, вот интересный факт нашел, что в основном к Пилату отношения в церковной традиции немножко враждебные. Там сочиняются апокрифы о том, как он где-то умер. Даже в Швейцарии есть место, посвященное смерти Пилата. А в Эфиопской церкви православной он признан святым с его женой, Проклой, если не ошибаюсь, потому что он хотел его оправдать. Вот такое интересное даже на уровне церкви диалог.
1: Но при всем при том, в символе веры упомянутый Пилат подчеркивает, что в смерти Христа виновен человек. Человеческий. Это было во власти человека. Но вот человек поступает, как поступает.
0: Кстати, вот интересно, я приобрел перед нашим эфиром книгу, просто обычную, в магазине, и здесь как пытаются нам разрекламировать. Понятно, что это рекламные тренды, и к самому произведению мало что имеет, но триллер с элементами хоррора. Пока мастер пытается найти смысл жизни, читатель должен ответить на самый важный вопрос. Кто страшнее, дьявол или человек?
1: Понятно. Друзья, у нас небольшой перерыв на музыкальную паузу, а после мы вернемся.
0: Звук отключен.
3: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Продолжаем наш разговор, друзья, в медиастудии «Пилигрим». Юрий Кривонос, Владимир Лысухин и Александр Репьев. Говорим на тему «Евангелия от Булгакова». Книга «Мастер и Маргарита». Мы затронули уже много любопытных тем и исторических вопросов в том числе. Но вот подошли к вопросу о любви. Как раз вот песня «Бриксы» была про любовь. Любовь есть в романе.
2: Любовь есть в романе. И мы привыкли к тому, что любовь спасает, правда? Mm-hmm. Нас этому учат разные произведения и детские сказки, русские, народные, вообще общемировые в том числе. Нас этому учит, конечно же, Библия, правда, там особая любовь с, скажем так, с оговорками, да, с определенным наполнением идейным этой любви. Вот, нас этому учат и предшественники Булгакова на литературном поприще воплощения подобных взаимодействий с подземным миром. Это Данте Алигьери учит нас тому, что любовь спасает в «Божественной комедии». И Гёте в некотором смысле, вот мы сегодня тоже обсуждали за кадром, и говорили о том, что у Гёте в финале в некотором смысле любовь к человеку очень обобщенная, но все-таки любовь спасает Фауста. Небеса, говорят, спасен. Вот если обратиться к вопросу о том, спасает ли любовь в «Мастере и Маргарите», то тут следует заметить такой факт, что на уровне сюжета любовь Маргариты спасает мастера, с одной стороны. Она вызволяет его из психушки. С другой стороны, спасает ли любовь саму Маргариту? Счастлив ли в итоге мастер? Каков финал у этого произведения и у этой великой, вот я тоже смотрю, как написано на обратной стороне книги, любви в этом произведении?
1: Но для меня это тоже немножко странно, но, наверное, очень чисто по-человечески. Заключить сделку с дьяволом, быть на его шабаше, для того, чтобы как-то помочь этому писателю, все это похоже, знаете, на то, что человек становится, ну, некой игрушкой в руках этих темных сил, и которые пользуются его вот этим чувством, светлым и добрым чувством, для каких-то своих вот темных, мутных развлечений.
0: Да, возможно, именно поэтому вот этот роман популярен среди юношества, вот, который ищет первую любовь. Я вот, в принципе, вспоминаю себя, я тоже читал в возрасте лет 14-15 вот этот поиски, с одной стороны, смысла жизни, с другой стороны, каких-то чувств. И вот и человек, конечно, может на этом уровне остановиться, но мне кажется, у этого романа есть и гораздо более глубокие даже смыслы.
1: Да. Обратите внимание, она любовь какая-то, и скажу, она запретная, потому что у Маргариты есть муж. А она вот все время заключает какие-то сделки непонятные с тем же дьяволом. И от этого боль.
2: Это любовь, она тайная, она трагическая, она внезапная. Они просто на улице пересеклись взглядами.
0: Как финский нож, как молния. Цитата.
1: Финский нож.
0: Да, на самом деле, кто-то вот обсуждает этот момент и говорит, что Воланд подкинул Маргариту мастеру.
1: Не исключено, именно для того, чтобы мастер продолжил это Евангелие.
0: Именно, да. То есть у него был свой план. И если вот я читал некоторые мысли, что нет сомнений, что мастер любил, а вот любила ли она его, это еще спорный момент, потому что в некоторых моментах приоткрывается, ну, не совсем ее морально-нравственное поведение и на балу у сатаны, и в заигрывании с вот этим демоном, который предлагает ей Азазела, да, то есть, как бы, она не всегда уж такая целомудренная, и больше она смахивает на ведьму, скажем так, чем на влюбленную женщину.
2: Такую. Ну, Булгаков ее такое делает, но все-таки прямо заявляет, и это считывается большинством, и название нам как будто бы на это указывает, что все-таки какая-то любовь у Маргариты к мастеру была. И довольно сильная. Ведь все подается так, и не случайно именно в таком контексте на уроках литературы об этом говорят, что Маргарита идет на бал ради мастера. То есть это великое испытание. И вообще, вот я упомянул это как третий пункт, но давайте поговорим сейчас. Булгаков делает из Маргариты спасителя. То есть вот этот...
1: Любовь спасет мир.
2: Любовь спасет мир,
1: а это ж Битлз.
0: Да, а Битлз тоже вдохновлялись им, я, об этом есть информация, и Мик Джаггер. То есть симпатия, кстати, ну, не в христианском эфире, конечно, такая песня прозвучит, но Мик Джаггер, у него, прочитав роман Булгакова, написал песню, Rolling Stones, написал песню «Симпатия к сатане». Правда, там начали происходить очень нехорошие явления, и он, несмотря на свой атеизм, скептицизм, отказался от этой песни позднее. А Битлз, он
1: вот это как раз то, тоже. К чему мы пришли, ну или что мы сказали в начале. Человек устами своими может вызвать не то, что нужно. Чему был бы сильно рад. И это, кстати, постигло многих музыкантов. Возьмите те же метал-группы, как AC/DC или прочее, на музыкальном поприще, которые вот заигрывали с нечистой силой и дозаигрывались, некоторые покончили с собой.
0: Ужас.
1: Это, конечно, или закончили не очень хорошо. Темная сила принимает вызов. Она играет с тобой, но не по твоим правилам. Вот здесь надо тоже понимать.
2: Ну вот, смотрите, вот если довести линию Маргариты до конца, то что у нас получается? Вот она вот в этой главе, бал сатаны, она, по сути, ее там, с ней совершают определенные ритуалы. Каждый из этих ритуалов имеет конкретную отсылку, я уже не буду здесь цитировать, но имеет конкретную отсылку к тому, как Иисус всходил на крест. То есть Булгаков из нее, по сути, делает Иисуса. И вот это совершилось, это вот великая, ну, как бы метафорически смерть, когда она там стоит и встречает всех этих мертвецов. И потом она оказывается в комнате у Воланда, и он ее спрашивает, чего ты хочешь? И она говорит, сначала она хочет спасения для Фриды.
1: Ну, для некой женщины.
2: Для некой женщины, да, которая обречена на вечные страдания. Ну, она по сюжету этого произведения, она задушила своего младенца платком, вставив ему в рот. И ей каждый день подают этот платок. Она его изжигала и выбрасывала, и ей подают, и у нее это как, ну, ее персональный ад. Это вызывает
1: здесь
2: у нее мучение.
1: Здесь что-то есть из греческой мифологии, где тоже есть спускание в ад и ходатайство перед владыкой Аидом, да, о том, чтобы вот отпустить кого-то возлюбленного.
2: Ну. Да, да, это может напомнить нам Эвридику и Орфея, вот, но, на мой взгляд, это больше здесь Булгаков отсылает нас к сюжету Фауста гётовского, где Маргарита, она убила своего ребенка. Утопила, правда. Вот. Но потом, правда, она была спасена, потому что у Гёте в Фаусте Маргарита молится, и небеса ее спасают. Но мне кажется, что Булгаков здесь заставляет Маргариту спасти себя, Маргариту из Гёте. То есть он пытается показать, что человек, он обладает правом требовать у духовного мира спасения. Более того, там прям деталь такая, что не Воланд говорит, уберите платок, он говорит, ты скажи, у тебя есть право. И она говорит. Булгаков хочет сделать из человека существо, которое, ну, как бы круче Бога, того самого Иисуса, который может спасать людей. И, естественно, это величайшее заблуждение. Мы должны это, безусловно,
1: человек
2: сказать.
1: Человек звучит гордо.
2: Да, человек это звучит гордо. Пожалуй, что в романе Булгакова это именно так. Но она, может быть, она спасает Фриду, мы не знаем. Ее Воланд мог обмануть. Вообще легко.
0: Там есть интересный нюанс. Она, когда идет беседа, он говорит, милосердие, то есть он же не всеведущий, что тобой движет? Ну, я и обещала, как бы. То есть чувство долга, опять же, для себя. Верните мне моего любовника. Тоже такая фраза, которая не совсем об альтруистических наклонностях говорит ее.
2: Кстати, да, как она говорит? Она говорит, не спасите мастера, она говорит, верните мне моего любовника. Тут каждое слово указывает нам на то, что эта любовь не так уж и чиста. И давайте подумаем над тем, вот совершилось ли спасение. Вот она получает своего мастера. Вот они вроде как должны были получить эту самую квартиру. Но мы-то помним о финале этого произведения, да? И вот в финале они заслуживают покой. Получают. Самая провокационная, на мой взгляд, фраза из всего произведения, которая заставляет волноваться вообще все умы, не только молодые. Вот что это за покой? Как думаете, получили ли они настоящий покой?
1: Хороший вопрос.
0: Да, и вот как бы, насколько я слышал, продолжая эту мысль, что в русской литературе покой и свет были вместе. Даже сам Булгаков, обращаясь к Сталину, пишет, что я хочу просто покоя и света, а здесь просто покой, вечный покой. У седых пирамид, как в той песне, да, ну, здесь некий другой покой, наверное, то есть, как и свет. Вот,
1: ну, да. Может быть, это просто, скажем так, переживание самого писателя, который живет в постоянном стрессе, а хочется просто творить, сидеть, писать или не писать.
0: Ну, сравнить с тем,
1: но, что Фауст, там... но не бояться за завтрашний день, да, вот то, что завтра принесет что-то неожиданное, что-то злое, что-то плохое, тебя арестуют и поведут куда-то, или поселят в этот самый дурдом, в котором жил мастер.
0: Они все хотят как бы забыться. У них у всех есть тревожащие воспоминания, они хотят покоя, большинство персонажей. Но вот сравнивая с тем же Фаустом, вот высота мотива Фауста на этом фоне просто восхищает. Фауст не хочет покоя, Фауст хочет покорять. И в этом, не знаю, это западная цивилизация, отличие от нашей, может быть, или в чем-то, но он не удовлетворяется покоем. Он хочет оставить эти домик с венецианским стеклом и идти покорять. А то есть то, откуда бежит Фауст, мастер мечтает туда попасть. И в итоге Фауст попадает в рай, а вот куда попадает мастер, это большой вопрос.
1: Психиатрическую лечебницу как вместе минимум, с Маргаритой.
0: Вначале.
1: Блок новостей, друзья, у нас по расписанию, а после мы продолжим. Затронем, наверное, тему общества.
3: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Друзья, продолжаем разговор. В медиастудии «Пилигрим» Юрий Кривонос, Владимир Рысухин и Александр Репьев. Говорим о книге «Мастер и Маргарита». И давайте затронем вот такую тему. Общество, люди и, ну, если можно выразиться так, духовные силы, темные духовные силы. Есть мнение, что в этом романе дьявол, ну, этот Волан, да, не представлен кем-то, кто творит зло. То есть он творит зло, но скорее...
2: Справедливость.
1: Руками людей. Вот скорее он выводит на чистую воду вот этих людей, которые считают себя умными, которые считают себя грамотными, которые считают себя великими вершителями судеб, а на деле являются трусливыми, лживыми, какими-то подлыми там, и так далее и тому подобное. В общем, он взывает к их вот такой природе.
0: Ну, мне в этом плане нравится мнение одного богослова. Он сказал, бесы – это санизаторы Бога, то есть они выполняют грязную работу по вскрытию нечистот человека, да, то есть это как в каком-то смысле их функция, да, то есть чем, ну, это как, это его частное мнение.
1: Можно сказать, да, как Иаков, да. Каждый искушается, обольщаясь собственной похотью, угу. И вот здесь как раз темные силы, они все это выводят наружу. Угу. Вот эти разбросанные деньги, которые потом превращаются в бумагу, одежда, которая потом исчезает, и люди теряют, ну, всякое человечное естество, когда сталкиваются вот с такими явлениями.
0: Ну, вот. Да, и исторические предпосылки полностью соответствовали этому. То есть храм Христа Спасителя снесен, а большинство храмов по стране то же самое, Библии недоступны, а какие-то религиозные атрибуты тоже. Но при этом ездят цирки, шапито различные, и сам Булгаков ходил, вот эти 30-е годы был действительно подтвержденный момент. Music Hall из Америки как раз в 33-м году наладились отношения. Он был однажды на апрельском, ну, весеннем приеме. Кстати, он его во многом взял оттуда, персонажей для Бала Сатаны.
1: Уберем да. Крестные ходы, поставим варьеты, да, и да, будем танцевать, плясать.
0: Вот, и это все происходит. Там интересный факт, что, ну, рассматривается все с дома Пашкова. Это Ленинская библиотека. Это как бы такое здание, откуда часто они ведут беседу. Внизу лачуги. Какие могут быть лачуги в центре Москвы? Оказывается, в эти времена снесен храм Христа Спасителя, и тут же квартирный вопрос, люди захватывают, ставят лачуги.
1: Территории.
0: Территории, да. Вот, это говорит об уровне их. Да и вообще, самые события романа, они, как и у Фауста, происходят в пасхальную неделю, в Страстную Седмицу. В среду они встречаются с дьяволом, и если в евангельских событиях возливают масло на голову Христа, то здесь масло под ноги Берлиоза. Вот. В четверг.
1: Зато лишается он головы.
0: Да, чистый четверг. Должен идти, ну, чистота, они идут в варьете. То есть вообще забыли, что это за день. И, ну, последствия сами пожинают. Пятница, голова Берлиоза, которую он потерял. Вынос плащаницы обычно в православных храмах, а здесь вынос головы Берлиоза, его туловище, да. Ну и суббота там тоже. То есть очень много таких параллелей, связанных именно с пасхальной неделей.
1: Но вот оно, Евангелие от Волода.
0: Да, то есть да. Полностью противоположное. Даже билет, который мастер нашел он в грязном белье. Там цифра 13 присутствует. То есть если символ Бога – это чистота, то здесь грязная одежда, билеты.
1: Вот что бывает с обществом, где нет Бога. Бога отвергли, но кто-то же есть, да, говорит Воланд на этой лавке. Но кто-то же тогда есть. И вот этот кто-то пришел на чистое
0: Свято
1: место.
0: Свято место пусто не бывает. Место,
1: да, а вот занимается оно с семи злейшими. Но там их не семь, там их трое или больше.
0: Ну каких?
2: Пятеро.
1: Пятеро даже,
2: да. Да, Воланд, Гелла, Зазелла, Бегемот и Коровьев. Фагот.
0: Да, кстати, цифры имеют значение. 12 литераторов ждут в доме, то есть как малый Синедрион, ждут своего Берлиоза обезглавленного. Ну, в общем, такие заигрывания с цифрами там идут вовсю у Булгакова. Параллели с Евангелием, только с обратной стороны.
1: То есть, как легко общество, да, отвергнув Бога, но оно ведь не потеряло, как бы это сказать, зависимости от мистицизма.
0: 100%.
1: И люди очень легко на все это ведутся. И, кстати, когда... А повесть была опубликована Булгакова, это «Мастер и Маргарита», это вызвало ажиотаж в советском обществе, что там, по-моему, журнал...
0: «Москва, 66-й год», обратите внимание, 66-й год, да.
1: У людей это вызвало просто шок, просто вот невероятный стресс. Люди вдруг заговорили о мистике, а между тем это же время воинствующего атеизма, как раз, подождите, был ли еще Хрущев?
0: Нет, уже в 64-м в октябре ушел.
1: Уже не было Хрущева, да. Но тем не менее он же пытался эту идеологию проводить в жизнь. Вот. И общество было достаточно отрицательно относящимся к религии.
0: Да, и вот здесь идут рекламы разных этих проявлений, как казалось бы. То есть вот кто читает поверхностно роман, его большинство людей, не задумывающихся, они видят только эту верхушку айсберга. Вот этот мистицизм, вот эти полеты. Вот. Но они действительно привлекают, а что такое возможно? Вот для общества, которое построено на отрицании вообще всего сверхъестественного, это а что такое может быть? Вот. И не только для нашего советского, но и в 66-м году отрицательный персонаж в Америке, который лежит, не хочу даже по имени называть, который, да, свою книгу «Альтернативную Библию» написал, он написал ее в этом 66-м году, там тоже вот совпадение, может быть, цифры такие, но вот... Мировое такое веяние в этот период. Но как раз именно в 60-е годы именно вот этот момент о том, что есть что-то сверхъестественное, часть людей толкает в церковь, а часть в мистицизм.
2: Ну, наверное, еще следует сказать, да, что вот эта вот мысль, она одна из немногих богословски полезных в этом произведении. Тот факт, что если человек от Бога отворачивается, то его жизнь не будет просто человеческой. 100%, да. Туда кто-то придет. И если человек не ищет Бога, то его сами найдут. Вот эти вот пять персонажей.
1: Ну да, и они как будто дадут ему все, что он хочет, но это не сделает его ни богаче, ни счастливее, а только обнажит его наготу.
2: А варьете.
1: И это, кстати, современное общество, вот оно такое. Оно, вы обратите внимание, оно требует, чтобы вот эта нагота стала, правилом определенным. Все вот эти меньшинства, все вот эти вот запрещенные у нас в стране деятели и деяния, они достаточно активны.
0: Кстати, вот да, один мыслитель говорит, где нет богов, там правят привидения. Вот, в плане того, что свято-пусто места не бывает. А, да, и в этом плане главным у этих привидений есть свой медиатор, вот этот Воланд, архитектор некой матрицы, если можно сказать, своей темной, вот, и который продвигает свою повестку, потому что светлая повестка была отменена. Люди сами отказались от защиты, а без бога мы остаемся один на один с этими силами.
1: Ну, и здесь обратите внимание, ведь дьявол как будто он не отвергает Бога полностью. Угу. Он лишь претендует на признание. Угу. Как есть свет, должна быть и тьма.
0: Да,
1: вот это есть солнце, диалектика. Должна быть тень.
0: Дьякон отец Кураев, он даже вот цитирует песню Цоя: «Если есть тело, есть дух».
1: Кураев — это который иноагент.
0: Да, да, сейчас. А в 2006 году, вот у меня, можно сказать, юбилей, 20 лет назад, когда он не сходил с экранов, он был пресс-секретарем патриарха Алексия, в МГУ преподавал, был на всех каналах.
1: Ну, не о нем.
0: Да. Да, вот он подарил мне книгу со своей росписью, и вот сейчас как бы я ее не мог понять, и вот через 20 лет... Для меня это стало актуально, и отдаю долг, можно сказать. Вот. Да, ну просто так. Так, как историк не мог отметить связи дат 20 лет с тех пор.
2: Вот Юрий Анатольевич замечает, что дьявол претендует на то, чтобы его знали. Вот интересно, что в этой книге, наверное, все-таки Булгаков идет чуть дальше, чем просто претензия дьявола на признание. Потому что, если все же обратиться к финалу, вот хочется, да, вот...
1: А вот давай мы, наверное, к финалу, после...
2: Музыкальная
1: пауза.
2: Отлично.
0: Угу. Да, зря его.
3: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Друзья, в медиастудии «Пилигрим» Юрий Кривонос, Владимир Рысухин, Александр Репьев. Рассуждаем на тему книга Булгакова «Мастер и Маргарита». Мы обо многом уже поговорили, пора подвести итоги. Знаете, ну, мне вспоминается эпизод из фильма «Берегись автомобиля», где в театральной студии, там, в такой местной, режиссер говорит, а не замахнуться ли нам на Уильяма нашего Шекспира, понимаете? И вот здесь почему, мне кажется, так вот популярен Булгаков с этим романом? Потому что у нас есть некий Гёте, свой, наш, а не замахнуться ли на него? И вот эти в последнее время съемки одного фильма, другого фильма, все стараются друг друга перещеголять, все стараются замахнуться. Мы сегодня тоже замахнулись, но с какой точки зрения? Чтобы, наверное, нам, как христианам, понять, вот что попытался, но что не смог сказать Булгаков.
2: Булгаков пытался доказать, что помимо рая и ада существует третье положение, третье место.
1: Вот он хочет, чтобы оно было?
2: Он очень хочет, чтобы оно было. Он мечтает о том, чтобы оно было. Потому что, во-первых, в ад никому не хочется.
1: Ну, никому не хочется в тюрьму и в психушку.
2: Ну да.
1: И в то же самое время никому не... И всем боязно быть вот там, возле солнца, да, нашего, которое светит как партия, да?
2: Боязно быть возле солнца. Более того, если посмотреть на Булгакова и на то, вот как он показывает то, как происходит разговор о вечной судьбе мастера и Маргариты, то там есть пассивный Иисус, безинициативный Петр и Воланд, которым очень интересны мастер и Маргарита. Он приходит, он борется, он просит. Небеса просто дают формальный ответ. Он не заслужил света. То есть у Булгаков не верит в то, что небеса кого-то принимают, в то, что небеса ждут человека, что им интересен человек. И поэтому Булгакову не интересны небеса.
1: Может быть, потому что он сравнивает это с той политической обстановкой, которая...
2: Пожалуй. Да, думаю, что здесь без политики не обошлось. Но почему-то Булгаков не верит в небеса, ему они не нравятся, ему не хочется туда. Ему очень хочется, чтобы было место, где он не будет страдать, но при этом и без небес. И поэтому он выдумывает место, где возможен покой. Вот это величайшее обольщение этого романа, не перестану это повторять, что это обман. Наверное, вот это
1: и имеется в виду. Хорошо, там, где нас нет, так получается.
2: Какой покой? Давайте подумаем. Вот покой где? Во-первых, не на небесах, а где-то с адом рядом или в нем. Во-вторых, что это за вечный покой? Они вдвоем, в одном месте, они не могут оттуда выбраться, место не меняется, люди не меняются, и у них вечность. Похоже это на описание рая или нет? Вот если не вглядываться, романтическая картинка кажется очень привлекательной. Любовь вечная состоялась. Но если хотя бы на минуту задуматься о том, как они проводят свои дни, очень быстро придешь к выводу, что это и есть формула ада.
1: Но ад-то он внутри. Угу. Помести самых лучших людей, самых лучших друзей, замечательных, в какую-то замкнутую среду, достаточно тесную, и посмотреть, что возникнет через неделю. В этой среде.
0: Кстати, очень символично, что там музыка Шуберта, но в этом же музыка несколько раз обыгрывалась в течение романа, там «Черные скалы», а опера, которую поет Шаляпин, называется «Проклятый мир». Вот этот, эта музыка там будет играть. «Проклятый мир». Вот, поэтому осознанно или неосознанно, но если внимательно действительно абсолютно согласен, присмотреться к этому обещанному раю, это никакой не рай, далеко. Ну и опять же, можно ту же параллель с Фаустом, который активный, завоевывает мир, оставляет эти надоевшие ему покой ради чего-то высшего. И наоборот, Булгаков, мастер Булгакова идет туда, откуда сбежал Фауст, получается. Вот. И итог, ну, у одного рай, а у другого что-то непонятное. Весьма.
2: Поэтому Маргарита, которая должна была спасти мастера, на мой взгляд, его только дальше заточила. Поэтому Булгаков, ему очень хочется верить в возможность существования такого места. Это его, ну, как бы персональный рай, что ли. Mm-hmm. Вот. Но лично я убежден, что он обманывается. И обманывает многих, говоря о том, что такое место возможно.
1: Можно что... его купить чем-то, да, заключив выгодную
2: да,
1: сделку.
2: Да, заключив выгодную сделку. Написав правильный роман.
1: Mm-hmm. Ну, написав то самое Евангелие, да, за которое тебя что-то потом, или кто-то за тебя договорится перед Богом. Но на самом деле все, конечно же, не так. Но мы видим, что есть проблема человека. Есть проблема человека. И она не решена. В романе не решена, поэтому он считается незаконченным. Он же уже в болезни
0: ослепшим.
1: Своей, да, просил делать какие-то правки. И, кстати, первые издания его романа, они тоже правились и очень сильно правились для того, чтобы ну, угу. выпустить его более таким ну,
0: цензурным
1: для общества. Каждый вносит сюда что-то свое. Проблема человека поднята, но не решена.
2: Не решена. Да, и поэтому лучшее, что можно сделать с этим романом, это, посмотрев на него, открыть Библию mm-hmm. и посмотреть, как там.
0: Mm-hmm. Да, и как один священник сказал, что этот роман похож на картошку. То есть, когда ее привезли, замечательный на самом деле продукт, но не знали, как готовить, и много людей отравились. Потому что просто не знали, как готовить, а инструкция, опять же, соглашусь с Библией. То есть, роман хорош, как отправная точка поиска Бога, которая должна нас привести к Библию, историческому Христу и Евангелию. Как бы. Тогда он будет полезен, и множество людей верующих мы знаем, для которых он сыграл положительную роль в этом.
1: Ну да, Христос не такой,
0: угу.
1: конечно же, и дьявол не такой.
0: Абсолютно.
1: Все переворачивается здесь, и, к сожалению, мы многие вещи в жизни видим в перевернутом виде. И еще очень важный момент, к сожалению, сами по себе истину удержать не можем. Мы нуждаемся в Боге, мы нуждаемся в рождении свыше, мы нуждаемся в том, чтобы вот эта природа, которая от Бога в нас приходит с Духом Святым, она себя являла. Так как Воланд вытаскивает наружу всю человеческую природу, недобрую природу жителей Москвы того времени, да, появляясь просто своим появлением, так и Бог, когда приходит в церковь, вот это проявляется. Дети Божьи проявляются Божьим, потому что появляются дары и плоды Духа Святого. А дети дьявола проявляют тебя тоже определенным образом. В некоторых начинают проявляться бесы, начинают кричать, происходит изгнание этих самых бесов в церкви. А некоторые просто, ну, начинают что-то темное творить.
0: Не мог не удержаться. В моем случае так и было. У меня в одной руке был роман Булгакова, это подростковый возраст, другой — Евангелие. Я просто не смог зайти на собрание церкви. Я понял, что я грешник, встал на колени, покаялся, и с этого начался мой путь с Богом. Я столкнулся с тьмой и, ну, вынужден был просто бежать к свету. И вот как бы это прямо вы описали, может быть, этого не понимаю, мой путь личный, да.
1: Да, и не нужна тут никакая тень, да, вот да, свет, да, да. Свет и есть.
0: Вот, да, здесь не добавить, не прибавить. И, знаете, еще такая мысль, внутри, слова Блеза Паскаля, внутри каждого из нас пустота размером с Бога. Никакой покой, ничто, ни дом в переделке, на который обещают ему, не мог способны закрыть эту пустоту, которую может закрыть только настоящий, реальный, исторический Христос, и никто, кроме Него. И если этот роман побудил искать этого Христа, то он был полезен для нас.
1: Да, серьезная проблема жилищного вопроса поднимается как раз в этой самой Москве. А, кстати, не жилищный ли вопрос заставил Иуду предать Христа? Ведь 30 серебряников – это была стоимость участка земли.
0: Кстати, интересная параллель тоже, да. 33 драхм там в романе они назвали их.
1: Что ж, друзья, время наше вышло. Спасибо за интересный, содержательный разговор. Надеемся, что это было для кого-то полезно и вдохновляюще. А, братья и сестры, берите в руки Евангелие и с помощью Евангелия относитесь ко всему, ну, через призму Слова Божия.
0: Аминь. И помните, дни лукавые.
1: Да, действительно так. Что ж, всем благословений. Увидимся с вами.
4: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Радио Мысли представляет.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Русская православная церковь не будет использовать музыкальные инструменты в своем богослужении, сказал священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в среду. В обозримом будущем вряд ли что-то изменится, едва ли в ближайшее время это будет, потому что, знаете, нет повода, сказал он на пресс-конференции в первом фестивале авторской песни и ремесел «Семья и мир», отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения музыкальных инструментов в богослужение РПЦ. Хоры в приходах Русской Православной Церкви, добавил протоиерей, поют скромно и просто, но вкладывают в пение душу. Около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят в субботу 11 июля обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью

местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель Гандольфо неимущих беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества образовательного центра «Лаудато Си», Ватиканского департамента службы милосердия и Римской епархии. Пастор протестантской церкви Сион, некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь Эзра Мингри, покинул тюрьму в Китай и уехал в США, сообщает «Коммерсант». Пастора освободили менее чем через 2 месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин. Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейсов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Церковь Сион была учреждена в Пекине в 2007 году, еженедельно в ней собирались до 1500 прихожан. В 2018 году деятельность Сиона была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн. И тогда на службы собирались до 10 тысяч человек. Новое исследование организации LifeWave Research показало, что представители поколения Z, молодые люди, родившиеся примерно с конца 90-х до начала 2010-х годов, сегодня являются самой вовлеченной возрастной группой в протестантских церквях. Однако исследователи обнаружили и серьезную проблему – активное участие в церковной жизни не всегда влияет на их повседневную жизнь и духовное становление, сообщает «Релевант». На протяжении многих лет обсуждения вокруг поколения Z были сосредоточены на том, что молодежь якобы все реже посещает церковь. Однако результаты нового исследования говорят об обратном. Молодые верующие не только регулярно посещают богослужения, но и активно участвуют в различных церковных служениях. Согласно данным исследования, представители поколения Z посещают богослужения в среднем 6,2 раза в месяц. Это значительно больше, чем у миллениалов – 4,8 раза, поколения X – 5,1 раза и бэби-бумеров – 4,5 раза. Международная группа ученых начала масштабное 5-летнее исследование, которое должно помочь ответить на один из самых важных вопросов библейской археологии, где именно были созданы знаменитые свитки Мертвого моря. Проект получил грант в размере 2,5 миллиона евро от Европейского исследовательского совета, сообщает Christian Today. Свитки Мертвого моря были обнаружены в середине 20 века в пещерах возле Мертвого моря. Некоторые из найденных рукописей относятся к 3 веку до нашей эры, а многие были написаны во времена Иисуса Христа. Среди них находятся копии книг Ветхого Завета, а также другие древние еврейские тексты. Эта находка считается одной из самых значимых в истории археологии и изучения Библии. Свитки показали, что тексты Священного Писания, которыми пользуются верующие сегодня, практически не изменились за 1000 лет и сохранились в очень близком к оригиналу виде. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Look at you now. Hey. Oh, hallelujah.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Неизменность внутреннего мира. Как-то два инока пришли к Авве и Иосифу с просьбой объяснить им, лучше ли им с радостью принимать посещающих их братьев или не выражать этой радости. Они не успели еще открыть рта, чтобы изложить ему свое затруднение, как он предупредил их вопрос и вошел в свою келью. Там покрылся старым рубищем и прошелся между ними в таком одеянии, не говоря ни слова. Затем он снял с себя рубище, надел хорошую одежду, которую употреблял в праздничные дни, и снова прошелся между ними. Наконец он оделся, как одевался постоянно, и сел с ними. Монахи смотрели на него с удивлением, не понимая ничего из того, что он представил. Тогда он им сказал: «Хорошо ли заметили вы, что я сделал?» «Да», — ответили они. «Но», — прибавил Иосиф, — «заметили ли вы, чтобы перемена в платье изменила что-нибудь и во мне? Стал ли я хуже, надев рубище? Стал ли я лучше, надев лучшую одежду?»
1: «Конечно, нет».
0: «Помните же, по сравнению с этим, что все созданное, даже и люди, не должно ничего изменять своим появлением в нашем внутреннем мире. Принимайте с радостью и невинностью и с христианской любовью братьев, которые посетят вас, а если никто не придет к вам, храните себя в сосредоточении духа».
2: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Дверь открылась тихонько, как будто от легкого ветра. На пороге стоял, я узнал его сразу. Христос.

я к ногам его пал, и такой благодарной молитвой были слезы мои, растворившие слово «прости». О, Спаситель стоял, озаренный смущенной улыбкой, словно он согрешил, словно я его должен простить. Не царем, но слугой я пришел в твою мрачную келью. Мой карающий меч не закон, а моя благодать. Я тебе покажу мою первую заповедь в деле. Я тебя научу, как из праха людей поднимать. Суд идет, прозвучало, сужу за грехи осуждения. Приговор в исполнении сейчас приведу, посмотри.

Я прошу вас, друзья, никогда никого не судите. Научитесь всегда согрешающим людям прощать.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 июля. В мире, но не от мира. Я передал им слово, послание твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, не принадлежат этому миру, как и я не от мира. Евангелие от Иоанна, 17:14. Расширенный перевод Библии. Согласно сегодняшнему стиху, мы, будучи верующими, живем в мире, но при этом мы не от мира, то есть не принимаем мирскую точку зрения на все происходящее. Для того, чтобы не жить так, как принято в мире, нужно всегда проявлять бдительность. Например, постоянный просмотр сцен насилия в кино и по телевизору может притупить наш

0: реагировать на трагедии с должным состраданием. Я уверена, что все это – часть плана дьявола. Он хочет, чтобы наши сердца ожесточились и чтобы мы оставались безучастными, когда рядом с нами происходит что-то ужасное. Он хочет, чтобы мы перестали быть чуткими и отзывчивыми. Но мы, будучи христианами, должны реагировать на все это, проявлять сострадание и молиться. Если мы узнаем о каких-либо трагедиях, мы должны просить Бога показать нам, как Он смотрит на все это, и объяснить нам, что мы можем сделать. Дождавшись ответа от Бога, мы должны следовать Его указаниям. Это один из способов жить в мире, но быть не от мира. Божье слово на сегодня. Держитесь духовных ценностей и не идите на компромиссы. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». Thank you.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вот если бы вовремя уметь останавливаться. Но нет.

0: из коллекции вечных хитов.
1: Минута назидания.

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 11 июля, и наша тема сегодня – прощение. Прощение прекрасно, когда вы получаете его, но иногда очень тяжело простить другого. Иисус говорит об этом в Евангелии от Луки, 17:3. Иисус сказал: «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему», что на самом деле означает «поговори с ним об этом». «И если покаяться, прости ему». Слово «прости» — греческое слово «афиеме», которое означает «выбросить что-то» или «отпустить». Ты навсегда избавляешься от чего-то и не можешь вернуть то, от чего ты избавился, не можешь затрагивать эту тему. Вот оно, настоящее прощение. Иисус говорит, вот стандарт. Если у вас с кем-то конфликт, кто-то разочаровал вас, и потом человек покаялся, вы обязаны афиеме простить, отпустить и не возвращаться. Примите решение. Когда у вас попросили прощения, вы не можете напоминать об этом, к этому нельзя возвращаться. Прощение легко получить, но гораздо тяжелее прощать других. Но Бог повелевает нам прощать. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

вопросов. Покой приходит лишь в присутствии твоем. Нам нужно встретиться.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь не будет использовать музыкальные инструменты в своем богослужении, сказал священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в среду. В обозримом будущем вряд ли что-то изменится, едва ли в ближайшее время это будет, потому что, знаете, нет повода, сказал он на пресс-конференции в первом фестивале авторской песни и ремесел «Семья и мир», отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения музыкальных инструментов в богослужение РПЦ. Хоры в приходах Русской Православной Церкви, добавил протоиерей, поют скромно и просто, но вкладывают в пение душу. Около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят в субботу 11 июля обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудата Си в папских садах Кастель-Гандольфа. В программе «Евхаристическое богослужение», молебен о защите творения, приветствие и угощение, экскурсия по экодеревне и, наконец, обед с понтификом, сообщает Ватикан Ньюс. По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 2025 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбана. В тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра «Лаудато Си», ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель-Гандольфо неимущих беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества образовательного центра «Лаудато Си», Ватиканского департамента службы милосердия и Римской епархии.

30 пасторов и прихожан этой церкви. Церковь Сион была учреждена в Пекине в 2007 году, еженедельно в ней собирались до 1500 прихожан. В 2018 году деятельность Сиона была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн, и тогда на службы собирались до 10 тысяч человек. Новое исследование организации Lifeway Research показало, что представители поколения Z, молодые люди, родившиеся примерно с конца 90-х до начала 2010-х годов, сегодня являются самой вовлеченной возрастной группой в протестантских церквях. Однако исследователи обнаружили и серьезную проблему – активное участие в церковной жизни не всегда влияет на их повседневную жизнь и духовное становление, сообщает Relevant. На протяжении многих лет обсуждения вокруг поколения Z были сосредоточены на том, что молодежь якобы все реже посещает церковь. Однако результаты нового исследования говорят об обратном. Молодые верующие не только регулярно посещают богослужения, но и активно участвуют в различных церковных служениях. Согласно данным исследования, представители поколения Z посещают богослужения в среднем 6,2 раза в месяц. Это значительно больше, чем у миллениалов – 4,8 раза, поколения X – 5,1 раза и бэби-бумеров – 4,5 раза. Международная группа ученых начала масштабное 5-летнее исследование, которое должно помочь ответить на один из самых важных вопросов библейской археологии, где именно были созданы знаменитые свитки Мертвого моря. Проект получил грант в размере 2,5 миллиона евро от Европейского исследовательского совета, сообщает Christian Today. Свитки Мертвого моря были обнаружены в середине 20 века в пещерах возле Мертвого моря. Некоторые из найденных рукописей относятся к 3 веку до нашей эры, а многие были написаны во времена Иисуса Христа. Среди них находятся копии книг Ветхого Завета, а также другие древние еврейские тексты. Эта находка считается одной из самых значимых в истории археологии и изучения Библии. Свитки показали, что тексты Священного Писания, которыми пользуются верующие сегодня, практически не изменились за тысячи лет и сохранились в очень близком к оригиналу виде. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Где это я?
1: Доброе утро, Катя.
0: Толик, мы что, уже не в Москве?
1: Верно, мы не в Москве, только я не Толик.
0: А вы кто вы? Где я? Отвечайте.
1: На какой вопрос мне отвечать сначала?
0: А где я?
1: На небесах.
0: Как на небесах? Я что, умерла?
1: Нет, если бы ты умерла, тебе пришлось бы проходить вон через те жемчужные врата, видишь?
0: Ага.
1: Ну, а ты, как видишь, прошла через вход для посетителей.
0: Для посетителей? То есть Значит, я вернусь домой на землю, да?
1: Сразу, как только проснешься.
0: Так это мне просто все снится.
1: Ну, это не совсем сон. Скорее, видение.
0: У меня видение? Как у пророка, что ли?
1: Почему как у пророка? Ты и есть самый, что ни на есть, настоящий пророк.
0: Это я-то пророк? Ну вы даете.
1: Что тут смешного? Не понимаю.
0: Извините. Только вы, наверное, приняли меня за кого-то другого. У меня память, знаете, совсем никудышная. Если вы надеетесь, что я вернусь на землю и смогу рассказать все, что видела, сразу говорю, вы будете разочарованы.
1: Господь никогда не ошибается в выборе. Но позволь же мне ответить на твой второй вопрос.
0: На какой еще второй вопрос?
1: Ты же спросила, где ты и кто я?
0: Ну вот, что я говорила. Просто дырявая голова. Какой из меня пророк?
1: Я же сказал, Господь никогда не ошибается в выборе. На этот раз ты обязательно все запомнишь.
0: Да, так тоже вы, кстати.
1: Привратник.
0: Привратник?
1: Вот у этих жемчужных ворот я встречаю всех, кто приходит к нам с земли.
0: А это что это за книгу вы все листаете?
1: Это, Катя, не просто книга. Это книга жизни.
0: Ух ты, книга жизни? Та самая, настоящая? А я, знаете, только вчера вот беседовала с братом как раз о книге жизни.
1: Да, я знаю.
0: А как же вы узнали?
1: В книге жизни прочитал. Здесь все о тебе. Прошлое, настоящее и даже будущее.
0: Невероятно. Мы как раз о будущем разговаривали вчера. Я, значит, спросила брата. Брата.
1: Что с тобой?
0: Вы же были, ты он. Как две капли воды.
1: Ты об этом. Понимаешь, у нас, у ангелов, нет физических тел, как таковых. Я просто принял обличие твоего брата, чтобы ты... чувствовала себя как дома, понимаешь?
0: Ага.
1: Так ты, значит, говорила, что...
0: Мама мия, как две капли воды! Я говорила, что ну вот... Ой, уже не помню.
1: Ты говорила о будущем.
0: А, да, вспомнила. Я жаловалась брату на то, что Господь никогда не открывает мне будущее. Живешь и никогда не знаешь, что на тебя свалится завтра. Но ведь...
1: Что?
0: Вы сказали... Что мое будущее записано в этой самой книге жизни, да?
1: Да, здесь все тебе.
0: Все-все? Почему вы закрыли ее?
1: Чтобы ты кое-что поняла.
0: А что я должна понять?
1: Господь не желает открывать тебе твое будущее.
0: А почему?
1: Потому что ты должна научиться все доверять Господу, включая твое будущее.
0: Да, но это как-то несправедливо получается.
1: Так.
0: Что случилось?
1: Вызывают.
0: Куда вызывают?
1: Кто-то только что умер, и нужно идти встречать. Подожди меня здесь, хорошо? Я быстро.
0: Так. Кошкина. Крошкина. Вот. Крошкина Катя. Так. Так. Неужели я все это сделаю? Не может быть. Нет, я не смогу это сделать. Господь точно ошибся во мне. Идет.
1: Так, Катя, на чем мы остановились? А, да, ты заглянула в книгу жизни.
0: Откуда вы знаете?
1: Так об этом ведь тоже написано в книге жизни.
0: Ой, вы меня простите, пожалуйста, я только...
1: Да ладно, я знал, что ты это сделаешь.
0: И тем не менее, оставили меня здесь одну, рядом с книгой, да? Почему?
1: Чтобы ты еще кое-что поняла.
0: Что я опять должна понять?
1: Ты хотела знать, почему Господь не открывает тебе будущее.
0: Хотела.
1: Первую причину я тебе уже сказал. Вторая причина в том, что, как ты сама убедилась, сейчас ты просто не готова к будущему. Понимаешь, Господь открывает нам лишь столько... Сколько мы готовы принять.
0: Да, но Господь точно ошибся во мне. Я ни за что не смогу сделать то, что там написано.
1: Вот, я как раз об этом и говорю. А теперь возвращайся домой и расскажи всем, что ты узнал.
2: Катя, Катюша, что с тобой?
0: Ой, я на земле? Толик, Толик, это ты, Толик! Ты не поверишь, что сейчас со мной было.
2: Это ты не поверишь, что с тобой было. Ты тут с закрытыми глазами по комнате ходила, разговаривала и руками размахивала.
0: Толик, я только что была на небесах.
2: Везет же некоторым. Мне уже неделю какие-то кошмары снятся.
0: Толик, хватит прикалываться, я серьезно. Помнишь вчера мы с тобой о будущем разговаривали, помнишь?
2: Ну.
0: Так вот, у меня было видение. Господь взял меня на небеса и объяснил, почему он не открывает нам будущее.
2: Кать, ты серьезно или разводишь меня опять?
0: Толик, я клянусь тебе, я разговаривала с ангелом. Он сказал, что есть две причины, почему Господь не открывает нам будущее.
2: Ну, и что за причины? Как ты интересно все говоришь. Похоже, это и вправду было видение от Господа.
0: И представляешь, поначалу я все твердила ангелу, что это ошибка какая-то, что я все забуду, но он сказал, что Господь никогда не ошибается, и на этот раз я обязательно все запомню.
2: И он был прав. Ты молодец, все в подробностях запомнила.
0: А знаешь, что я еще успела сделать на небесах?
2: Что?
0: Я тайком заглянула в книгу жизни.
2: Серьезно?
0: Представляешь? Там все о моем прошлом, настоящем и будущем.
2: Да, я знаю.
0: А ты откуда знаешь?
2: В 138-м псалме прочитал.
0: Да ну тебя напугал вообще уже. Так вот, ты прикинь, я прочитала все о своем будущем.
2: Ну что там написано-то, не томи.
0: Там... Странно. Ничего не помню.
2: Так, это точно было видение от Господа.
0: Почему так говоришь?
2: Потому что Господь открывает нам лишь столько, сколько мы готовы принять. Так?
0: Точно. Так и есть.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: славимся, царь царей. Аллилуйя.
1: Бог может изменить твою жизнь. Радио «Пилигрим».

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 23. Следует ли верить, что ангелы, существа духовные, были увлечены любовью к красивым женам и вступили с ними в браки, от которых произошли гиганты? Мы оставили нерешенным, упомянутый мимоходом в третьей книге этого сочинения, вопрос, могли ли ангелы, как духи, вступать в телесное совокупление с женщинами. В Писании говорится «Ты творишь ангелами твоими духов» — Псалом 103, стих 4. То есть тех, которые по природе суть духи, он творит своими ангелами, возлагая на них обязанности вестников. Ибо греческое слово «ангелос», выговариваемое с латинским окончанием «ангелус», в переводе на латинский язык значит «вестник». Но упоминаются ли вслед за тем тела их, когда говорится «служителями твоими огонь пылающий», или же имеется в виду, что слуги его должны пылать любовью, как бы духовным огнем? Об этом можно думать и так, и иначе. А что ангелы являлись людям в таких телах, что их можно было не только видеть, но и касаться, об этом свидетельствует Писание с полной несомненностью. Существует весьма распространенная молва, и многие утверждают, что испытали сами или слышали от тех, которые испытали, и в правдивости которых нельзя сомневаться, что сильваны и фавны, которых в просторечии называют инкубами, часто являются сладострастником и стремятся вступать и вступают с ними в связь. Очень многие, притом такие, что сомневаться в сказанном ими не приходится, также уверяют, будто некоторые демоны, которых галлы называют дузиями, весьма склонны к этой нечистоте и постоянно ей предаются. Тем не менее, на основании этого я не решусь дать какого-нибудь определенного заключения относительно того, могут ли какие-либо духи, имеющие тела из воздушной стихии, ибо и эта стихия, когда приводится в движение апохалом, подлежит чувству и телесному осязанию, испытывать такого рода похоть, чтобы вступать так или иначе в связь с женщинами, ощутительную для последних. Но что касается святых ангелов Божиих, то я никогда не поверю, чтобы они могли в то время так пасть. Апостол Петр не о них говорил: «Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания» — Второе послание Петра, глава 2, стих 4. А скорее о тех, которые с самого начала, отступив от Бога, пали вместе со своим главою дьяволом, из зависти змеиную хитростью, низвергшим первого человека. Ангелами же назывались и люди Божии, как свидетельствует о том с полной ясностью тоже Священное Писание. Ибо и об Иоанне написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою» — Евангелие от Марка, глава 1, стих 2. И пророк Малахия, вследствие некоторой исключительной, то есть ему лично усвоенной благодати, назван ангелом. Глава 2, стих 7. Но некоторых озадачивает то обстоятельство, что от этих так называемых ангелов Божиих и от жен, которых они полюбили, родились люди как бы не нашего рода, а гиганты. Как будто человеческие тела, по размерам своим далеко превосходящие нашу меру, не рождаются, как я уже говорил выше, и в наши времена. Разве несколько лет тому назад, незадолго перед опустошением Рима, произведенным готами, не жила в Риме с отцом и матерью женщина, которая в своем роде гигантским телом далеко превосходила других? Чтобы посмотреть на нее, отовсюду стекалось множество народа. А что особенно возбуждало удивление, так это то, что родители ее не были даже такого высокого роста, какой мы привыкли считать самым высоким. Гиганты поэтому могли рождаться и прежде, чем сыны Божии, которые называются и ангелами Божиими, смешались с дочерями.

0: нечеловеческими, то есть с дочерьми, живущих по человеку, то есть сыны Сифа с дочерьми Каина. Ибо так говорит и каноническое писание, в котором мы это читаем. Вот его слова. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные и сдревле славные люди. Бытие, глава 6, стихи с 1 по 4. Эти слова Божественной книги достаточно ясно показывают, что гиганты были уже на земле в то время, когда сыны Божии стали брать себе в жены дочерей человеческих, потому что полюбили их за их красоту. Продолжали рождаться гиганты, впрочем, и после того, как это случилось, ибо так сказано: «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим». Следовательно, они были и до этого времени, и после. Выражение же «и они стали рождать им» недвусмысленно указывает, что сыны Божии, прежде чем пали таким образом, рождали Богу, а не себе, то есть не вследствие господства над ними половой страсти, а выполняя обязанности деторождения. Рождали не семью, предмет собственной гордости, а граждан града Божия, которым потом, как ангелы Божии, возвещали, чтобы они возлагали свою надежду на Бога, подобно тому, который был рожден от Сифа, сыну воскресения, уповавшему призывать имя Господа Бога. В силу этого упования они были своим потомком, сонаследниками вечных благ и братьями своих сыновей под властью одного Отца, Бога. Что они не были ангелами, так чтобы не быть людьми, как думают некоторые, но что, несомненно, были людьми, об этом ясно говорит само Писание. Ибо после предварительных слов «сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал», тотчас же прибавлено: «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». Благодаря Духу Божию они были ангелами Божиими и сынами Божиими. Но когда уклонились к худшему, стали называться людьми, именем природы, а не благодати. Называются они и плотью, потому что оставили Дух, и по оставлении были в свою очередь оставлены Духом. 70 толковников также называют их и ангелами Божиими, и сынами Божиими, что, впрочем, встречается не во всех кодексах, а в некоторых они называются только сынами Божиими. Аквила же, которого как переводчика иудеи ставят выше остальных, называет их в своем переводе не ангелами Божиими и не сынами Божиими, а сынами богов. И то, и другое, впрочем, верно. Они действительно были и сынами Бога, под отеческую властью которого были братьями своих отцов, и сынами богов, потому что были рождены богами, с которыми вместе и сами были богами, согласно известному изречению Псалма: «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы» — Псалом 81, стих 6. Но они без основания полагают, что 70 толковников получили пророческий дух, так что если они властью его что-либо изменили и сказали иначе, чем это было в книгах, которые они переводили, то это, несомненно, сказано ими по божественному внушению. Хотя бы на еврейском языке оно было выражено и двусмысленно, так что могло быть переведено «и сыны Бога, и сыны богов». Мы опустим басни тех писаний, которые называются апокрифами, потому что их темное происхождение не было известно отцам, от которых путем вполне верного и несомненного преемства подлинный текст истинных писаний дошел и до нашего времени. Хотя в этих апокрифах и встречается кое-что истинное, но по причине множества лжи за ними не признается никакого канонического авторитета. Нельзя, впрочем, отрицать, что Енох, седьмой от Адама, написал нечто божественное. Об этом говорит в соборном послании апостол Иуда. Но написанного им не находится в том каноне писаний, который сохранился в храме еврейского народа заботливостью преемствовавших друг другу священников. Очевидно, что по причине древности достоверность этого писания была признана подозрительной, и нельзя было уяснить, было ли это именно то, что он писал, или в данном случае преемственность сохранявших их надлежащим образом лиц была прервана потопом. Поэтому-то распространяемая под именем Еноха и содержащая басни о гигантах такого рода, будто отцами их были не люди, по справедливому мнению людей разумных, не должно быть приписываемо ему. Ибо подобным образом и под именем других пророков, а в позднейшее время под именами и апостолов, распространялось еретиками много такого, что при тщательном исследовании было исключено из числа канонических книг под именем апокрифов. Итак, по каноническому писанию, как еврейскому, так и христианскому, представляется несомненным, что до потопа было много гигантов, и что они были гражданами земнородного общества людей. Сыны же Божии, которые произошли по плоти от Сифа, уклонились в это общество, оставив правду. Не будет, впрочем, ничего удивительного, если и от них могли рождаться гиганты. Не все, конечно, были в то время гигантами, но во всяком случае их было тогда гораздо больше, чем в дальнейшие времена после потопа. Творцу было угодно создать их для того, чтобы показать, что не только красота, но и величина и крепость тела не должна быть высоко ценима мудрым, блаженство которого заключается в благах духовных и бессмертных, далеко лучших, более постоянных и свойственных только добрым, а не в благах, общих для добрых и злых. Выставляя это на вид, другой пророк говорит: «Там были изначало славные исполины, весьма великие, искусные в войне. Но не их избрал Бог, и не им открыл пути премудрости. И они погибли от того, что не имели мудрости, погибли от неразумия своего». Книга пророка Варуха, глава 3, стихи с 26 по 28.
1: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Жить по милости Божьей. Возлюбленные, это послание не предназначено, чтобы обидеть вас или читать вам лекцию. Скорее, я имею слово надежды для вас. Позвольте мне объяснить, почему вам бывает трудно быть добрыми, милосердными христианами. Ключ находится в Псалме 118. Псалмопевец делает сильное заявление. «Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему, к рабу Твоему». Вот о чем здесь говорится. «Господи, Твое слово говорит, что я, познав, что Ты милостив и щедр ко мне, найду утешение. Позволь мне найти утешение в этой великой истине». Если вы посмотрите в симфонию на слова «милосердный», «милосердие», вы найдете сотни ссылок. Божье слово наполнено многочисленными обещаниями о чудной благодати, милости и сострадании Бога. Он хочет, чтобы мы знали, что Он милостив, долго терпелив к нашим ошибкам, слабостям и соблазнам. «Щедр и милостив Господь, долго терпелив и много милостив». Псалом 102. Все обещания о Божьем милосердии даны нам для утешения в наших испытаниях. Мы думаем, что Бог зол на нас, когда мы подвели Его, что Он готов судить нас. Но Он вместо этого хочет, чтобы мы знали: «Я увижу вас в конце, только покайтесь. Я не сержусь на вас. Я милостив, полон благодати и любви. Утешьтесь в этом». Знание, что Его милость никогда не оставит, что даже когда мы согрешили, Его любовь продолжает расти к нам, утешение для нас. Только тогда мы в состоянии утешать других и давать милость всем, кто нас окружает, когда сами получаем утешение и милость Бога. Мы становимся милосердными потому, что сами живем в милосердии Бога. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Читаем вместе.
3: Благотворительный фонд «Предание» представляет.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 9. Иисус Христос. Тщетные и совершенно бесполезны попытки познать Бога вне Иисуса Христа. Они не удалились, а приблизились. Они не принизили себя. «Кво квискве оптимус, эо пессимус, си ок ипсум». «Квод сит эст от скриб от сиби». Чем любой человек лучше, тем он хуже, если самому себе то, чем он хорош, приписывает. Без Иисуса Христа мы не могли бы познать не только Бога, без Него мы не познали бы даже самих себя. Через Иисуса Христа мы познаем и жизнь, и смерть. Вне Его мы не способны познать ни что такое жизнь, ни что такое наша смерть, ни Господа Бога, ни даже самих себя. Поэтому без помощи Священного Писания, которое только о Иисусе Христе и вещает, мы ничего не способны познать, и когда пытаемся понять суть Бога, равно как нашу собственную суть, ничего не видим, кроме мрака и хаоса. Познание Бога через познание Иисуса Христа. Познать Бога мы можем только через Иисуса Христа. Без этого посредника приобщение к Господу для нас невозможно. Через Иисуса Христа мы познаем Господа. Притязавшие на познание Бога и пытавшиеся доказать Его бытие, обходя при этом молчанием Иисуса Христа, никаких убедительных доказательств привести не могли. А вот доказывая бытие Иисуса Христа, мы можем ссылаться на пророчества, доказательства весомые, неопровержимые. И так как эти пророчества сбылись, истина в них заключенная, подтверждена событиями, то не уверовать в них невозможно, и, следовательно, невозможно не уверовать в божественность Иисуса Христа. В Нем и через Него мы познаем Бога. Вне этого, то есть если мы отринем Евангелие и существование первородного греха и столь необходимого нам посредника, обещанного и явленного, нам не дано обрести Бога, распространить благое вероучение, преподать благую нравственность. А с Иисусом Христом и через Иисуса Христа мы способны доказать бытие Божие, способны наставить нравственности и вере. Из этого следует, что Иисус Христос – истинный Бог рода человеческого. Но одновременно мы познаем и горестное наше ничтожество, ибо Иисус Христос и есть врачеватель этой горестности, людской участи. И так нам дано познать Бога, только если мы познаем собственную неправедность. А те, что познали Бога, но не познали своего ничтожества, возвеличивают не Его, а лишь самих себя. «Quia non cognovit per sapientiam placeo Deo, per stultitiam predicationis salvos facere». Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Видеть Иисуса Христа воплощенным в любом человеке и в нас самих. Иисус Христос как Отец в лице Своего Отца, как брат в лице братьев, как бедняк в лице бедняков. Иисус Христос как богатей в лице богатеев, как врач в лице врачей, как священнослужитель в лице священнослужителей, как владыка среди властителей и так далее. Ибо во славе Своей, будучи Богом, Он воплощает в Себе все самое великое, а в смертной Своей жизни все самое слабосильное и уничиженное. Ради этого Он и принял скорбный Свой удел, дабы потом Он мог существовать в любом человеке, стать образом для людей всех сословий. «Я люблю всех людей, как братьев моих», потому что все они искуплены Иисусом Христом. Я люблю бедность, потому что ее любил Он. Я люблю земные блага, потому что они дают возможность помогать обездоленным. Я неукоснительно храню верность. не плачу злом, причинившим мне зло, но желаю им расположения духа, подобного моему, когда и добро, и зло, исходящее от людей, равно безразличны. Я стараюсь быть всегда и со всеми справедливым, правдивым, искренним, верным и питаю нежность к тем, кого Господь соединил со мною более тесными узами. И в одиночестве ли, на виду ли у людей, все мои деяния на виду у Господа, и Он их судит, и все эти деяния посвящены Ему. Вот какие чувства владеют мною, и я денно и нощно благословляю моего Искупителя, который вложил их в меня, исполненного слабости и ничтожества, похоти, гордыни, честолюбия, и силой своей благодати превратил в человека, чуждого названным пороком. И за это вся слава и хвала ему одному, ибо сам я не более нежели вместилище горестного ничтожества и заблуждений. «Дигнер пьягис квам оскулис, нон тимес квиа аму». Более достойный палочных ударов, нежели поцелуев, я не испытываю страха, ибо полон любви. Мне кажется, что после своего воскресения Иисус Христос дозволяет нам прикасаться лишь к своим ранам. «Ноли ме тангере, не прикасайся ко мне». Нам должно причащаться лишь Его страданием. Будучи смертным, Он дозволил приобщиться себе тем, кто был с Ним во время Тайной Вечери, воскреснув тем ученикам, что шли в Еммаус, вознесшись на небеса всей христианской церкви. Иисус Христос во гробе Своем. Иисус Христос умер, но все видели Его распятым на кресте. Он мертв и сокрыт во гробе. Во гроб полагали Иисуса Христа одни только святые мужи. Во гробе Своем Иисус Христос не сотворял никаких чудес. Вошли во гроб к Иисусу Христу только святые мужи. Только там, во гробе, а не на кресте, воскресает Иисус Христос для новой жизни. Это последнее таинство страстей Господних и искупления. Иисус Христос лишь во гробе обрел место, где в земной юдоле мог преклонить главу. Его враги прекратили травлю, только когда Он упокоился во гробе. Таинство Иисуса Христа. Таинство Иисуса Христа. Иисус Христос терпит страстные муки, причиненные Ему людьми. Но в смертный свой час Он терпит муки, на которые Сам обрек Себя. Турбаре самитипсум – воскорбеть самому. Причинить такие страдания не под силу руки человеческой. Их способна причинить лишь рука всемогущая. И лишь всемогущему под силу эти страдания вытерпеть. Иисус ищет хоть малого утешения у троих любимейших своих друзей, но они спят. Он просит их бодрствовать вместе с Ним, но они с бездумной небрежностью оставляют Его в одиночестве, ибо столь мало сострадают Ему, что и минуты не желают больше бодрствовать. И вот Иисус остается один на один с гневом Господним. Иисус одиноко бодрствует на этой земле, которая не только не понимает и не делит Его скорби, но даже не знает о ней. Все ведают лишь небеса и Он Сам. Иисус в саду, но не в тех райских кущах, где праотец Адам обрек гибели и себя, и весь род людской, а в саду горчайших страданий, где Он спас и себя, и весь род людской. Он терпит муку свою и покинутость свою в наводящий ужас ночи. Мне кажется, это первый и единственный раз, когда Иисус посетовал на свою судьбу, но случилось так потому, что скорбь Его перелилась через край. «Душа моя скорбит смертельно». Иисус ищет близости людей, ищет в ней облегчение, Это, кажется, единственный раз за всю его жизнь. Но ищет он тщетно, его ученики спят. Иисус будет терпеть муку до скончания света. Все это время не должно спать. Иисус всеми покинутый, даже учениками, избранными, дабы бодрствовать вместе с Ним, увидев их спящими, преисполняется гнева из-за опасности, которой они подвергают, но не Его, а себя, и напоминает им о собственном спасении, их собственном благе. И, движимый сердечной нежностью к ним, невзирая на их неблагодарность, предупреждает о том, что дух бодр, а плоть немощна. Иисус видит, что они снова спят, ничуть не озабоченные ни его судьбой, ни своей собственной. Но движимой великой добротой на этот раз не будет, не нарушает покоя учеников. Иисус возносит молитву Отцу, ибо не уверен в Его воле и страшится смерти, но идет ей навстречу, когда эту волю познает. «Эамус, процессит, встань, ходи». Иисус просил людей, но они остались глухи. Иисус, пока ученики Его спят, печется о спасении их душ. Он спасает душу каждого праведника, пока тот спит, спасает ее еще нерожденную, пребывающую в небытии, и уже рожденную в греховный мир. Он лишь один единственный раз молит о том, чтобы чаша сия его миновала, но, сохраняя при этом великую покорность, и дважды повторяет: «Да будет воля Твоя». Иисус скорбит. Иисус видит, что все Его друзья спят, а все враги бодрствуют, и безраздельно отдается в руки Отца Своего. Иисус видит в Иуде не врага, а исполнителя воли Господа, которому Он преисполнен любви, и так мало в Нем враждебных чувств, что Он именует Иуду другом. Иисус отрывает сердце свое от учеников Своих, дабы предать себя смертным мукам. Нам должно отрывать сердца свои от самых близких и дорогих, дабы следовать Его примеру. Иисус претерпевает смертельную скорбь и тягчайшие муки. Будем же длить и длить наши молитвы. Мы просим Господа милосердно снизойти к нашим молитвам не для того, чтобы Он попустительствовал нашим порокам, а для того, чтобы избавил от них. Если наших наставников даровал нам сам Господь, с каким великим рвением должны мы им повиноваться? Тут необходимость и случайные обстоятельства связаны неразрывной связью. Утешься, ты не искал бы меня, когда бы уже не обрел. В смертельной моей скорби я думал о тебе, истекал кровавым потом ради тебя. Гадать, сможешь ли ты сотворить нечто еще несуществующее, значит не столько испытывать себя, сколько искушать меня. Будучи един с тобою, я сотворю все, для чего пришла пора. Покорно следуй моим велениям, помни, каким благим путем вел я пречистую Деву и всех святых, веривших себя воле моей. Отец мой благосклонен ко всему мною совершаемому. Разве ты хочешь, чтобы я вековечно проливал кровь, текущую в моей вочеловечившейся плоти, а ты при этом не пролил ни единой слезинки? Твое обращение не твоя, а моя забота. Откинь страх, исполнись доверия, словно молишься за меня. Вот я пред тобою в слове моем, хранимом священным писанием, в святом духе моем, хранимом церковью, и в наитиях, в могуществе моем, хранимом священнослужителями, в молитве моей, хранимой верными моими. Врачи не исцелят тебя, ибо ты умрешь, когда придет твой час, а я исцелю и одарю твою плоть бессмертием. Терпеливо сноси рабство и цепи, в которых держит тебя твоя плоть. Сейчас я освобождаю тебя лишь от рабства духовного. Я больше тебе друг, нежели тот или этот имерек, ибо совершил ради тебя больше, нежели все они, и претерпел от тебя обиды, каких не стали бы терпеть они, и не умерли бы за тебя, как умер я в пору твоего отступничества и твоей жестокости, и готов умереть вновь и вновь, и умираю в каждом избранном моем, и каждый раз, когда ты причащаешься святых тайн. Если бы ты понял, какие грехи совершены тобою, сердце твое разорвалось бы. Оно и разрывается, Господи, потому что если ты говоришь, что они мерзостны, значит, поистине так и есть. Нет, ибо я, сказавший тебе о них, могу тебя исцелить, и слова мои уже знак, что хочу твоего исцеления. И по мере того, как ты будешь искупать эти грехи, они начнут все больше открываться тебе, и тогда услышишь слова: «Вот они, грехи, которые сняты с тебя. Покайся же в потаенных своих грехах и в нечестивой зловредности грехов, тобою сознаваемых. Господи, всего себя вручаю тебе. Я возлюбил тебя горячее, нежели ты нечистоты свои, утым мундус пролюту, как сквернавит свою грязь. Вся слава за это мне, а не тебе, червь и прах земной. Поведай духовнику своему, что слова, изреченные мною, порождают в тебе зло и тщеславие или пустое любопытство. Я вижу всю бездну моей гордыни и пустого любопытства и похоти. Ничто не приобщает меня к Господу, ничто не приобщает к праведному Иисусу Христу. Но во всех своих грехах я обвинил Его, на Него обрушились все удары ваших бичей. Он еще более затоптан в грязь, нежели я, но вместо того, чтобы отринуть меня, считает за честь любую мою попытку подойти и помочь ему. Меж тем он сам исцелит себя и тем паче исцелит меня. Мне должно язвы свои соединить с его язвами и приобщиться ему, и, спасая себя, он спасет и меня. Но не должно повторять все это в будущем. «Эрицис сикут диис центес бонум эт малым» — «Будете как боги, знающие добро и зло». Каждый творит из себя Бога, утверждая: «Вот это хорошо, а это плохо», и слишком огорчаясь или слишком радуясь всему происходящему. Творить малые дела, словно великие, ибо величием облечен Иисус Христос, творящий их через нас и живущий в нас нашей жизнью. Творить великие дела, словно малые и легкие, ибо Он облечен всемогуществом. Сравнивай себя не с другими людьми, сравнивай себя только со мною. Если не находишь меня в том, с кем себя сравниваешь, значит, он сквернавец. Если находишь, можешь сравнивать. Но кого ты сравниваешь, себя или меня в тебе? Если себя, значит, сравниваешь сквернавца. Если меня, ты сравниваешь меня со мною же, ибо я Господь Бог во всем и всех. Я часто говорю с тобою и подаю тебе советы, потому что твой вожатый не может с тобой говорить, а я не хочу оставить тебя без вожатого. И, может быть, я говорю с тобой, вняв его молитвам, и значит, он наставляет тебя, но ты об этом не ведаешь. Ты не искал бы меня, если бы уже не обрел, так что не снедай себя тревогой.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь не будет использовать музыкальные инструменты в своем богослужении, сказал священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в среду. В обозримом будущем вряд ли что-то изменится, едва ли в ближайшее время это будет, потому что, знаете, нет повода, сказал он на пресс-конференции в первом фестивале авторской песни и ремесел «Семья и мир», отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения музыкальных инструментов в богослужение РПЦ. Хоры в приходах Русской Православной Церкви, добавил протоиерей, поют скромно и просто, но вкладывают в пение душу. Около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят в субботу 11 июля обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель-Гандольфо. В программе «Евхаристическое богослужение», молебен о защите творения, приветствие и угощение, экскурсия по экодеревне и, наконец, обед с понтификом, сообщает Vatican News. По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 2025 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбана. Тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра «Лаудато Си», ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель-Гандольфо неимущих беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества образовательного центра «Лаудато Си», Ватиканского департамента службы милосердия и Римской епархии. Пастор протестантской церкви Сион, некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь Эзра Мингри, покинул тюрьму в Китай и уехал в США, сообщает Коммерсант. Пастора освободили менее чем через 2 месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин. Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейсов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Церковь Сион была учреждена в Пекине в 2007 году, еженедельно в ней собирались до 1500 прихожан. В 2018 году деятельность Сиона была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн. И тогда на службы собирались до 10 тысяч человек. Новое исследование организации LifeWave Research показало, что представители поколения Z, молодые люди, родившиеся примерно с конца 90-х до начала

посещают богослужение в среднем 6,2 раза в месяц. Это значительно больше, чем у миллениалов – 4,8 раза, поколение X – 5,1 раза и бэби-бумеров – 4,5 раза. Международная группа ученых начала масштабное 5-летнее исследование, которое должно помочь ответить на один из самых важных вопросов библейской археологии, где именно были созданы знаменитые свитки Мертвого моря. Проект получил грант в размере 2,5 миллиона евро от Европейского исследовательского совета, сообщает Christian Today. Свитки Мертвого моря были обнаружены в середине 20 века в пещерах возле Мертвого моря. Некоторые из найденных рукописей относятся к 3 веку до нашей эры, а многие были написаны во времена Иисуса Христа. Среди них находятся копии книг Ветхого Завета, а также другие древние еврейские тексты. Эта находка считается одной из самых значимых в истории археологии и изучения Библии. Свитки показали, что тексты Священного Писания, которыми пользуются верующие сегодня, практически не изменились за тысячи лет и сохранились в очень близком к оригиналу виде. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 10. Начальнику хора. Псалом Давида. «На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица? Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника». Глава 10. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матвей Мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фадеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отрадней будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпите

0: Успевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях, и не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за ассари, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку – домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 22. «И поставили царем жители Иерусалима Ахозию, меньшего сына его, вместо него, так как всех старших избило полчище, приходившее с аравитянами к стану, и воцарился Ахозия, сын Иорама, царя Иудейского. 22 лет был Ахозия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Гафолия, дочь Амврия. Он также ходил путями дома Ахавова, потому что мать его была советницей ему на беззаконные дела. И делал он неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был ему советником по смерти отца его, на погибель ему. Также, следуя их совету, он пошел с Иорамом, сыном Ахавовым, царем израильским, на войну против Азаила, царя сирийского, в Рамов-Галацкий, и ранили сирияне Иорама. И возвратился он в Израиль лечиться от ран, которые причинили ему в Раме, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Ахозия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Израиль, потому что тот был болен. И от Бога было это на погибель Ахозии, что он пришел к Иораму, ибо по приходе своем он вышел с Иорамом против Иуя, сына Намесиева, которого помазал Господь на истребление дома Ахавова. Когда совершил Иуй суд над домом Ахава, тогда он нашел князей иудейских и сыновей братьев Ахозии, служивших Ахозии, и умертвил их. И велел он искать Ахозию, и взяли его, когда он скрывался в Самарии, и привели его к Иую, и умертвили его, и похоронили его, ибо говорили, он сын Иосафата, который взыскал Господа от всего сердца своего. И не осталось в доме Ахозии, кто мог бы царствовать. Ибо Гафолия, мать Ахозии, увидев, что умер сын ее, встала и истребила все царское племя дома Иудина. Но Иосавеф, дочь царя, взяла Иоаса, сына Ахози, и похитила его из среды царских сыновей умерщвляемых, и поместила его и кормилицу его в спальной комнате. И таким образом Иосавеф, дочь царя Иорама, жена Иодая, священника, сестра Ахози, скрыла Иоаса от Гафолии, и она не умертвила его. И был он у них в Доме Божием, скрываем, 6 лет. Гафолия же царствовала над землею.

0: оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим. Пилигрим.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила Кроха:
1: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

0: Ну вот и доехали.
1: Доехали. С горем пополам.
0: Пирожки слоеные будешь?
1: Таким настроением и есть не хочется.
0: С маком один, будьте добры.
2: Мелочи ищите, сдачи нету.
3: Так, нет, мелочи нет.
2: А я вам что, банкомат?
3: Ну дайте 90 рублей, мелочь себе оставьте.
2: Ох ты, надо же, обогатили. По гроб вам благодарна. Ходят тут миллионеры.
1: Слушай, пойдем, а?
3: Пойдем. Обожаю с маком.
1: Слушай, смотрю на тебя и удивляюсь. Как ты можешь терпеть это хамское отношение?
3: Чего?
1: И вообще, как это у тебя получается? Сначала мы колесо прокололи, потом какой-то умник на кольцевой подрезал, теперь это бабка. А ты идешь и улыбаешься.
3: Знаешь, как-то в детстве я постоянно ссорилась с сестренкой. И вот после очередной передряги я сказала матери: мам, не могу больше жить с ней в одной комнате. Она постоянно выводит меня из себя. Но тогда мама мне говорит: запомни, дочь, либо ты позволяешь другим управлять своими чувствами, либо ты делаешь это сама. Ты знаешь, она была права.
1: Может, я чего не понимаю, но если бы эта бабка со мной так обошлась, да я бы ее...
3: Вот-вот, это как раз и то, о чем я и говорю. Ты просто позволил бы ей управлять собой.
1: Ну, ты сказала, а?
3: Ну, что, не так, что ли? Посуди сам. Если кто-то выводит тебя из себя, разве ты не позволяешь этому человеку просто управлять собой?
1: Ну, ладно, ладно. Может, ты и права. Умная ты у нас сильная.
3: Да не я это придумала. Мама мне об этом всю жизнь твердила. Но я все мимо ушей пропускала, пока не наткнулась на одно послание апостола Павла, которое он из тюрьмы написал. Представляешь? Его в любой момент могли убить за веру. Но знаешь, в его письме не было и намека на какое-то нытье или жалобы. Оно просто дышит радостью и надеждой. Так что такие вот дела. Либо ты позволяешь другим управлять своими чувствами, либо ты делаешь это сам.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Это

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда, и я не лгу. Я постоянно думаю и задаю себе вопросы: где справедливость и почему так много перекосов? Один от голода страдает и мечтает о кусочке хлеба, другой же сыт всегда, голодным он ни разу не был. Почему умирают дети и в мире так много несчастья, а мы живем для себя и не принимаем в этом участие? Почему так много войн, дети растут без пап и мам? В их жизни так много горя, чего не пожелаешь даже врагам. Почему так много зла на нашей планете? Разводятся родители, а страдают дети. Разводятся за тем, что важнее свои интересы, чем интересы тех, за кого они в ответе.

умирает, долго не мучась. Почему страдают те, кто не заслужил страданий? И на долю добрых выпадает так много рыданий. А другой, кто заслужил страданий, живет лучше, не мучаясь от наказаний, в надежде на лучшую участь. А мы живем и часто даже не благодарим. За мир, свободу, жизнь удалась, а мы молчим.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда и что я не лгу.

0: и Духом.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Русская православная церковь не будет использовать музыкальные инструменты в своем богослужении, сказал священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в среду. В обозримом будущем вряд ли что-то изменится, едва ли в ближайшее время это будет, потому что, знаете, нет повода, сказал он на пресс-конференции в первом фестивале авторской песни и ремесел «Семья и мир», отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения музыкальных инструментов в богослужение РПЦ. Хоры в приходах Русской Православной Церкви, добавил протоиерей, поют скромно и просто, но вкладывают в пение душу. Около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят в субботу 11 июля обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель Гандольфа. В программе «Евхаристическое богослужение», молебен о защите творения, приветствие и угощение, экскурсия по экодеревне и, наконец, обед с понтификом, сообщает Vatican News. По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 2025 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбана. В тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра «Лаудато Си», ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель Гандольфа неимущих беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества образовательного центра «Лаудато Си», Ватиканского департамента службы милосердия и Римской епархии. Пастор протестантской церкви Сион, некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь Эзра Мингри, покинул тюрьму в Китай и уехал в США, сообщает «Коммерсант». Пастора освободили менее чем через 2 месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин. Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейсов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Церковь Сион была учреждена в Пекине в 2007 году, еженедельно в ней собирались до 1500 прихожан. В 2018 году деятельность Сиона была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн. И тогда на службы собирались до 10 тысяч человек. Новое исследование организации LifeWave Research показало, что представители поколения Z, молодые люди, родившиеся примерно с конца 90-х до начала 2010-х годов, сегодня являются самой вовлеченной возрастной группой в протестантских церквях. Однако исследователи обнаружили и серьезную проблему. Активное участие в церковной жизни не всегда влияет на их повседневную жизнь и духовное становление, сообщает «Релевант». На протяжении многих лет обсуждения вокруг поколения Z были сосредоточены на том, что молодежь якобы все реже посещает церковь. Однако результаты нового исследования говорят об обратном. Молодые верующие не только регулярно посещают богослужения, но и активно участвуют в различных церковных служениях. Согласно данным исследования, представители поколения Z посещают богослужения в среднем 6,2 раза в месяц. Это значительно больше, чем у миллениалов – 4,8 раза, поколение X – 5,1 раза и бэби-бумеров – 4,5 раза. Международная группа ученых начала масштабное 5-летнее исследование, которое должно помочь ответить на один из самых важных вопросов библейской археологии, где именно были созданы знаменитые свитки Мертвого моря. Проект получил грант в размере 2,5 миллиона евро от Европейского исследовательского совета, сообщает

Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Николай Пастухов и Алексей Коломийцев с вами. Алексей Алексеевич, почему христиане считают эвтаназию греховной? Она ведь помогает людям избавиться от страданий.
1: Один из серьезных вопросов современной культуры. В действительности сегодня все больше и больше людей и государств даже поднимают эту тему, и некоторые государства или штаты делают это законным, исходя из этой же самой идеи, что если человеку помочь этим, сократить его страдания, то это может быть и добрым делом. Но христиане в действительности противятся этому, возражают, не принимают эту позицию, и на это есть причины. Наверное, самая главная причина заключается в понятии того, что наша жизнь дается Богом, и только Бог дает жизнь, и Бог только может забрать ее. Мы читаем в 138-м псалме, 16 стих: «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». То есть речь идет о том, что у Бога есть определенная цель и смысл для каждого дня человека, живущего на земле. Но здесь есть немножко другая сторона этого процесса. Когда мы говорим или когда люди говорят о эвтаназии, то чаще всего люди предполагают о том, что жизнь должна быть легкой и комфортной. Это в действительности так. Человек хочет комфорта, человек хочет легкой жизни, человек хочет избавиться от трудностей, человек хочет каким-то образом минимизировать боль. Это естественно вполне. Но Священное Писание говорит о том, что в мире здесь на земле так не будет. Христос говорит ясно: в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. То есть Библия не обещает нам легкой жизни. Мы сегодня живем в обществе, которое известно своим подходом к обезболиванию. То есть люди живут для того, чтобы превратить свою жизнь в сплошной поток комфорта. То есть, когда что-то заболело, есть таблетка. Когда душа болит, наркотики, или же какие-то психотерапевты, или же какие-то еще явления, в которых человек, он всячески хочется избежать дискомфорта. Но когда мы смотрим на то, как Священное Писание говорит об этом, мы видим ситуацию другой. Например, Божьи люди, такие как Давид, он на протяжении многих лет находится в состоянии опасности. За ним гоняется Саул. Несправедливо абсолютно. Его преследуют в разных местах. Он скитается в пустыне, в пещерах где-то. Это человек, о котором сказано, он муж по сердцу Божьему. Он человек, который стал основателем израильского государства. Он стал основателем трона, на котором будет потом Мессия, Мессия Иисус Христос. И Бог допускает ему период скорби. Больше того, если мы посмотрим на самого Иисуса Христа, который живет здесь на земле, и он живет на земле, и мы видим, как он плачет, глядя на скорби людей, мы видим, как он переносит горе и страдания, мы видим, как его абсолютно несправедливо злословят, клевещут на него, его, на него плюют, его избивают, возлагают терновый венец на голову, и более того, грех мира ложится на него. То есть мы видим, как Бог позволяет своему Сыну пройти через страдания. То есть когда мы говорим о Божьем взгляде на все то, с чем сталкивается человечество здесь на земле, то у Бога есть определенная цель в страдании. Мы не всегда можем понять ее. Нам трудно дать ответ, в чем же цель в каждой конкретной ситуации, но мы точно знаем, что она есть у Бога. Мы знаем, что у Бога есть план для каждого человека. Конечно же, мы люди, когда мы находимся рядом с теми, кто болен, кто страдает, мы призваны к тому, чтобы сострадать и оказывать всяческую помощь, которую мы можем. Через это Бог, кстати, и нас воспитывает, и нас тренирует, и нам что-то говорит через это. Но мы не имеем права отнять жизнь у человека, так как не мы дали эту жизнь. Конечно, ситуации очень сложные. Вот здесь нам нужно смирение перед Господом, нам нужно доверие Ему, нам нужно преклонение перед Его величием, перед Его правом. И тогда в этой ситуации мы, конечно же, сможем правильно пройти все подобные обстоятельства, которые допускаются Господом. Помоги нам в этом, Господь.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Радио «Пилигрим» – удивительное радио.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 июля. Не закрывайте свое сердце.

0: Иисус прослезился. Евангелие от Иоанна, 11:35. Многие люди не способны переживать искренние эмоции, потому что перенесли множество страданий в прошлом и решили отключить свою эмоциональную восприимчивость. Это своеобразная защита от эмоциональных перегрузок. Они стараются избегать эмоций, которые могут принести им боль. Однако рано или поздно каждому человеку придется разобраться с эмоциональной болью, которая тянется из прошлого, чтобы дать место Божьим эмоциям. Если мы позволим своему сердцу снова чувствовать, оно смягчится. Для этого требуется терпение и готовность сотрудничать с Богом, который поможет нам снова запустить эмоции. Как бы плохо с вами ни поступили в прошлом и как бы больно вам ни было, не ожесточайте свое сердце, поскольку такая мера поможет вам избавиться от симптомов, но не устранит корни проблемы. Это не защитит вас от боли в будущем и помешает вам слышать Божий голос. Бесчувственное сердце – это не то, чего хочет Бог. Он сотворил нас с чувствами и эмоциями. Как мы читаем в сегодняшнем стихе, даже Иисус плакал. Когда вы поддаетесь чувствам, вы можете стать уязвимы для эмоциональной боли, но если внутри вас живет Иисус, который является нашим целителем, Он поможет вам справиться с этим. Если вам причинят боль, Он позаботится о ранах. Если вы отключили свои эмоции, поймите, что вы лишили себя тем самым способности слышать Божий голос. Не закрывайте свое сердце. Попросите Бога смягчить его, исцелить ваши душевные раны, чтобы вы могли слышать Его голос и наслаждаться близким общением с Ним. Божье слово на сегодня. Если вы строите стены, чтобы не впускать в свою жизнь окружающих, вы сами заточаете себя в тюрьму. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 11. Начальнику хора. На восьмиструнном. Псалом Давида. «Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам Господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Глава 11. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Книга пророка Иоиля. Глава 1. Слово Господне, которое было к Иаилю, сыну Вафуила. «Слушайте это, старцы, и внимайте, все жители земли сей. Бывало ли такое в дни ваши или в дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети – следующему роду. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте, все пьющие вино, о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный, зубы у него, зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил, сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни. Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле, засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Припаяшьтесь вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря, войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу. О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он. Не пред вашими ли глазами отнимается пища от дома Бога вашего, веселье и радость? Истлели зерна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот! Уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. К тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животные на поле взывают к тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища пустыни. Глава 2. Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок. День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря, распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какового не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него». Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогою и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет своей стезею и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясается земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет». И Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могущественный исполнитель слова его, ибо велик день Господень, и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему? Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание». Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят, «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над нами народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их?»
2: И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь, и скажет народу своему, «Вот, я пошлю вам хлеб и вино, и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам, и пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся, веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде». И наполнится гумно хлебом, и переполнится подточили виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть, и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки, и узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши». И дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Глава 3. И вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий и отдавали отрока за блудницу и продавали отроковицу за вино и пили». И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши, потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваши, и сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам Еллинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот, я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу. И предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдаленному. Так Господь сказал. Провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне. Возбудите храбрых. Пусть выступят. Поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен. Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полно, и предточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь Сиона и даст глаз свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я, Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день... Горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Сетим. Египет сделается пустынею, и Эдом будет пустою степью за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их, а Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов». Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе».

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это ж радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья

пройти. Ой, если б вы знали. Бодрствуйте и молитесь.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Моисей. Кто он, этот легендарный библейский герой, выведший народ израильский из Египта? Он был воплощением египетского бога-идола Осириса, но отказался от этого образа и стал образом Христовым. Он был неизменно богат, но с легкостью обменял право иметь сокровища на право страдать с Божьим народом. Он был глубочайше образован, но согласился возглавить племена рабов. Он был грозным полководцем, а стал кратчайшим на земле человеком. Бог дал ему власть и авторитет, которых не знал еще мир до пришествия Христова. Этого смиренного человека так любила божественная слава, что он мог освещать собой израильский стан ночью в пустыне. В нем открывается истина, что мы, отдавая что-то важное для нас Богу, посвящая Ему себя, обязательно обретем великое. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

0: Добрый день, друзья. Мы вновь с вами. Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, в послании к евреям и во многих других местах Библия говорит о Христе как о наследнике. Говорит ли это о том, что Христос ниже Отца по иерархии, и то, что у Него есть наследство, которого не было вначале, пока Бог, Отец, не дал Ему?
1: Очень хороший вопрос. Он касается природы нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И, конечно, понимание природы Иисуса Христа чрезвычайно важно для каждого человека и для верующих, как для верующих, так и для тех, кто только интересуется Христом, интересуется христианством. Когда мы говорим о Божественной Троице, то Священное Писание позволяет нам сделать однозначный вывод, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, они абсолютно равны, равны в своей сущности. Они равны в сути того, кто они есть. Но вместе с тем мы видим, что функционально они отличаются. Мы видим, функция Бога Отца отличается от функции Бога Сына, второй личности Божества. И их функции отличаются от функции Святого Духа, третьей личности Божества. И поэтому здесь зависит ответ на ваш вопрос, зависит от того, что мы подразумеваем под словом «иерархия». Если это иерархия сущности, то нет, нет такой иерархии. Если это иерархия функций, то в действительности да. Мы видим, что у разных личностей Божества, у трех личностей Божества разные функции, и функция Бога Отца, естественно, предполагает то, что Он является первой личностью Божества. Почему так и называется всегда. Первая личность Божества – это Бог Отец. Теперь немножко о наследии. Что это значит? Когда мы говорим о разных функциях Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, это не говорит о том, что Бога Сына когда-то не было. Это не говорит о том, что Бог Сын когда-то появился, и потом Бог Отец дает ему часть того, что у него есть. Бог Сын, точно так же, как и Бог Дух Святой, они вечно существуют. Они являются неотъемлемой частью Божественной Троицы, которая не имеет начала. Она самосуществующая. В этом смысл Бога, в этом смысл самой природы Божества, того, кто Он есть, Бог, Владыка, Создатель неба и земли. Всякий же раз, когда Священное Писание говорит о наследстве Сына, оно говорит о том, что приобрел Сын в результате своего воплощения, своей жизни на земле, своей смерти на Голгофском кресте, воскресении и восхищении. Это чрезвычайно важное отличие, которое нужно понять. Представьте себе, Бог Отец и Бог Сын и Бог Дух Святой, они были вечно вместе на небесах, вот в том небесном измерении, в котором они были всегда. Потом они создают материальный мир. И в этом материальном мире мы видим, есть люди. Эти люди отступают от Бога. И для того, чтобы спасти людей, Богу Сыну приходится принять на себя человеческую плоть. Он становится Бога-человеком. Он живет на земле, он совершает миссию искупления людей. И он потом, после воскресения, в прославленном теле восхищен на небеса. Но он восхищен на небеса уже как Бога-человек. То есть, если до того, когда Бог-Сын стал человеком, он был просто второй личностью Божества, когда он поднимается, он становится Бога-человеком. Он приносит человека на небеса. И именно в этом смысле, всякий раз, когда мы видим упоминание о наследстве Христа или Христе как о наследнике, Писание говорит именно в этом смысле. Христос, как Бога-человек, теперь на небесах получает всю славу. Об этом несколько конкретных мест, которые я хочу вам привести. Первое – это послание филиппийцам, 2 глава. Здесь подробно описан этот процесс унижения Сына и потом прославления Его. Здесь сказано так. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Вот это и есть наследство. То есть Бог дает Сыну, то есть Он дает Бога человеку, который унизил себя до самого-самого нижнего уровня. Он теперь поднимает его. Другое место, в послании к Римлянам, 8 глава, в 17 стихе написано о нас, о верующих, о христианах, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если мы только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. То есть речь идет вот о чем. Христос, как Бога-человек, становится наследником, то есть Бог ему дает на небесах славу небес, которая до того Сыну принадлежала, но теперь она принадлежит Богу-человеку. И Он делает это для того, чтобы вместе с Ним обладателями этой славы стали все человеки или все люди, которые стали спасенными Христом, которые соединились со Христом в результате искупления, которое было совершено, пока Сын Божий был здесь на земле. Вот что означает слово «наследник» применительно к Сыну Божьему.
0: Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг, а также присылайте ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: нашем сердце любви.
1: Но зачем все это?
0: Дела без любви ничего не значат.
2: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат? Говорят.

0: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.
1: Хочется песен попроще, хочется жизни полегче, музыки больше.

Христианские притчи. Невероятные зануда. Один пожилой набожный человек молился 5 раз в день, тогда как его делового партнера ни разу не видели в церкви. В день своего 80-летия старик обратился к Богу с молитвой. «О Господи! С самого детства я ни единого дня не пропустил без утреннего визита в церковь. Я молился 5 раз в день. Ни одного поступка, ни одного решения, важного или пустякового, я не совершил без упоминания имени Твоего. Сейчас, когда я постарел, я стал совершать в 2 раза больше благочестивых дел и молиться Тебе беспрестанно, денно и нощно, но при этом остался таким же бедным, как церковная мышь. Посмотри же на моего делового партнера. Он пьет, играет в азартные игры и, несмотря на почтенный возраст, проводит время в компании девиц сомнительного поведения и при этом еще купается в роскоши. Не думаю, что хотя бы одна молитва слетела с его губ. Господи, я не прошу Тебя наказать его, это было бы не по-христиански, но, пожалуйста,

0: Ответь мне, за что, за что, за что ты уготовил мне такую печальную участь, а его наградил богатством?
1: — За то, — ответил Бог, — что ты такой невероятный зануда.

Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Наш радиослушатель Валерий Рудковский рассказал в своем письме, что он уверовал в Бога в 1990 году в зоне. На воле он несколько лет нес миссионерское служение. И дальше Валерий признается: «Лукавый долго и усиленно трудился над моим падением, и это произошло. Я опять стал грешить, был отлучен от церкви, а потом совсем ушел в мир и вновь попал в тюрьму». Да, Валерий, искушения на пути верующего неизбежны, но можно избежать падений. Если же падение произошло, не надо отчаиваться. Нужно искренне покаяться перед Богом и людьми. Бог никому не отказывает в помиловании. Я предлагаю вам послушать проповедь Ярла Николаевича Пейсти «Может ли Бог восстановить грешника?» Она прозвучит после пения камерного хора города Бреста.

0: Как восстановить общение с Богом? Возможно ли это? Ты говоришь, я следовал за Господом, я имел радость спасения, знал, что значит иметь уверенность спасения. Так было хорошо и радостно на душе. Но вот в один небдительный момент подкралось искушение, я подался, пал и горько согрешил. И сразу же утратил уверенность и радость моего общения с Богом. Что мне делать? Так хочется, чтобы возвратилось то, что я когда-то имел. Есть ли для меня надежда? Слышу голос, который твердит мне, «Тебе нет прощения, ты виновен в грехе к смерти, ты погиб и отлучен от Бога навсегда». Мой друг, это нашептывает враг твоей души. Есть для тебя радостная весть. Сегодня Господь готов тебя принять, простить и восстановить для общения с собой. Он тебя не оставил. Твое желание вернуться к Богу доказывает, что Он зовет тебя к себе. Давид, о котором сказано в Библии, что он был человеком по сердцу Божьему, именно так пал и согрешил перед Богом. Казалось, что если кто, то наверняка не человек, который был так близок и предан Богу, мог так низко пасть, как пал Давид. И вот в связи с его падением, его покаянием и восстановлением был написан им 50-й псалом в Библии. Какой ценный и благословенный этот псалом! Сколько поучения, наставления и ободрения мы находим в нем! И вот сегодня я хотел бы вновь обратиться к этому замечательному псалму для ободрения тех, кого враг души, клеветник-дьявол, лишил надежды. Послушайте, как он начинается. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои». «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Что первое делает Давид? Возможно, что дьявол говорит ему, «Вот ты так низко пал, совершил блуд, убийство, Бог не может простить тебя». Да, он мог бы прислушиваться к этому голосу, согласиться, что Бог не может оказать ему милость, и тем не менее Давид решает попытаться и просить милость Божью. «Помилуй меня, Боже!» Как важен этот первый шаг? Идти прямо к Богу, не считаясь со своими чувствами, не прислушиваясь голосу врага душ наших. Верь, что Бог милостив, и милость Его огромна, что Он Бог множества щедрот. И ты обнаружишь, что Он готов принять тебя таким, каким ты есть, и простить тебя». Сделав первый шаг, придя к Богу даже в самом удрученном состоянии, Давид понял, насколько милостив Бог, как он его все время ожидал. Сам Господь говорит, «И будет прежде, нежели они его зовут, я отвечу, они еще будут говорить, и я уже услышу. Помилуй меня». В древнееврейском подлиннике слово «помилуй» значит «милость, которая дается без причин, без заслуг, без цены». Без платы. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои». Да, Давид понял, что для множества грехов должно быть еще больше множества милости у Бога. Вот почему Давид не скрывает грех свой и не винит никого, кроме себя. «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». Какое утешение для грешника, что он имеет дело с таким милосердным и многомилостивым Богом, который прощает и принимает, который полностью стирает все обвинения против тебя. В Библии сказано «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако». Прочитав это место, один мальчик спрашивает свою маму, «Что Бог имеет в виду? Как Он может изгладить мои грехи?» А верующая мать, которая для своего ребенка всегда является наилучшим богословом, отвечает ему, «Помнишь, вчера ты писал на своей дощечке мелом? Принеси ее сюда». И, держа ее перед мальчиком, говорит, «Где то, что ты написал здесь вчера?» «А я стер». «Ну, а где то, что ты стер?» «Не знаю». «Вот, сыночек, это и есть то, что Бог имеет в виду, когда Он говорит, «Я изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Через пророка Исаии Господь говорит: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Слово Божие говорит: «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Да, всякому приходящему к Богу в искреннем покаянии, надеясь лишь на Его милость, Бог не только простит ему всякий грех, но и очистит его от этого греха и больше никогда не вспоминает о нем. Он явил богатство милости и любви своей в Сыне Своем Иисусе Христе, который умер на Голгофском кресте, чтобы сделать возможным наше спасение. И Он же сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Дорогой друг, сегодня ты можешь восстановить свое общение с Богом и получить радость спасения. Немедли, Христос любящим взором зовет тебя, приди к Нему. Пусть Господь тебе поможет в этом.
1: Наша программа подошла к концу. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
2: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.